депрессии и страха. Этот псалом был написан человеком по имени Асаф, левитом из священнического колена Израиля. Асаф также был псалмопевцем и был назначен Давидом начальником хора певцов. Также Асаф написал 11 псалмов, и все они исполнены таким количеством советов и увещеваний к жизни в праведности для Божьего народа, что я бы назвал этого человека проповедником для верующих. Асаф написал 76-й псалом после того, как впал в страшную бездну отчаяния. Его душевное состояние стало настолько тяжелым, что ничто не могло уже утешить Асафа. «Душа моя отказывается от утешения», — писал он. Этот благочестивый муж находился в таком отчаянии, что ничто из того, что могли сказать ему люди в утешение, не могло вывести его из этого состояния. Да и сам Асаф не мог выдавить из себя ни слова. Он писал: «Я потрясен и не могу говорить». Но Асаф был человеком молящимся. Мы видим это в том же псалме, когда он свидетельствует о себе: «Глас мой к Богу, и он услышит меня». Я уверен, что Асаф слышал очень похожее свидетельство самого Давида из псалма 33: «Очи Господа обращены на проповедников, и уши его к воплю их». Давид говорит ранее в том же псалме: «Я взыскал Господа, и он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Вне сомнения, Асаф слышал из уст Давида волнующую историю о том, как он вынужден был бежать в Геф, чтобы скрыться от Саула. Чтобы в этом городе его не узнали и не убили, он должен был притвориться сумасшедшим. Этот преследуемый всеми Божий слуга впал тогда в такое отчаяние, настолько все ему казалось безнадежным, что он взывал к Богу. Он взыскал Господа в своей душевной скорби, и Давид свидетельствует, что был полностью избавлен от нее, и более того, Бог даже вложил в сердце Давида новую песнь. Мы видим, как Давид поет своим музыкантам новую песнь, песнь веры, в псалме 39. Несомненно, этот псалом попал в руки к Асафу как начальнику хора. Этот псалом утверждает: «Он услышал вопль мой, изрек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои». Будучи начальником службы прославления для всего народа, Асаф пел эти псалмы, повествующие об избавлении и отвеченных молитвах. Он говорил об этих самых истинах Израилю, облекая их в песенную форму и руководя их пением, направляя хор сливаться в едином голосе веры. Удивительно, но в своем собственном псалме прославления, в псалме 77-м, Асаф даже обличает Израиль за его неверие. Он укоряет его, говоря, что Бог не отвечал на их молитвы из-за греха, как написано, и они не были верны Богу духом своим. Они говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Может ли Он дать хлеб?» При всем том они продолжали грешить и не верили чудесам Его. Они искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Они искушали и огорчали Его. Но вот теперь Асаф переживал свою собственную скорбь. Библия не рассказывает нам о том, что послужило причиной такой депрессии Асафа. Все, что мы знаем, это то, что на душе у него было так тяжело, что он не мог спать вообще. «Ты не даешь мне сомкнуть очей моих». В этот момент Асаф пишет, что он был расстроен молчанием Бога. «В день скорби моей ищу Господа. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать?» Похоже, что начальник хора Израиля был готов заключить: «Бог не отвечает на мои молитвы». Является ли эта история историей только одного благочестивого, испытавшего отчаяние человека из Ветхого Завета, или же она знакома также и многим молящимся сегодня верующим? Может ли эта история Асафа каким-то образом быть описанием вашей собственной духовной борьбы? Здесь перед нами благочестивый, молящийся, исполненный веры человек. Асаф не был каким-то плотским грешником, он любил Божье Слово и проповедовал его собранию. Но пришел момент,
когда он погрузился в страшную депрессию. И судя по данным опроса общественного мнения, недавно опубликованного в одной газете, Асафового настроения из Псалма 76 разделяют большинство американцев. Да, действительно, Асафово состояние духа не является каким-то необычным для верующих. На самом деле, оно является результатом того огненного испытания, которое, согласно апостолу Петру, общее вообще для всех христиан. Петр писал: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Петр говорит нам сегодняшним, по сути, следующее: «Ваше испытание не есть что-то новое. Через все это проходил народ Божий на протяжении столетий». И я обнаружил, что такие глубокие, мрачные испытания бывали у всех великих проповедников последних 200 лет. Например, Чарльз Сперджин был известен как один из самых благочестивых библейских проповедников всех времен. Сперджин был мужем молитвы, искавшим Бога постоянно, и тем не менее и у него также бывали периоды глубокой депрессии. Джон Флетчер, еще один такой служитель Божий, у которого бывали глубокие депрессии. Он служил при самом Джоне Весли, который, кстати, называл Флетчера самым благочестивым человеком на всей земле. Присутствие Христа было настолько мощным в жизни Флетчера, что часто, когда он входил в комнату, его друзья умолкали. Этот человек буквально источал из себя Дух Христов. Но и Флетчер также проходил через те страшные глубины подавленности, о которых говорил Асаф. Неудержимая меланхолия вдруг охватывала его как будто ниоткуда, и удрученность духа не оставляла его много дней подряд. Флетчер переживал ужасное испытание удручения, будучи, тем не менее, не в состоянии дать какое-либо рациональное объяснение им. Эндрю Бонар, благочестивый молящийся пастор XIX века, писал, что у него также были подобные моменты. Однажды он сделал следующую исполненную душевной муки запись в своем дневнике: «В небесной гонке я пасу задних. Бог уже не использует меня для обращения душ так, как он делал это раньше. Мне нужно освободиться, выйти из тени страха, неуверенности. Некоторые даже из самых моих близких друзей, похоже, не одобряют мои стремления. Стыд и печаль наполняют меня из-за моей несвятости. Что я утратил? Сердце мое изнемогает во мне. Меня обличает та святость, которую я вижу в других. Между мной и сыном праведности установилась отчужденность, и мне кажется, я даже слышал, как Господь сказал мне: я не очень нуждаюсь в тебе сейчас». Похоже, среди самых святых, самых благочестивых и молящихся служителей нет ни одного, кто бы не проходил через такие моменты. Все они говорят о состоянии подавленности и упадка духа, который вдруг находит на них. И мало кто из них мог объяснить, откуда эта черная туча нашла на них. Это состояние редко имело одну причину. Гораздо чаще оно было следствием нескольких накопившихся одна за другой неудач. Даже и благочестивый, преданный апостол Павел не был застрахован от таких депрессивных состояний. Он писал коринфянам: «О скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверх сил, так что не надеялись остаться в живых». Греческое слово, которое использует Павел в этом стихе и которое переведено как «не надеялись», в точном переводе имеет следующий смысл: «не могли понять, откуда это. Мы были в таком отчаянии, что лучше бы уж приняли смерть». Другими словами, он говорит: мы желали умереть, потому что не могли понять, что это на нас навалилось, что это такое, через что мы проходим. Мы были отягощены сверх наших сил. Трудно представить себе, чтобы такие слова исходили из уст Павла. Кто доверялся Богу больше, чем этот бесстрашный апостол? Кто постился и молился больше, чем Павел? У кого еще было столько отвеченных молитв? И тем не менее, и на Павла нашло состояние такого упадка духа, которое он вряд ли когда-либо испытывал в своей жизни. Что же это было за состояние? Некоторые толкователи Библии считают, что оно было результатом сразу нескольких испытаний.
И одним из таких испытаний была глубоко переживаемая им сердечная скорбь из-за того, что те, которых Павел любил, позже обратились против него. Его прежде близкие друзья не только оставили Павла, но и распространяли ложь о нем. Они бесчестили его имя, и вдобавок к тому Павла мучили сильные боли. Он не раз терпел кораблекрушение, также против него составляли коварные замыслы с целью лишить его жизни, и в довершении ко всему Павел нес на себе еще и груз попечения о множестве церквей. Это было слишком большим грузом для одного, и при всей его тяжести это не объясняет всей той глубины отчаяния, которую Павел ощущал. Он писал: «Я впал в такую душевную агонию, что и не думал даже, что выживу. Я думал, что все это убьет меня». Конечно же, Павел был избавлен от этих мук. Он вышел из них победителем, но память о том ужасном периоде отчаяния навсегда осталась с ним. Многие благочестивые люди, преданные святые, молящиеся слуги Иисуса Христа, знают, что значит этот вопль Асафа. Это их состояние вовсе не образ их жизни, нет. Они любят Бога, но они просто были ошеломлены, потому что сатана нашел на них как река, и, подобно Павлу, они отягощены сверх сил. Христос – наш пример во всем, что предстоит испытать нам в жизни. Христос сострадает нам в немощах наших, но даже у Него был в жизни такой очень тяжелый момент. Иисус сказал это, когда приближался Его час распятия, зная, что смерть Его близка, и греческое слово, переведенное как «возмутилась», означает «взволновалась» или «встревожилась». Иисусу предстояло самое тяжелое испытание в его жизни. Оно было настолько беспросветным и глубоким, что он позднее даже восклицает: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Он даже сказал тем стражникам, которые распнут его: «Теперь ваше время и власть тьмы». Какие необычные для Иисуса Христа слова! Однако этим Христос, по сути, говорил следующее: теперь время действовать сатане. Время, оставшееся до смерти Иисуса, было дано врагу для того, чтобы удручать его, и дьявол собрал все свои силы, чтобы терзать сердце молящегося святого человека. Подобным же образом и вы можете не сомневаться в том, что ваш мрачный период терзаний есть дело рук сатаны. Господь не посылает на свой народ такое страшное депрессивное состояние. Откуда мы это знаем? Мы, подобно Асафу, молимся, славим Бога, стараемся исполнять Его волю, желаем полного освобождения от власти греха, а все это и есть именно такая жизнь, которую сатана приходит, чтобы разрушить. В то же самое время мы можем нисколько не сомневаться в том, что Бог позволил этому состоянию прийти в нашу жизнь с очень благой целью. Иисус сказал своим ученикам: «Что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Этим Он говорил им: «Я не могу до конца объяснить вам это. Все, что я могу сказать вам, это то, что Бог допустил в вашей жизни этот момент, этот период беспросветной тьмы. Думали ли вы когда-нибудь себе так? Что мне сказать? У меня нет слов, чтобы объяснить, через что я сейчас прохожу». И Павел открывает нам особую цель, какая есть у Бога для нас в такие мучительные, темные периоды нашей жизни. Он писал: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во время скорби нашей, чтобы и мы могли находящихся во всякой скорби утешить тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Теперь вы понимаете, какова Божья цель во всем этом.
Посреди наших скорбей Дух Святой утешает нас. И в свою очередь мы становимся способными нести утешение другим, которые также переносят глубокую скорбь. Это и есть работа Духа Святого – нести утешение своему народу устами тех, кто уже был испытан. И, следовательно, из этого мы познаем, что чем тяжелее становится наше страдание, тем утешение Господне для других становится в нас все более и более для других становится в нас все более и более могущественным.

целого века, Великую депрессию, две мировые войны, страшные засухи. За всю их долгую жизнь им приходилось не раз перенести и много личных страданий. И тем не менее, достигшие столетнего возраста, эти братья могут с улыбкой на лице заявить в полной уверенности: «Мы прошли через все, и Бог ни разу не оставил нас». Их свидетельство – свидетельство тех, кто прошел через все, и есть утешение от Духа Святого для всех нас, слушающих их. Что так беспокоило Асафа, что он не мог сомкнуть глаз? Свидетельством Асафа было следующее: «Я вопию Господу, я молюсь до глубокой ночи, и я знаю, что Он слышит меня, но я не вижу ответов на мои молитвы». Не забывайте, этот человек, начальник израильского хора, сам свидетельствовал в Псалме 49 о Божьем характере так: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Асаф явно имел в своей жизни освобождение через молитву. Он получал ответы на свои ходатайства, он был верный служитель, увещевавший других доверять Богу и не огорчать его неверием. Но вот теперь, когда дух отчаяния сошел на Асафа, он не смог его себя стряхнуть. Он пишет: «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой». Зачем Асаф вспомнил свои прошлые испытания, другие тяжкие времена, когда он также удрученно себя чувствовал? Он говорит: «Размышляю о днях древних, припоминаю песни мои в ночи». Этот верный служитель пытался вспомнить, как Бог отвечал на его молитвы и с какой радостью впоследствии он пел об одержанных победах в вере. Но вот, когда пришло самое большое испытание в его жизнь, он изнемог физически, душевно и духовно. Он сам говорит: «Я жаловался, так как все это было слишком трудно вынести». О чем унывал Асаф? Он сам говорит: «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость его, и пресеклось слово его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Душу Асафа терзали именно эти вопросы, когда он писал: «Вот мое горе». Этим он, по сути, утверждал: «Вот что огорчает меня, Бог изменился. Что-то изменилось в Господе, которого я думал, что знаю. Он по какой-то причине изменил свое отношение ко мне. Я вспоминаю все свои случаи избавления, какие были до этого в моей жизни, но теперь-то избавления мне уж точно не видать. Бог просто не благоволит ко мне больше. Я чувствую, что Он отверг меня. Я сейчас пребываю в такой растерянности, так тревожно у меня на сердце. Я в такой подавленности, и у меня такое ощущение, что Бог где-то очень далеко от меня в этом испытании. Я знаю, что Он слышит мои молитвы, но Он не отвечает на них. Я могу сказать только одно: Бог забыл меня. Видимо, Он больше не занимается избавлением своего народа». Возлюбленные, вы можете не впасть в депрессию, вы можете не дойти до такой опустошенности, до которой дошел Асаф в своем испытании. Вы можете не сомневаться в том, что Бог отвечает на ваши молитвы, и знать, что Бог не сердится на вас. Но при всем том, где-то глубоко внутри у вас сидит разочарование. Вы исполнены горечи, потому что все в вашей жизни складывается не так, как вы надеялись или как планировали. Это разочарование может постичь вас в любой сфере вашей жизни – финансовой, в карьере, в браке, в детях, в служении. И это при том, что вы видите, как у всех вокруг вас, кажется, в жизни все складывается хорошо. Ваши братья и сестры во Христе идут вперед, а у вас в жизни наступил какой-то застой или того хуже, произошел откат назад. И теперь вы начинаете удивляться, закончится ли когда-либо это движение по спирали вниз. Похоже, уже никакой надежды на это нет. Как нам выходить из всех этих страшных периодов депрессии и подавленности? Давид вышел из своей подавленности с пением. Так же было и с Асафом. Да и все множество благочестивых святых за всю историю выходили из своего состояния депрессии и подавленности именно так. Писание показывает нам, что Давид, Асаф, Иов и другие ветхозаветные святые выходили из своих мрачных, депрессионных
периодов путем воспоминаний.

знание Божьей верности предшествующим поколениям. Давид пишет, что всегда, когда в своем сердце он ощущал опустошенность, он вспоминал дни древние, размышляя о всех делах твоих, рассуждая о делах рук твоих. Асав делал то же, как он писал: «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». И более того, Асав даже говорит, что все израильтяне вспоминали, что Бог их прибежище. Какое это удивительное благословение – помнить все свои прошлые избавления. Во Второзаконии мы читаем: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Берегись, чтобы ты не забыл». Все же воспоминание о Божьих избавлениях было для ветхозаветных святых чем-то большим, чем просто благословением. Оно было обязательным духовным упражнением, я бы сказал, духовной дисциплиной. Израильтяне придумывали всевозможные ритуалы и обряды, чтобы напомнить себе о Господних избавлениях, имевших место в их жизни. Также и сегодня Церковь Иисуса Христа призвана вспоминать Божие избавления прошлых лет. При этом нам дана лучшая возможность для воспоминания, чем та, что имели люди в ветхозаветные времена. Видите ли, от Давида и Асафа прошло много времени, прежде чем был излит Дух Святой. И он сейчас обитает в наших человеческих телах. Дух Святой не только утешает нас в наши мрачные дни, он не только приводит нам на память случаи Божьей верности в прошлом. Дух Святой также дает нам понимание цели, которая стоит за нашими огненными испытаниями. И делает он это для того, чтобы вера наша не ослабела. Иное мы видим в жизни Асафа. Этот преданный Богу благочестивый человек не говорит в Псалме 76 ничего такого, из чего мы могли бы определить цель его страданий. Другими словами, мы не можем судить о том, что дал ему этот мрачный период в его жизни. Вот все, что он мог сказать по поводу этого: «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы». Вывод Асафа был следующий: Божьи пути неведомы. Я не знаю, зачем он позволил мне впасть в такую депрессию и уныние. Я радуюсь только тому, что он освободил меня от этого. Реакция Павла в Новом Завете уже совсем другая. Он говорит нам: нам Бог открыл это Духом Своим, и Дух все еще проницает и глубины Божьи. Далее он добавляет такие очень важные слова: так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Яснее говоря, здесь он говорит: без Духа Святого невозможно узнать или понять действия Бога в нашей жизни. Вы не сможете в полной мере вернуть себе радость, мир или покой до тех пор, пока вы не будете иметь ясного понимания, почему Бог допустил вам это огненное испытание. Мы попросту никогда не сможем познать, что такое мир Божий посреди нашей скорби до тех пор, пока его цель для нас не будет усвоена нами и не утвердится в нашем сердце. Мы должны понять, что наши мрачные моменты жизни, наши тяжелые испытания были допущены Господом для Его славной цели. И какова же эта цель? Она простая. Мы должны исполниться невероятного утешения от Духа Святого. Мы должны выйти из огня испытаний очищенными и более сильными. И нам тогда будет дано служение более великое, чем служение даже самых великих проповедников мира. И каково же это служение? Это служение воплощенного свидетельства об утешении и победе для страждущих людей. Какое же невероятное призвание мы имеем! Мы переносим большие испытания для того, чтобы стать утешением от Бога для других. 2 года назад моя дочь Дебби и ее муж Роджер потеряли свою 12-летнюю дочь Тиффани, умершую от рака. Я знаю все те муки, через которые они прошли, многие бессонные тяжкие ночи раздумий о том, какова же цель у Бога во всем этом. Недавно Дебби, прогуливаясь по аллее, увидела женщину, которая сидела на лавке и горько плакала, так что слезы ручьями катились у нее из глаз. Дебби спросила ее: могу ли я чем-нибудь помочь? Женщина ответила: вам никогда не понять, через что я сейчас прохожу. Наконец Дебби уговорила эту женщину рассказать ей о своей боли. Эта женщина объяснила: у меня умер от рака ребенок.
В этот момент снизошла небесная благодать. Дебби с нежностью обняла эту женщину, и когда моя дочь поделилась с ней своей историей, обе женщины познали силу Божьей исцеляющей любви. Дорогой святой, Бог не забыл тебя в твоем тяжком и мрачном испытании. Напоследок приведу тебе в утешение следующие слова псалмопевца. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Бог услышал нас, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Аминь».

пути никого, и вопрос не отвечен. Как же выбраться из обстоятельств, что тянут на дно? Не беда, что людьми взгляд твой ищущий был незамечен. Ты в ладонях надежных,

Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену, ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком замечании

Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Плач Иеремии 3:39. Ты говоришь. Ты говоришь, что Бог несправедлив, хотя его ты никогда не знал. Не видел ты, как он тебя творил, как чудно он тебя образовал. Он дал тебе твой первый вздох и крик, он первый, кто обнял тебя, любя. Ты никогда не вспомнишь этот миг, но он уже тогда берег тебя. Ты говоришь, что Бог несправедлив, хотя он столько раз тебя спасал. Спасал тогда, когда ты был неправ, спасал всегда, хоть ты его не звал. Ты никогда его не прославлял, привык его в страданиях обвинять. Его пути, слова, его любовь ты никогда и не хотел понять. Он звал тебя, чтоб ты оставил путь неверия, обмана и блуда, и беды в твоей жизни допускал, чтоб ты познал последствия греха. Ты говоришь, что Бог несправедлив, хотя он столько раз терпел твой грех. Когда ты был настолько горделив, что поднимал любовь его на смех, но он жалел тебя, а ведь не раз он мог тебя дыхания лишить. И вмиг ты стал бы пылью на земле, но он не перестал тебя любить. Он наблюдал твой каждый шаг и слог. Когда ты падал, он спешил поднять, но ты всегда противился ему, не прекращая в бедах обвинять. Ты говоришь, что Бог несправедлив, а ведь он просто ждал и тихо звал, чтобы на злом своем обманчивом пути ты добровольно сам его призвал. Он не мешал, когда ты выбирал между двумя дорогами судьбы. Свой путь он не навязывал тебе. Ты выбрал сам, куда тебе идти. Господь спешил, спешил, чтоб ты успел спасение от страданий отыскать. Он так желал помочь, но не хотел тебя к себе насильно привязать. Ты говоришь, что Бог несправедлив. Взгляни скорее в воскресшие глаза. Он ожил для тебя, смерть победив. Он ад прошел, чтобы спасти тебя. На все твои «за что» и «почему» Господь тебе ответит непременно. Ты лишь покайся искренне Ему. Спеши поговорить с Ним откровенно. И если я сегодня не смогла на все твои «зачем» найти ответа, спеши найти ответы у Христа. Он из спасения не делает секрета.

Момент творения. Таинственный разум свыше. Киты способны точно маневрировать в океанах и среди льдов, не сталкиваясь с препятствиями и друг с другом. Герман Мелвилл в романе «Моби Дик» писал, что киты как будто ведомы неким таинственным разумом свыше. Этот таинственный разум и в наши дни не утратил своей таинственности. Известно, что кашалотам, как и летучим мышам, свойственна эхолокация. Они посылают серию щелчков из специального органа, который располагается в голове. При этом другие виды китов таким органом не обладают. Ученые полагают, что другие киты пользуются менее точным методом эхолокации, основанным на низкочастотных звуках. Киты общаются между собой с помощью звуков. Исследователи, изучавшие кашалотов, записали не менее 23 вариаций щелчков. Некоторые комбинации щелчков всегда следуют друг за другом. Отсюда следует, что щелчки представляют собой своеобразный язык. Считается, что некоторые киты способны передавать звуковую информацию на тысячи миль. Ученые предполагают, что определенные частоты позволяют китам общаться с собратьями, обитающими на другом конце света. Заунывные песни, которые горбатые киты издают в брачный период, длятся до получаса. Песня горбачей одинакова для всей популяции, а иногда даже и для всех китов, обитающих в одном океане. Киты – прекрасные создания. Самим своим существованием прославляющие Творца, они и в самом деле разумны, хотя и не настолько, как принято считать. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и каково богатство славного наследия Его для святых. Ефесянам 1 глава, 16-18 стих. Жить надеждой. Когда Джона Рокфеллера спросили, сколько нужно денег, чтобы быть счастливым, он ответил: «Еще $1. За деньги нельзя купить надежду или счастье. Если они являются целью, то чем больше их есть, тем больше хочется». Один человек, который стал миллионером еще до 50 лет, и сын которого был сильно болен, сказал мне однажды: «За мои деньги невозможно купить сыну здоровье. Я бы отдал все, только бы он выздоровел». Да, он не мог надеяться на свои земные сокровища, но он был последователем Христа. У него были богатства, которые не от этого мира. В Римлянам 2 главе 4 стихом Павел говорит о богатстве Божьей благости, которое включает в себя его кротость и долготерпение. Он дополняет это, упоминая в других местах о богатстве его мудрости, благодати и милости. Богатство, которое мы имеем в Христе, неисследимое, славное и обильное. Оно исходит из сердца любящего Бога. Павел напоминает, что наша надежда глубока и полна, ею можно наслаждаться здесь и сейчас. И далее он перечисляет некоторые факты благословений, на которые следует надеяться. Мы избраны во Христе прежде создания мира. У нас есть надежда благодаря благодати Бога. Мы имеем прощение грехов через кровь Христа. Таковы факты надежды. Эту надежду нельзя купить или заслужить. Это бесплатный дар, обретаемым благодаря исполненному делу Господа Иисуса Христа. Все, что от вас требуется, принять его сегодня.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Эта удивительная история началась в 1988 году. Случилась она с моей младшей сестрой. И по вполне понятной причине ни я, ни другие близкие Вали, так ее звали, никогда не выносили ее на широкую аудиторию. Но вот недавно в одной из церквей друзья убедили меня рассказать ее в виде свидетельства. Рассказывая, я ясно видел, как тот же Дух Святой, который некогда столь могущественно действовал, сопровождая ее короткую жизнь и служение, обильно снизошел на то место. Мы пережили тогда поистине чудесное благословение. Тогда я понял, что Господь и сегодня должен прославиться через те чудеса, которые происходили в прошлом. Поэтому, наверстывая упущенное время и возможности, я попытаюсь сегодня поделиться этим свидетельством с вами, дорогие друзья. Постараюсь воспроизвести те события по возможности точнее, насколько позволит память моя и других членов нашей семьи, воспоминаниями которых я пользовался. Надеюсь, что оно послужит славе нашего Господа, а также и вашему назиданию и благословению. Вероятно, мне не вполне удалось избежать некоторого пристрастия. Речь, повторяю, идет о нашей сестре, которую в семье горячо любили. Что же касается объективности, тут я совершенно спокоен. Имея чудесного свидетеля, который некогда даровал мне, среди прочего, частицу благоговейного перед собой страха. Итак, это случилось, как обычно бывает в подобных случаях, совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Наша милая маленькая проповедница, долго не придававшая особого значения давно зародившемуся недугу в груди, все же решила обратиться к врачу и установить наконец тому причину. Она действительно как-то не по-детски настойчиво любила проповедовать о Христе и Его любви всем окружающим, начиная с детского сада. Она умела с особым восторгом говорить о Господе и спасении через Его святую кровь. Это ее восхищение Господом, убедительная последовательность и сама жизнь заставляли людей слушать. Она даже имела несколько снопиков уже в школе. Валя рано открыла для себя окрыляющую сладость молитвы, которая стала впоследствии ее постоянным убежищем и источником радости. Глубоко и искренне рассуждая о самых сокровенных вопросах человеческой жизни, щедро делясь благой вестью со всеми, кто встречался на ее пути, она приобрела себе много друзей. Ее почему-то слушали. Слушали в школе и в техникуме. Слушали сотрудники банка и врачи областной психоневрологической больницы, в которой она работала. Соученики и соседи. Она выискивала слушателей где только могла. Будучи молоденькой, находила где-то старых, больных и окончательно заброшенных людей. Всегда торопилась на беседы с какими-то одной ей известными евреями. Знала об их жизненных трагедиях, чаяниях и надеждах. И с упоением, без устали говорила и говорила им о вечном спасении. Затем она уже спешила к нам на молитвы. Это было ее призванием, ее стихией и святой обязанностью. Она чувствовала себя в этом служении как рыба в воде. Мы все, наверное, иногда встречали таких людей, и я верю, что вы понимаете, о чем я говорю. Главное, она получала в этом особое наслаждение. Ощущение присутствия силы Святого Духа было в ней особенно явным. Многие пожилые верующие, люди с большим духовным и жизненным опытом, любили собираться с ней для бесед и молитв. В то же время она умела учиться у детей их простоте и искренности, видеть прекрасное, восхищаться величием Божьего творения. Она была чуть-чуть не от мира сего. Итак, рентгеновский снимок беспристрастно показал новообразование в легких. Врачи пояснили, что уплотнение на снимке вероятнее всего злокачественного характера. Но как это иногда случается, наверное, в лаборатории просто перепутали снимки.
так как у никогда не куривших девушек ее возраста легочная форма рака случается крайне редко, в одном случае из 10 тысяч. Доктор предложил сделать повторный снимок. И тут же, взглянув на еще мокрую пленку, печально опустил голову. «Я почти уверен, что это эхо Чернобыля», — только и сказал он. Сообщая об этом Вале, я внимательно наблюдал за ее первой реакцией. В то время я работал в областной клинике, и по роду своей деятельности мне не раз доводилось видеть людей в подобных ситуациях. Иногда я привозил больных из различных отделений на углубленное обследование в онкологию, которая находилась в другой части города. Были случаи, когда после такого обследования врач сразу в срочном порядке объявлял больному о необходимости сейчас же остаться в онкологии для оперативного лечения. Это было произнесенным, фактически открытым текстом приговором. Я не однажды наблюдал весьма трагическую реакцию на подобное сообщение этих несчастных обреченных. Когда же мне пришлось сообщить эту новость своей сестре, я был поражен ее спокойствием. Это даже не была безысходная покорность воле Божьей. В ее глазах вначале робко, а потом все более отчетливо засветилась глубокая, внутренняя, непередаваемая радость. «Да, да, представьте себе, я не ошибся. Я до сих пор уверен, что это была именно радость. Так значит, мне, возможно, осталось совсем недолго до встречи с Иисусом. Вот драгоценный результат победы Иисуса на кресте. Вот подлинный смысл христианства вообще и нашей с вами веры в частности. Кто еще в мире, живя вне Христа, способен на подобный победный клич торжества жизни над смертью? Нам с вами предоставлена полная возможность так жить и смотреть смерти в лицо именно так. Теперь для нее настало время особых молитв. Она и вопрошала Господа с особым дерзновением, понимая, что ее время теперь, вероятно, очень коротко. Она, однако, не исключала возможности исцеления от Господа. Но она так хотела знать, что именно Господь уготовил для нее, к чему ей конкретно готовиться, что ей предстоит в ближайшем будущем. И вскоре она получила ответ. Господь в личном откровении конкретно и ясно открыл ей свою волю в ее жизни. И я могу теперь воспроизвести это откровение с ее слов и только по памяти. Господь указал ей не молиться об исцелении. «Твоя болезнь называется сенсация, и она к смерти. Но ты не примешь ни одного обезболивающего укола. Я сам буду, когда понадобится, обезболивать твои страдания. Тебе еще предстоит труд, и я буду поддерживать твои силы и посылать успех в этом труде. Твой путь на земле еще не окончен». После этого откровения глубокий внутренний мир и радость наполняли ее постоянно. Это особенно бросалось в глаза. Забегая вперед, скажу, что это обстоятельство было, видимо, одним из важных слагаемых удивительного результата ее последующего служения. Господь чудесным образом еще более 2 лет употреблял ее для своей вечной славы. Тогда же она недоумевала, какой же именно труд для Господа может совершать умирающая от рака девушка. А труд оказался все тот же. Только вот результаты этого труда теперь были явно другими. Теперь как будто настало время сбора урожая после всех ее трудов по вспахиванию целины и посеву святых зерен. К ней со всех сторон потекли люди, бывшие соученики и просто знакомые, сотрудники и люди совсем незнакомые, молодые друзья, подружки и пожилые верующие, и неверующие даже —
приближенные и от Бога давно ушедшие. Это было просто чудо. Она беседовала и молилась с ними неустанно. Наша самая младшая сестра, в то время проживавшая с ней совместно в доме нашего детства, была вынуждена оставить работу и полностью посвятить себя дому, так как этот нежданный поток людей придал ей немало дополнительных хлопот. Из любопытства она даже поначалу пыталась считать этих гостей, но, безнадежно сбившись в конце третьей сотни, оставила эту затею. Впрочем, на внешний критический взгляд ничего особенного или сверхъестественного вроде и не происходило. Ну что уж такого удивительного в том, что кому-то из знакомых или даже незнакомых, но по чьей-то рекомендации хотелось взглянуть на молодую, умирающую от рака девушку, которая с самого начала осведомлена о своей болезни и при этом все же не унывает, а даже вдохновляет других. Но это все же на очень внешний и критический взгляд человека, не пережившего столь преображающего прикосновения Святого Духа. Если бы обладатель этого взгляда проследовал в наше небольшое, в три проходные комнатки жилье и поприсутствовал у постели этой девушки 20-30 минут, он, вероятно, бы кардинально изменил свое мнение. Я сам не раз слушал эти слова, и порой совсем слабый, порой неожиданно сильный голос с какой-то необъяснимой властью. Признаюсь, не однажды я с пристрастием анализировал произносимые ею слова. Они были очень знакомые, простые и доступные для понимания даже детям. Однако в них отчетливо звучала неукротимая обличающая сила и вместе с тем нежная врачующая любовь Святого Духа. Нам, окружавшим ее в то время, посчастливилось видеть многих неверующих людей, которые через час-другой таких общений в слезах на коленях молились с ней у ее постели. Их не смущало более положение. Среди них были руководящие сотрудники со своими свитами. Они просто пребывали в присутствии живого Бога, и потому так расправлялись их сердца. Святой Дух действовал в той комнатке настолько могущественно, что не ощущать Его направляющего присутствия было просто невозможно, даже тем, кто не имел о нем никакого представления ранее. Это повторялось и повторялось постоянно, что называется «без осечки». Последняя фраза, однако, относилась не ко всем, и здесь необходимо пояснение. Дело в том, что к отдельным людям, посещавшим ее, хотя таких были единицы, Господь не давал ей совершенно никакого слова. Тогда она только приветливо улыбалась, боялась обидеть собеседника, но и поддерживать беседу ни о чем она не хотела. Будучи покорным орудием Божьего промысла, она несла Его драгоценное Слово только тем, кому Он Его посылал по Своей святой воле. Несомненно, далеко не все из получивших таким образом обличительное и благословляющее Слово от Господа стали после этого беззаветно служить Господу, хотя многие из них еще не раз успели побывать у Вали. Но однозначно все они пережили яркое и, уверен, незабываемое прикосновение к могучему потоку любви, исходящей от Святого Духа. Было много обновлений, покаяний, было много покаявшихся впервые, было много свидетельствующих об обильном духовном подкреплении. Господь знает им число, потому что это Его слава. «Вы имели такое счастье жить рядом с этим человеком», — говорила супруга одного из пресвитеров нашей церкви. «Действительно, мы все имеем бесценную привилегию жить в лучах Божьей любви, осененные Его благодатью.
Участковый терапевт из местной поликлиники после нескольких штатных посещений, закрепленной за ней безнадежно больной, теперь забегала сюда по утрам только для того, чтобы помолиться вместе перед тяжелым трудовым днем. Эта женщина-врач с земным дипломом встретила теперь небесного целителя у этого жертвенника с таким ярким небесным огнем, неизвестно каким образом помещающимся в этом угасающем теле. Она познала архитектора души и конструктора человеческого организма, в совершенное строение которого она так долго и мучительно пыталась проникнуть по роду своей профессии. Теперь она воздавала славу тому анестезиологу, который умеет снимать боли без наркотических препаратов. Она восхищалась им, который после дерзновенной молитвы ее подопечной неоднократно посылал ей мирный спокойный сон без снотворных средств. Она с любопытством отсчитывала недели и месяцы, в течение которых, она знала это точно, другие подобные больные с такой же стадией заболевания не могли обойтись и дня без дозы морфия. Этой же своей пациентке, по ее короткому упованию на Господне обетование, она так и не сделала ни одной инъекции. Множество раз Валя приходила в полное бессилие. Она угасала физически довольно быстро. Но опять стучала калитка, входили люди, она приподнималась на подушках, и голос ее неожиданно креп. Появлялись силы для следующих 2-3 часов. Порой она не могла уснуть по нескольку суток. Тогда она опять тихонько, но с твердой верой взывала к своему Господу. «Иисус, ведь Ты обещал мне до конца вести в Своей руке. Сейчас я так нуждаюсь в Твоей милости». И она засыпала, как дитя у материнской груди. Служители по местной церкви предлагали ей молиться об исцелении, полагая, что она сама наводит на себя какую-то блажь. Но она неизменно отказывалась, твердо зная волю Отца. Она заблаговременно приготовила себе все необходимое: небесно-голубую ткань для обивки гроба, подвенчальное платье, даже отыскала в Библии соответствующие тексты на ленты для венков. Кстати, Библия занимала совершенно особое место в ее жизни. Она не расставалась с ней никогда. Как-то ранней весной она попросила меня поехать с ней на кладбище. Мы тихонько кружили на «Жигулях» по аллеям этого самого мирного на земле места. От могилки бабушки к могиле нашего деда, пока не остановились у оградки нашего самого дорогого человека. Ровно 10 лет назад мама, проболев остро всего 3 дня, умерла на ее руках. Именно тогда, в 80-м, Валя и почувствовала впервые маленькую жгучую точечку в груди. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Благодари за то, что ты имеешь. Благодари за тех, с кем ты живешь. Благодаря ты свою душу греешь. Благодарением ее спасешь. Спасешь от гордости, от ропота и злости, когда не видишь радости ни в чем, когда молитва, как сухие кости, и сердце, как иссохший водоем, и жизнь тогда, как мертвая пустыня, а по небу стервятники летят, и все противно, все уныло и постыло, и миражом считаешь райский сад. Но неужели ты имеешь только беды, и все живущие с тобой враги? А где Господь, который дал победу? Прочь, сатана, на истину не лги! Не говори, что все, увы, напрасно, и только хуже все становится кругом, что Бог забыл меня, и я такой несчастный, и вместо песни в горле горький ком. Прочь, сатана, не дам разрушить дом, основанный на вере в Иисуса, на силе победившей смерть крови. Бог не ошибся, и Ему молюсь я, благодаря за подвиги любви, которые Он каждый день совершает, безмерно милуя меня, любя, во все дела внимательно вникает, на всю вселенную провозглашая: не бойся, чадо, я люблю тебя. Благодари за то, что ты имеешь. Благодари за тех, с кем ты живешь. Ты Божьим оружием владеешь. Благодари сейчас, потом поймешь.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

17 глава книги Иова. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы передо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, и все члены мои как тень. Изумятся об этом праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выступайте все вы и подойдите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподнее дом мой, во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу ты, отец мой, червью, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе. Глава 18 книги Иова. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах наших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем! Неужели для тебя опустеть земле и скале сдвинуться с места своего? Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысел его. Ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставить его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежда его, и это низведет его к царю ужасов. Поселятся в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серою. Снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. О дне его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога. Глава 19 книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своею сетью. Вот я кричу: обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня отчуждаются меня.
покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня. Пришлые в дому моем и служанки мои чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются над мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его? Его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды. И знайте, что есть суд. Глава 20 книги Иова. И отвечал Софар на амитянин и сказал: «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он, видевший его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенной им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Нажитое трудом возвратит, не проглотит. По мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал дома, которых не строил, не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спасалось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его, ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет, и оставшееся в шатре его, небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его, все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога, и наследие, определенное ему вседержителем.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Каждый из нас имеет заветные желания, чаяния души. И когда они в силу каких-либо причин не исполняются, многие впадают в уныние и нуждаются в утешении. Желания человека можно условно разделить на несколько уровней. Самые насущные – это потребности в пище, одежде и крыше над головой. Если они удовлетворены, человек может жить. Тогда у него возникают потребности другого рода. Мы хотим испытывать комфорт, безопасность и стабильность. Именно на это люди тратят большую часть времени, сил и денег. Однако, кроме этого, каждый из нас желает иметь добрые отношения с окружающими, с близкими и друзьями. Это новый уровень потребности человека. Но и это еще не все. Наиболее возвышенным является желание иметь цель и смысл в жизни, проводить время так, чтобы получать внутреннее удовлетворение от жизни, знать, что ты нужен окружающим, нужен своей семье, нужен людям. Как правило, многие задумываются о более высоких целях тогда, когда удовлетворены насущные потребности. Об этом же говорит и Библия в послании Иакова. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Мы видим, что желать человеку чего-то возвышенного – в то время, когда не удовлетворены его насущные нужды, бесполезное дело. Более того, на нас возложена ответственность помочь такому человеку. Когда не исполняется желание, и человек не получает то, чего ожидал и в чем нуждался, он нередко впадает в уныние и печаль. И чем больше нужда, чем больше проблема, тем сложнее справиться с внутренним кризисом. Часто человек не знает, где искать выход, и некоторые делают опрометчивые шаги, которые еще больше запутывают человека в паутину проблем. Например, многие боль души заливают водкой, пытаясь забыться на время. Но это самообман. Когда человек приходит в себя, проблема не исчезает, но наоборот, становится еще ближе перед ним, становится во весь рост. А время потеряно, и человек снова тянется к рюмке. Проходит еще время, и человек уже раб зеленого змея, потому что боится смотреть правде в глаза. Другие люди в отчаянии ищут поддержку у влиятельных друзей. Третьи, наоборот, смиряются с реальностью и идут по жизни с сердечной болью. Еще кто-то, забыв о совести и человеческом достоинстве, эгоистично и самолюбиво добивается своих прав. А кто-то, не справившись с пришедшим испытанием, и вовсе накладывает на себя руки. А какой путь решения проблем видите для себя вы? Если не исполняются ваши желания, не удовлетворяются ваши нужды, и камнем на сердце лежит печаль, что делаете вы? Известный израильский царь, пророк-музыкант Давид делится на страницах Библии своим подходом. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». Как видим, Давид черпал свое утешение в Боге. И более того, он верил, что Бог может исполнить его желание. Но лично меня здесь удивляет другое, а именно порядок мыслей, изложенных автором. По-человечески все должно было быть наоборот. Бог должен исполнить мое желание, и тогда это принесет мне утешение. Но давайте еще раз внимательно прочитаем наш стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вначале стоит утешение, а уже затем исполнение желания. Другими словами, главное не наше желание, и даже не мы сами, а Бог. На нем, а не на желании, нужно сосредоточить внимание. Имея Бога в своем сердце и доверяя Ему, мы получаем все необходимое для нашей жизни. Бог не терпит никакой конкуренции в нашем сердце. Оно полностью должно принадлежать Ему. Бога должно быть достаточно для нас, и этим мы должны успокоиться. И только тогда Бог исполнит наше желание.
Но, может быть, кто-то сейчас подумает. Хорошо было рассуждать Давиду, когда он был окружен славой и богатством, был на троне Израиля. Но не всегда это было так, друзья. Библия много повествует о жизни этого человека. 950 раз его имя мы встречаем в Библии, и, по крайней мере, 4 книги Ветхого Завета отводят ему на своих страницах главные роли. Читая их, мы знакомимся с историей его жизни, с юности и до глубокой старости. Более того, псалмы Давида раскрывают его внутренний мир, показывают его веру и отношение к Богу. Давайте ближе рассмотрим эту историческую личность. Давид был вторым по счету царем Израиля. Первым был Саул. Давид не был сыном Саула. Он не был даже его дальним родственником. А поэтому он никак не мог претендовать на престол в Израиле. И то, что он стал царем, есть не что иное, как прямое Божье избрание. Пророк Самуил называет Давида мужем по сердцу Бога. Впервые имя Давида встречается на страницах Библии, когда Самуил помазывает его в цари над Израилем. Тогда он был еще совсем юным. Вначале ни пророк, ни его отец не обратили на него никакого внимания. Когда Самуил узнавал волю Бога о том, кто из сынов Иессея должен был стать царем Израиля, Давида там вовсе и не было. И лишь когда Господь не выбрал ни одного из сынов Иессея, все вспомнили о Давиде. Когда его привели к пророку,

Они были теми инструментами, которыми Господь формировал характер своего слуги. За это время Давид превратился из юноши в мужчину. Победа над Голиафом, приближение к царскому двору, служба царю в качестве оруженосца, а затем главнокомандующего армией. Почет, слава, а затем преследование и изгнание. Все это он прошел в божественной школе и сдал экзамен на отлично. Теперь этот человек может принять на себя ответственность за руководство народом Божьим. А сейчас давайте вспомним еще один псалом Давида, а именно 62-й. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Этот псалом Давид написал не на высоте славы, не во дворце и на царском троне, но, как он сам говорит, в пустыне Иудейской. Что привело его туда? Ответ прост — ненависть царя Саула. На протяжении нескольких лет тот преследовал его с единственной целью — убить. Об этом повествует первая книга царств. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. Для Давида это было трудное время, время испытания на прочность его отношений с Богом. В подобной ситуации легко было усомниться в Божьей любви и сказать: «Если Бог любит меня, почему это все происходит?» Но Давид говорит совсем другое. «Боже, Ты Бог мой». В критический для себя момент он не только не сомневается в Боге, но, напротив, произносит великое исповедание своей веры. Он говорит, что Богу, которому я верил до сих пор, я продолжаю верить и сейчас. Я полагаюсь на Него, я все Ему отдаю, всего себя, всю свою жизнь. Пусть со мной произойдет то, что угодно Его святой воле. Часто, встретив неожиданные проблемы в нашей жизни, мы сначала пытаемся их решить своими силами. Где-то заплатить, где-то договориться по знакомству. К молитве же и помощи Господа прибегаем как к самому последнему варианту. Но не так это было у Давида. В этом же стихе он продолжает: «Тебя от ранней зари ищу я». Очень часто ему приходилось ночевать в холодной пещере, под открытым небом, где вместо подушки под головой был камень. Часто его сон был беспокойным от того, что где-то рядом был враг. И тем не менее, ранним утром, когда он открывал глаза, его первая мысль была о Боге. «Тебя от ранней зари ищу я». Не дров для костра после прохладной ночи и не завтрака, а Господа искал Давид. Причем слово «ищу», употребленное здесь, означает не как-нибудь, не в попыхах, а искренне, старательно, тщательно. Об этом говорят и следующие строки. «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Находясь в пустыне, под палящим солнцем, он хотел не освежающей влаги, но Господа, близкого общения с Ним. Не от множества забот и тревог в иссохшей и жаркой пустыне томился Давид. «Но по Тебе, Господи, томится плоть моя», — говорит он. И слово «томиться» здесь означает «тужи».

или сильно тосковать. Именно так Давид описывает свою жажду по близким отношениям с Господом. Чего же хотел Давид от Господа? Какими должны быть эти отношения? Он сам отвечает в третьем стихе: «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою». Слово «видеть», употребленное Давидом, означает не просто смотреть, но рассматривать, чувствовать, пристально глядеть, смотреть друг другу в лицо. Именно таких отношений он ждал. Видеть Бога лицом к лицу, наблюдать за Его действиями, постигать Его характер, видеть лицо, понимать друг друга по одному лишь взгляду. Но это не все, чего желал Давид. Прочитаем третий стих полностью. «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». По-видимому, Давид не раз бывал во святилище. Это аналогия храма, который был построен позже. И там ему по-особому открывался Господь. В Псалме 67 он говорит: «Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем». Давид видел там силу и славу Бога. Это зрелище приводило его в трепет. Но сейчас он не во дворе святилища, а среди бескрайней раскаленной пустыни. И чего же он желает? Он желает видеть Бога в пустыне так же, как во святилище. Иными словами, он говорит: «Я хочу видеть Бога в трудностях так же ясно и отчетливо, как это было в самые счастливые моменты моей жизни». Здесь слово «видеть» означает видеть как провидец, видеть чувствами, разумом, опытом, когда духовный взор человека смотрит далеко вперед в будущее, намного дальше сложившихся обстоятельств. То есть он хотел смотреть на Бога не через обстоятельства, а наоборот, на обстоятельства через обещания Бога. Откуда у Давида такая надежда? Почему он не боится трудностей? Ответ прост. Он знает, что Бог любит его. А раз так, то все и даже трудности не причинят вреда, а напротив, принесут пользу. Трудности — это лишь инструмент в руках мастера, которым он формирует из нас совершенную личность. Поэтому Давид хотел оставаться в руках мастера, даже если это причиняло ему боль. Он говорит далее: «Милость Твоя лучше, нежели жизнь. Любовь, доброта, расположение Бога были важнее для него, чем богатство, почет, благосклонность влиятельных людей, важнее, чем сама жизнь. Он желал этого, и Бог ответил ему. Он подарил ему чуткое сердце, ищущее Бога в любых обстоятельствах». За это Давид прославлял Бога. «Уста мои восхвалят Тебя», — говорит он. «Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Обычно принято старшему благословлять младшего, а здесь Давид благословляет Бога. Что это значит? Дело в том, что употребленное им слово может иметь два значения. Первое — давать благословение, а второе — принимать его, то есть идти под благословение. Буквально становиться на колени. Именно это и сделал Давид. Он преклонил свои колени перед Богом, желая получить Его благословение. И Господь благословил своего верного слугу. Поэтому Давид с радостью восклицает: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи». Удовлетворенный и насыщенный близостью Бога Давид заканчивает свой день. Но даже под звездным небом в ночные часы он размышляет о Господе, держа в памяти все откровения Его о себе. Даже ночью ум Давида не был праздным. Это большая милость Бога — приучить свой разум каждый час сосредотачивать внимание на Нем, думая о Господе, держать Его в своей памяти. Почему это было важным для Давида? Он говорит это в следующих стихах.
ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, и десница Твоя поддерживает меня». На два момента хочется здесь обратить наше внимание. Первый — близость Господа принесла Давиду несравненную радость. Буквально это слово означало «выкрикивать от радости», «благодарить Бога». И второй момент. Как Давид сам говорит, «к тебе прилепилась душа моя». Он постоянно заботился о своей близости с Богом. Буквально это слово может означать «оставаться близко», «поймать и не отпускать», «держаться за Господа». И Господь ответил ему тем же, как свидетельствует сам Давид. «Десница Твоя поддерживает меня». Буквально это означает «вести за руку». Что может быть прекрасней в этой жизни? В заключение давайте подведем краткий итог наших размышлений. Каждый из нас имеет заветное желание, чаяние души. И когда они в силу каких-либо причин не исполняются, многие впадают в уныние и нуждаются в утешении. Известный израильский царь, пророк и музыкант Давид рассказывает о том, что утешало его в трудные моменты жизни. В Псалме 36:4 он говорит: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». По мнению Давида, не наши желания и не мы сами должны быть в центре внимания, когда нам плохо, а Бог, Его воля и Его план для нашей жизни. Он — ответ на все вопросы. Его должно быть достаточно для нас. Если мы уверены в Его любви и имеем тесную с Ним связь, ничто в жизни не сможет повергнуть нас в беспробудную печаль. Эта истина действительно на все времена.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 294-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим, пожалуй, к одному из самых важных и самых актуальных разделов в книге «Второзаконие». Это раздел, который повествует о будущем израильского народа, о будущем земли и о будущем, в принципе, народа в земле. Я не случайно делаю это различие. Есть будущее народа, есть будущее народа в земле, потому что какое-то время народ будет не в земле, и это время весьма серьезно. И есть будущее земли, при условии, что в ней находятся разные народы. Пока это все кажется сложным. Сегодня нам с вами нужно будет говорить о богословии. Я понимаю, что обычно мы с вами не уходим в богословские дискуссии. Постараюсь сегодня этого тоже не сделать, но некоторые вещи нужно будет сказать. Дело в том, что богословы называют 29 и 30 главы книги Второзакония Палестинским заветом. То есть это завет или договор, который заключил Бог с Израилем. Так вот, до самого Палестинского завета мы дойдем уже в 29 и 30 главах. Это будет, я думаю, в следующий раз. Пока же 27 и 28 главы подводят нас к дискуссии, подводят нас к этим размышлениям. Поэтому сегодня, прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов о завете вообще, в принципе. Потому что классификация заветов и классификация договоров поможет нам разобраться в том, что здесь происходит. Договоры или заветы бывают между людьми или между государствами. Есть также заветы, которые заключаются между Богом и человеком. Причем именно Бог инициирует заключение таких заветов. Бог инициирует заключение заветов с человечеством. Так вот, заветы, о которых мы с вами будем говорить, или договоры, о которых мы с вами будем говорить, а в данном случае эти слова можно использовать как синонимы, это заветы между Богом и человеком. Заветы, которые заключаются по инициативе Бога. Таких заветов было несколько, и о некоторых из них мы уже говорили, даже если не упоминали напрямую их название. Например, Адамов завет или завет с Адамом. Но мы говорим Адамов завет, потому что он-то, конечно, с Адамом, но через Адама и с остальными людьми, с его потомками. Дальше завет с Ноем или Ноев завет. Дальше завет с Авраамом, и об этом мы говорили очень подробно, или Авраамов завет. Дальше был Моисеев завет. Мы видели с вами его в книге «Исход». А вот теперь мы подошли к так называемому Палестинскому завету. Еще одна классификация, которая нам с вами понадобится сегодня. Заветы, которые Бог заключает с человеком, делятся на условные и безусловные. Условные заветы называют также временными, а безусловные – вечными. И полезно их различать, в частности для того, чтобы, как мы с вами уже говорили, начиная дискуссию о книге Второзакония, понимая прошлое, видеть настоящее и в какой-то степени, как Бог дает, предвидеть будущее. Итак, завет с Авраамом, например, был безусловным, то есть Бог обещал благословить Авраама, безусловно. Вы помните, что между рассеченными животными или между частями рассеченных животных прошел один Бог. На Авраама Бог навел сон или оцепенение, и Авраам между этими частями не проходил. Итак, это безусловный завет. Бог исполняет его независимо от того, как ведет себя Авраам. Дальше завет с Моисеем был условным. Иными словами, если то. Вот если ты будешь поступать так, то будет то-то. Если будешь поступать по-другому, то будет другое. Это условный завет, и, кстати, его условие привело к тому, между прочим, что израильский народ, или первое поколение израильтян, не вошло в обетованную землю. Это условный завет. Так вот, палестинский завет, о котором мы будем читать сейчас, это завет со вторым поколением израильтян, это безусловный завет. И об этом мы будем говорить в связи с 30 главой. Тут надо не запутаться. Определенные условия, конечно, есть. Но это не условие в том, чтобы земля принадлежала еврейскому народу. Это условие в том, чтобы жить в этой земле, занимать эту землю. В следующий раз, когда дойдем до 30 главы, расскажу подробно, что имею в виду здесь. А сейчас 27 глава. Еврейский народ находится на восточном берегу земли Иордан, и это поколение войдет в обетованную землю, перейдет на западный берег Иордана. Все поколение, кроме Моисея. Почему Моисей не перейдет, мы с вами, я думаю, помним. И тут перед нами самые замечательные пророчества в Священном Писании. Давайте начнем читать. Это Второзаконие, 27 глава, начиная с 1 стиха. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих». Жизнь в земле гарантируется их послушанием. Иными словами, если они будут послушны, то они будут жить в земле. Но вот это условие не является новостью для них. Они были в курсе, потому что это условие еще из Моисеева завета. Будет послушание, будет жизнь в земле. Однако саму землю Бог дает им безусловно. И вот об этом палестинский завет. В этом его главный смысл. Подождите, жизнь в земле или земля? Здесь можно использовать, наверное, такую аналогию. Человек живет в квартире, и при этом есть такое установление, есть договоренность, что при нарушении определенных правил общежития его из этой квартиры могут выселить. Но при этом квартира остается его собственностью. Вот такое пересечение сегодня сложно понять. Мы обычно смешиваем эти два понятия. А вот здесь, на следующем этапе, нам нужно будет их разделить. Земля осталась собственностью еврейского народа. Это означает, что придет время, когда еврейский народ вернется в свою землю. Или кто-то скажет, что оно уже пришло, но об этом тоже будем говорить позже. А вот право жить в этой земле обеспечивается именно послушанием. Вот такая история. Идем дальше, 4 стих. «Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Сивал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжение Господу Богу твоему». Дело в том, что эта земля принадлежит Богу. И поэтому, когда израильтяне входят в землю, они входят туда на конкретных условиях. И начинается жертвоприношение, потому что израильский народ признает, что земля дана ему самим Богом. Дальше 7 стих. «И приноси жертвы мирные, и ешь, и насыщайся там, и веселись пред Господом Богом твоим». Видите, принесение жертв, веселье перед Богом – это признание того, что землю израильский народ получил из Божьих рук. «И напиши на камнях сих все слова закона сего очень явственно». Обратите, пожалуйста, внимание, насколько это похоже на современную уличную рекламу. Только на улице сегодня рекламируют всякие компании, а там слова завета, слова Божии, для того, чтобы каждый израильтянин мог видеть, помнить, не забывать. 9 стих. «И сказал Моисей и священники, и левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль! В день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй все заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня». И заповедал Моисей народу в день тот, говоря, «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». И тут перечисление колен, которые будут благословлять. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что расположение дает Моисей, потому что дал ему это расположение Бог. Богу принадлежит земля, Бог отдает израильскому народу эту землю, и Бог указывает, кто из этого народа где будет находиться. 13 стих. «А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие». Опять-таки, две горы, с одной стороны Герезим и с другой стороны Гевал. Почему это было важно? Потому что израильтяне получают эту землю на определенных условиях. Будут выполнять условия, они будут жить в земле. Не будут, их выселит Бог. Кстати, сегодня эта земля один из самых сложных, самых спорных участков земли. По поводу этой земли ведутся не только споры, а ведутся войны. И эти войны не прекращаются. 12 проклятий. Вот я начну читать, я не буду читать все, но смотрите, с 15 стиха. «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит их в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь». Я не буду читать сейчас все проклятия, я напомню только о том, что эти проклятия фактически повторяют 10 заповедей. То есть это проклятие за нарушение 10 заповедей. Обратите, пожалуйста, внимание, проклятие в земле, то есть Божий народ вошел в землю, и он получит эти проклятия, если он не будет проявлять послушание. Мы говорили с вами о важности послушания уже в наших первых беседах по книге Второзакония. А дальше переходим сразу к 28 главе. Здесь начинается благословение. «Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих, благословенны жницы твои и кладовые твои, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». Я не буду дочитывать дальше, я думаю, вы сможете прочитать это сами. Я обращу ваше внимание вот на что. Проклятий 12, а благословений 5 или 6, смотря как считать. Почему? Думаю, что ответ на этот вопрос мы с вами находим, когда Иисус Христос начинает проповедовать и звучит Нагорная проповедь. Нам немножко сложно будет, потому что в русском переводе Нагорной проповеди слово «блаженный». На самом деле ровно то же слово «благословенный». Иисус приходит и начинает проповедовать и говорит «благословенны или блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» и так далее. В еврейском тексте, поскольку все это проповедовалось на еврейском, ну или здесь конкретно на арамейском языке, Параллель очевидная. Иисус, приходя на эту землю и начиная свою проповедь, обращается к книге Второзакония. И он проговаривает, он договаривает те вещи, которые напрямую продолжают идею книги Второзакония. Знаете, в современной киноиндустрии, в печатных изданиях, печатной продукции есть такие понятия, которые взяты из английского языка, sequel и prequel. Так вот, sequel – продолжение. Иисус как будто приходит и через много-много веков, через 1500 лет продолжает слова Божии, которые мы читали с вами в книге Второзакония. Это еще одна удивительная особенность Нагорной проповеди. Когда мы с вами читали Евангелие от Матфея, я не говорил об этом, потому что тогда это было бы еще непонятно. Сейчас мы можем выстроить эту связь и увидеть, что делает Спаситель. Но вернемся к тексту, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Вот эти слова определяют нахождение человека в Израиле, нахождение израильского народа в земле. Несколько ниже, 19 стих. «Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем», то есть со всех сторон. Проклятие как бы окружает человека, причем это проклятие извне, потому что послушания нет внутри.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Двадцатый стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». И дальше совершенно конкретно, каким образом будет истреблен Израиль. Это вот по поводу того, что избранный народ, ему всегда будет хорошо. Вы помните, мы говорили с вами о том, насколько израильский народ в своей земле должен будет зависеть от дождя, потому что возможностей для ирригации здесь нет. 24 стих. «Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, доколе не погубит тебя и доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них и будешь рассеян по всем царствам земли». И вот это пророчество, пророчество о том, как израильский народ потеряет свою землю. Евреи до сих пор говорят о себе как о народе в рассеянии. Причем рассеяние было после завоевания Северного царства и Южного царства. Потом оно закончилось, и Бог собрал свой народ в землю. Это времена Ездры, Неемии. Дальше рассеяние наступило уже после этого, и оно также закончилось. Эти пророчества исполнились, но не все и не целиком. Дело в том, что еврейский народ до сих пор находится в рассеянии. И дело в том, что последнее рассеяние, которое наступило, когда римляне вошли в Иерусалим, когда римляне разрушили храм в 70-м году уже нашей эры, в 70-м году после Рождества Христова. Вот это рассеяние, по большому счету, так и не кончилось.
2: Но вернемся к библейскому тексту. 32 стих 28 главы книги Второзакония. «Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу, глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих». Вот это пророчество о том, каким образом начнется плен. Почему начался этот плен? Плен начался из-за непослушания израильского народа. Потом будет возвращение в землю, но опять послушания, полного послушания нет.
1: И даже поздние ветхозаветные пророки Агей, Захария и Малахия говорят о двух вещах. С одной стороны, о возвращении, но с другой стороны, они говорят о том, что так и нет послушания. Помните, мы с вами начали разговор о послушании еще в начале этой книги, в книге Второзакония. Давайте вернемся опять к тексту. 36 стих. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным». Это разрушение Израильского царства.

народом. Бог восстановит их, и это тоже часть Божьего Завета, к которому мы сейчас подходим. Но при этом, да, Бог отвечает на их непослушание. И фактически, как бы странно это ни звучало, Бог отвечает на их молитву. Они говорят, мы хотим служить разным богам. Бог говорит, хорошо, служите. Только добром это для вас не кончится. А дальше еще одно пленение. Это Рим. 48 стих 28 главы. Текст написан более чем за 1000 лет до событий, о которых здесь пророчествуется. «Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой, в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли». Теперь смотрите, очень важно, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. На римских знаменах во времена Тита, завоевателя Иерусалима, на римских знаменах был орел. Этот народ действительно пришел как орел. Он пришел с запада, из мест, о которых израильтяне имели очень ограниченное представление. Этот народ говорил на языке, которого израильтяне не понимают. Тут я хочу, чтобы вы это услышали, потому что если этот момент от нас ускользнет, то будет очень плохо. Дело в том, что еврейский язык, иврит, принадлежит к семейству семитских языков. Рядом с ним есть и другие языки, тоже семитские языки. По большому счету, даже между ивритом и арабским языком есть очень серьезные сходства. Они близки по своей структуре, они близки по своей принадлежности к группам языков. Так вот, при разнице языков евреи так или иначе могли понимать представителей других народов, которые жили рядом с ними. Но тут Священное Писание конкретно говорит, язык, которого ты не понимаешь. Это язык принципиально другой группы, другой семьи. Это латинский язык. И израильтяне при всем желании не могли понять этот язык. Это другой, абсолютно чуждый народ. Народ воинственный, народ, который наводил ужас. И я не думаю, что израильтяне, которые стояли тогда на восточном берегу реки Иордан, понимали, о чем идет речь. Но Бог понимал. И Бог дал нам этот текст для того, чтобы мы с вами слышали его и знали его и сегодня. 52 стих. «И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе». Стены действительно будут разрушены. Город, на который надеялся Израиль, храм, на который надеялся Израиль, действительно будут разрушены. Все сбудется именно так, как здесь сказано. 53 стих. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой». Действительно будет осада, осада города, и действительно, среди прочего, в этой ситуации, в этой осаде был и каннибализм, который описывается здесь напрямую. Это страшно. Но таково описание и такие пророчества. 58 стих. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя
Все злые язвы

0: египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, когда мы с вами читали о казнях египетских, эти казни приходили и уходили. Эти казни не были постоянными. А тут эти язвы, эти болезни прилипнут к тебе. Когда мне говорят, смотрите, Бог так любит Израиль, другие народы он подвергает серьезным наказаниям, а Израилю все сходит с рук. Когда человек мне говорит вот так, ничего он в Библии на самом деле не понимает. Я обращаю его внимание вот на эти фрагменты, и не только эти фрагменты, где очень четко предсказываются те события, которые произойдут с израильским народом, и те страдания, через которые израильский народ пройдет. Итак, иудеи трижды теряли землю. Но вернулись они пока в эту землю только дважды. Третье пророчество, третье возвращение исполнится лишь в будущем. 63 стих. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь Бог твой по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего». А где же возвращение? А где же выход? Вот об этом будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Если ближний рядом оступился, рассадил колени свои в кровь, вроде бы естественно и просто проявить к упавшему любовь. Если недруг по своим заслугам кару заслужил земных судов, как принять все это без злоречия, да еще и выразить любовь? Если враг открыто появился и стоит лицом к лицу без слов, как тогда, скажите мне, на милость сил найти, явить ему любовь? Если друг во всем преуспевает и приносит множество плодов, сможешь показать тогда на деле верную, без зависти, любовь? Если твой попутчик усомнился и не поддержал твоих трудов, а ушел в обратном направлении, ты смиряться и любить готов? Много есть вопросов и сомнений. Главное, к тому себя готовь. Только на Голгофе, у распятия, силу обретешь являть любовь.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Вернувшись в свой магазинчик в Нью-Джерси, я положил мой старый Танах на прилавок и оставил его там как своего рода талисман для удачи. Помня заповедь учителя, я иногда перелистывал старую книгу. В один прекрасный день в мою лавку зашел высокий молодой человек. Его глаза излучали доброту. Черты лица были мягкими, но свидетельствовали о решительном характере, возможно, из-за усов. Звали его Джеффом. Когда Джефф увидел на прилавке Танах, в его глазах что-то сверкнуло. Обратившись ко мне на иврите, он спросил: «Вы ведь верите в Иешуа, не так ли?» Недопоняв, я ответил: «Конечно, я верю в Иегошуа, имея в виду Иисуса Навина». «Нет, я имею в виду не Иегошуа бен Нуна, Иисуса, сына Навина», — ответил он с улыбкой. «Я говорю о Иешуа, которого те, кто его не знает, зовут Иешу, уничижительное». Бытовая форма употребления имени Иисуса среди евреев. «Почему Иешу?» – отвечал я, охваченный недоумением, злостью и возмущением. «Вы еврей? Если да, то зачем вам Иешу? Мы, евреи, в него не верим. Мы верим только в Бога, единого Бога». «Нет, я не еврей», – отвечал Джефф. «Но во время войны судного дня я, чтобы помочь Израилю, бесплатно работал там водителем автобуса. До того я работал в качестве добровольного помощника в нескольких кибуцах и даже немножко освоил иврит. Я всем сердцем люблю народ Израиля и твердо уверен, что и Бог его любит». Довольно грубо я оборвал его. «Минуточку, вы хотите сказать, что вы не еврей?» «Нет, к сожалению, я не еврей», – честно признался Джефф. «Но я люблю евреев, потому что Иисус был одним из них». Теперь уж я совсем поразился. Никогда не слыхал о нееврее, который любил бы евреев. «Но при чем тут Иешу?» Джефф не заставил меня ждать ответа. «Потому что Иешуа – Сын Божий и Мессия народа израильского». Его ответ прозвучал так уверенно, что стало ясно: Джефф – глубоко верующий человек и принимает свою веру всерьез. Похоже, он и мысли не допускал, что кто-то может не разделять его взгляды. «Сын Божий!» – снова возмутился я. «С каких это пор у Бога появился Сын?» «О, — рассмеялся Джефф, — я вижу, вы несколько отстали от жизни. У Бога не только есть сын, но этот сын — полноценный еврей, царь иудейский, рожденный в роде Давида». И, внезапно изменив тему разговора, спросил: «Вы когда-нибудь читали Брит Хадаша, Новый Завет?» «Ну уж нет, упаси Господи, этот вопрос прямо-таки ужаснул меня. Нам, евреям, строго запрещено даже касаться этой книги. Это языческая книга, и мы не можем осквернять ею свои руки». «Как же вы можете осуждать книгу, которую даже не видели?» Джефф перешел на английский. «Как же можно иметь такие твердые понятия о том, с чем мы совершенно не знакомы? Ведь, например, когда человека привлекает к суду, то судья должен быть совершенно беспристрастным и непредвзятым, чтобы объективно взвешивать аргументы, излагаемые как обвинителем, так и защитником. Судья не должен руководствоваться своими личными пристрастиями. Он должен судить честно и праведно. Как же вы можете выносить такой суровый приговор Иешуа и Новому Завету, не имея о них ни малейшего представления? Разве вы не понимаете, что тем самым позволяете своим предрассудкам или, того хуже, предрассудкам других людей влиять на ваше мнение и выносить суждение до того, как вы ознакомились с фактами?» «Хорошо. Но в чем состоят эти факты?» Разговор начинал меня развлекать.
Еще в раннем детстве я узнал, что Иешу нужен только гоям, язычникам. Да, должен признать, я действительно ничего не знаю ни об Иешуа, ни о христианстве». Похоже, именно этих слов Джефф и ожидал, чтобы рассказать мне побольше о своем Боге. «Возможно, то, что я собираюсь рассказать, окажется для вас совершенно новым. Но прежде всего, должен вам сказать, что настоящее, истинное христианство, некоторые предпочитают называть его мессианской верой, совершенно не похоже на то искаженное представление о христианской вере, которое разделяет сегодня большинство евреев. Мессианская вера – это образ жизни, который сам человек выбирает для себя, пользуясь свободой воли, а вовсе не религия, которой он вынужден следовать, так как родился среди народа, ее практикующего. Вера в Мессию Израиля – единственный путь к спасению, к настоящему общению с живым Богом. И это верно для каждого из нас, еврей он или не еврей. Мессианская вера не только для неевреев. Напротив, в первую очередь и прежде всего она была предназначена для еврейского народа. Я не хочу вам проповедовать христианство и ни в коей мере не собираюсь уговаривать вас переменить веру и обратиться в христианство. Упаси Бог! На самом деле, хоть я и не родился евреем, только благодаря Иешуа я узнал, что такое настоящий иудаизм. Я молчал, оторопев, а Джефф продолжал, пользуясь моим молчанием. Вот в чем состоит основное расхождение мнений, и я не уверен, что вам это известно. Евреи считают, что евреем может быть только тот, кто рожден от матери еврейки. Другими словами, религия человека, или точнее его вера, которой он должен придерживаться всю жизнь, зависит от брачных связей его родителей. Но раз так, можно считать, что Исав был не менее евреем, чем Иаков, поскольку оба были рождены в одно время и от одних родителей. Точно так же можно сказать, что родители Гидеона были добрыми и преданными Богу евреями, хотя они служили идолам и поклонялись им. Тот факт, что кто-то был рожден в еврейской семье, никак не гарантирует его приверженности Богу Израиля. Ведь если человеку выпало родиться в гараже, это не значит, что он автомобиль. Другими словами, продолжал Джефф, никто не рождается приверженцем мессианской веры. В этом смысле мессианская вера совсем не религия, как, например, христианство. Человеку самому необходимо решить, хочет он принять эту веру или нет. Только тот, кто верою признает то великое благодеяние, которое Иешуа совершил для него, и принимает его как своего Господа и Спасителя, только тот может стать мессианским верующим. Тогда мы говорим о нем, что он спасен или заново рожден. Это не противоречит Танаху, это исполнение его пророчеств. Еврей, который принимает Иешуа, становится мессианским евреем. А я, гой-язычник, уверовав в Иешуа, теперь являюсь заново рожденным мессианским верующим. Я взирал на него с изумлением. Его слова казались мне лишенными смысла. «Послушайте», — прервал я его, — «у нас, евреев, долгая и горькая история взаимоотношений с вами, христианами. 2000 лет христианы жестоко преследовали нас во имя этого самого Иешу. Крестоносцы шли, чтобы освободить могилу этого Иешу из рук мусульман и заодно зверски убивали нас. Во времена Святой Инквизиции в католической Испании нас пытали и сжигали живьем у позорного столба, требуя перейти в христианство или умереть.
Казаки Хмельницкого в Польше и России резали нас, как свиней. Потом христиане выдумали печально знаменитое обвинение. Евреи, мол, в своих пасхальных ритуалах используют кровь невинных христианских младенцев. Возбужденные толпы, охваченные безумной ненавистью, распевая гимны своим богам Иешу и Марии, загоняли целые еврейские деревни в их синагоги, запирали там и поджигали. И не обязательно вспоминать столь давнюю историю. Еще совсем недавно христиане-антисемисты, католики и протестанты с нашивками свастики вели наш народ, как овец на убой, в газовые камеры и крематории нацистской Европы. Кровь жертв еще не высохла, она все еще вопиет к небесам от отмщения. И вот вы приходите и пытаетесь уговаривать меня, еврея, принять Иешу и уверовать в Него. Да я не желаю иметь с Ним ничего общего. «Прежде всего, давайте разберемся в некоторых моментах», — ответил Джефф. «Вы негодуете не по тому адресу. Вы ставите Иешуа, кстати, его имя Иешуа, а не Иешу, и верующих в него на одну ступеньку с антисемистами, действия которых резко расходятся с учением Нового Завета. Я прекрасно осведомлен о неправильном и враждебном отношении к евреям многих из тех, что называют себя христианами. Это отношение происходит от невежества, греховности, неверного понимания Слова Божьего и от достойного сожаления непонимания спасения, которое Бог приготовил для Израиля и всего мира. Вам должно быть известна теория, которая все еще господствует во многих христианских церквях. Очень древняя, кстати, теория, согласно которой евреи, бывшие в прошлом избранным Богом народом, ослушались Бога, когда отвергли Сына Его, Мессию. И по этой теории Бог в гневе как бы развелся с ними и вместо евреев избрал своим народом и своей новой невестой христианскую церковь. Это полная чепуха. Бог Израиля, который и является, разумеется, Господом всей вселенной, потому что существует лишь один Бог. Он справедлив и праведен, и никогда не нарушает своих обещаний. Те, кто принимает эту ересь, известную под названием «теология замещения», не понимают, что если Бог Израиля действительно однажды расторг свой вечный завет со своим древним народом, то тогда вера каждого христианина не имеет под собой никакой опоры. Кто же, будучи в здравом уме, поверит в такого переменчивого Бога и в его обещание спасти верующих в него? Если эти так называемые христиане считают евреев неверными ослушниками Бога, то кем они считают себя? Чем они-то лучше? Многие из тех, что называют себя христианами, решительно продолжал Джефф, совсем не являются верными учениками Иешуа. В действительности они творят прямо противоположное тому, чему учил и чего требовал от них их учитель. Между этими номинальными христианами, которым случайно довелось вырасти в христианской среде, и настоящими мессианскими верующими, которые в определенный момент своей жизни без чего-либо давления приняли Иешуа как своего Господа и Спасителя, дистанция огромного размера. Первые не имеют ничего общего с реальными источниками Иешуа, который родился, умер и воскрес, оставаясь царем иудейским. Иешуа учил и продолжает учить своих последователей любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и любить ближних, как самих себя.
Более того, Он даже дарует им силы и возможности для этого. Он пришел в этот мир, чтобы простить наши грехи, дать нам новое сердце и вдохнуть в нас новый дух. Брит Хадаша можно по-настоящему понять лишь в свете Танаха. Гой-язычник, рожденный заново от Божьего Духа, очень хорошо понимает, что Иешуа был послан прежде всего к еврейскому народу. И он сознает, что его вера в Иешуа, Божественного Спасителя, который пришел в этот мир согласно обетованиям, данным Богом своему народу в Танахе, на самом деле приводит его, уверовавшего Гоя, в лона Израиля. Этот уверовавший нееврей понимает, что он, по сути, принял еврейскую веру в еврейского Мессию и Бога Израилева, и что еврейская вера его приняла как приемного сына или как праведного пришельца-прозелита, новообращенного. Иешуа вошел в историю не для того, чтобы принести в мир новую религию. Напротив, Он пришел к нам для того, чтобы исполнилось предназначение еврейского народа быть светом для язычников. Иешуа пришел в мир, чтобы дополнить веру Израиля и в то же время широко распахнуть врата спасения перед неевреями, ибо сказано: «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Исаия 26:2. «Ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова». Исаия 14:1. Брит Хадаша ясно говорит, что Господь не оставит свой народ, с жаром продолжал Джефф. Среди прочего, Новый Завет включает послание апостола Павла. Он был евреем, родившимся в племени Вениамина в городе Тарс, и сам себя относил к фарисеям согласно своим религиозным убеждениям. Он жестоко преследовал евреев, уверовавших в Мессию, пока сам Иешуа не явился ему в видении и не изменил полностью его сердце. В одном из своих богодухновенных посланий к верующим в Риме он сравнивает народ Израиля с ухоженным оливковым деревом, несколько ветвей которого были отрезаны, а вместо них привиты ветви дикой маслины. Павел затем спрашивает верующих неевреев: «Кто кого тут поддерживает? Ветви поддерживают корень или наоборот?» Павел предостерегает уверовавших язычников, что они не должны считать себя чем-то лучше евреев, ибо родными, естественными ветвями оливы были именно евреи. И все же не евреи совершили именно то, против чего их предостерегали. Разве это можно назвать послушанием Слову Божьему? Наказание, которое падет на гоев, думающих таким образом, будет крайне суровым, ибо они поднимают руку на зеницу ока Божьего, на евреев. Мы, не евреи, становимся евреями через нашу веру в Иешуа, а не наоборот. Вот почему я не уговариваю вас обратиться и стать христианином. Боже упаси! Я не верю, что еврей должен изменить свою религию, принимая еврейского Мессию Израиля. Это величайший абсурд. Приходя к своему собственному Мессии, вы должны оставаться настоящим евреем. «К моему Мессии?» — горько усмехнулся я. «Мой Мессия еще не пришел». Каждый еврей трижды в день провозглашает, что ждет пришествия Мессии. Еврей не может оставаться евреем и верить, что Мессия уже пришел. «Боюсь, здесь вы ошибаетесь», — ответил Джефф. «Мессия уже пришел.
и его настоящее имя Иешуа бен Давид, Иисус, сын Давида. К сожалению, многие евреи имеют совершенно неверное представление об ожидаемом Мессии. Они думают, что он придет как лев из колена Иудина, чтобы принести им окончательную победу над язычниками. Многие евреи все же еще ожидают Мессию, потому что гораздо легче ожидать чего-то хорошего в отдаленном будущем, чем принять все беды и тяготы в настоящем. Люди говорят, когда придет Мессия и разворачивается от настоящего к будущему. Но Бог решил с самого начала, что прежде чем совершенствовать мир, Он обновит человеческое сердце. Основная проблема в нас, в людях. Это мы совратились к путей Господних. Это мы принесли в мир войны и все связанное с ними зло. Мы загрязняем мир, разрушаем его физически и морально. Каждый из нас внес свою долю лживыми речами, эгоизмом, жадностью и кто знает чем еще. Вот что уничтожает и разрушает нашу Вселенную. Глядя мне прямо в глаза, Джефф продолжал. Первая и главная задача Мессии — разрешить основную проблему человечества, проблему нашего отстранения и отчуждения от Бога. Грех отделил нас от Него. Но Бог не удалился от нас. Он всегда желал и желает быть к нам поближе. Потому Он и пришел в наш мир, чтобы понести на Себе наказание за наши грехи, спасти нас от них, а затем очистить и освятить, чтобы в нас смог жить Его Святой Дух. Тогда мы сможем вместе с самим Творцом наслаждаться Его творением, обитая здесь, в этом мире, и сможем соучаствовать с Ним в обновлении Его Вселенной. Я чувствовал, что он искренне верил в каждое произносимое слово. И все же я не мог до конца понять смысл его речей. Не мог уразуметь, какое отношение все это имеет ко мне или к Иешу, и что общего может быть у меня с Иешу. Взглянув на часы, Джефф спохватился, что ему надо торопиться, но обещал еще вернуться, чтобы попрактиковать в иврите и доказать мне, что Мессия уже пришел, чтобы искупить грехи человеческие. Джефф объяснил, что когда Иешуа явился в мир в первый раз, он пришел как Агнец Божий и был принесен в жертву на кресте, как на алтаре за грехи всего мира. Однако Джефф заверил меня, что когда Иешуа вернется, он вернется, как истинный лев из колена Иудина, как великий воин, чтобы сокрушить всех врагов Бога и победить их силой своей любви. Джефф ушел, а я остался наедине с множеством путанных, противоречивых мыслей, проносящихся в моем мозгу. Мессия? Иешу? Да зачем мне все это? Конечно, я не сомневался в существовании Бога, да и никогда не верил, что единственный путь обновления Божьего творения — тот, что описан мудрецами в Захаре и Каббале, мистических трудах еврейских философов. Но что означают все эти рассказни об Иешу и его методе обновления человечества перед тем, как изменить Вселенную? А потом я подумал, да и зачем обновлять этот мир? Лучше позвольте мне насладиться теми несколькими годами, которые мне отпущены в нем. Вдруг я вспомнил Элизабет, мою приятельницу, которая однажды сказала, что я не имею ни малейшего представления о том, в чем истинный смысл жизни. Но тут же прогнал из головы это неприятное воспоминание. Я сказал самому себе, что если кто-нибудь на этом свете

своего, я готов был идти почти на все. Внезапно это мое преступление, пусть невидимое миру, стало казаться мне неимоверно отвратительным. С тех пор, как стоит мир, люди используют слова, чтобы вводить в заблуждение и обманывать других, не задумываясь над тем, что именно эти слова делают мир таким жестоким. Мудрейший из людей царь Соломон это хорошо понимал, когда написал «Смерть и жизнь во власти языка». Что же касается меня, то как знать, сколько доброго я погубил, сколько опустошения принес в сердца множество людей своим злым языком и нечистыми словами. В тот момент, когда на меня снизошло духовное просветление, я понял, какой чудовищный вред мы наносим друг другу этим небольшим, но столь испорченным органом, нашим языком.

усердие поможет довести работу до конца. Если даже сразу не получается, работа не будет брошена. На ошибках учимся. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Греческое слово, переведенное как «ослабевайте», передает мысль о лени, вялости. Даже если мы и не ослабеваем в служении, всем нам нужно сразу замечать в себе любые признаки духовной ленности и, соответственно, менять свое мышление. Когда мы унываем, на помощь также может прийти и Святой Дух. Так однажды пророк Иеремия впал в уныние и стал думать о том, чтобы перестать пророчествовать. «Будем бодрствовать над плотью и пламенеть духом».

Момент творения. Таинственный разум свыше. Киты способны точно маневрировать в океанах и среди льдов, не сталкиваясь с препятствиями и друг с другом. Герман Мелвилл в романе «Моби Дик» писал, что киты как будто ведомы неким таинственным разумом свыше. Этот таинственный разум и в наши дни не утратил своей таинственности. Известно, что кашалотам, как и летучим мышам, свойственна эхолокация. Они посылают серию щелчков из специального органа, который располагается в голове. При этом другие виды китов таким органом не обладают. Ученые полагают, что другие киты пользуются менее точным методом эхолокации, основанным на низкочастотных звуках. Киты общаются между собой с помощью звуков. Исследователи, изучавшие кашалотов, записали не менее 23 вариаций щелчков. Некоторые комбинации щелчков всегда следуют друг за другом. Отсюда следует, что щелчки представляют собой своеобразный язык. Считается, что некоторые киты способны передавать звуковую информацию на тысячи миль. Ученые предполагают, что определенные частоты позволяют китам общаться с собратьями, обитающими на другом конце света. Заунывные песни, которые горбатые киты издают в брачный период, длятся до получаса. Песня горбачей одинакова для всей популяции, а иногда даже и для всех китов, обитающих в одном океане. Киты – прекрасные создания, самим своим существованием прославляющие Творца. Они и в самом деле разумны, хотя и не настолько, как принято считать. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

А я хочу остаться Богу верной. Хоть часто спотыкаюсь на пути, так часто предаю Его чрезмерно, но Он был верен во все дни. В те дни, когда в лицо Его плевало, Он не плевал в лицо мое в ответ. Когда сходила я с пути Его, прощал Он ничего не ждал себе взамен. Я куплена Иисуса смертью, Ему служить дала обет. Я не хочу предать Его, я твердью буду, но так мне нужен Твой совет. Без Тебя я не сумею, не смогу плоти своей отказать. Ее так много в моей жизни, о, помоги, но как же устоять? Как устоять, когда вокруг бушует злое море, море тьмы и суеты? Как остаться Богу верной, когда твердят, зачем ты не иди? Ты не иди к Иисусу снова, Он не простит, ты снова упадешь. Но нет, я слушать их не буду, я встану, я пойду вперед. Я пойду к Иисусу снова, хоть тяжко так дается мне, опять припасть, опять просить безмолвно, но я пойду, другой мне жизни нет. Я не представляю жизнь без Иисуса, лишь только Он мне радость даст. В те дни, когда и на коленях, но молчу я, Он слышит, верю, помощь Он подаст. А я хочу остаться Богу верной, хоть часто спотыкаюсь на пути, но я пройду, я все преодолею с Богом, любимым Господом моим.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

мы не замечали. Мы так спешили по своим делам. Как хрупок мир, как дорог он и ценен, как нужно нам миром дорожить. Я пред Творцом

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Жены христианки и неверующие мужья. Явление весьма распространенное на протяжении всей истории христианства. Положение это не новое. Библия говорит нам, что во время страданий и смерти Христа у креста стояло несколько женщин. Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, а кем же были их мужья и где были они? В то воскресное утро, в день воскресения Господа, женщины первыми пришли ко гробу. С первых же дней существования церкви среди ее членов верные христианки, которые были замужем за неверующими. Это явление настолько распространенное, что, кажется, Библия должна была бы прямо коснуться этого вопроса. И на самом деле Писание делает это. Сегодня вместе с вами нам хочется коснуться вопроса о жизни с неверующим мужем. Как следует поступать женщине, имеющей неверующего мужа, чтобы способствовать его обращению ко Христу? Что ей делать? Как ей вести себя? Что ей следует избегать? На что важно обратить внимание? Каким образом ее поведение и слова могут лучше всего содействовать достижению этой цели? Нет необходимости пускаться в рассуждения и предположения об ответах на эти вопросы, потому что как раз именно эта проблема освещена в первом послании Петра, в третьей главе. Апостол Петр говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Апостол Петр подчеркивает, что свидетельство жизнью эффективнее, чем свидетельство словами. Большее значение придается поведению, а не речи. Петр продолжает: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущайтесь ни от какого страха». И потом Петр обращается к мужьям: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». И после, подводя итог всему сказанному, апостол Петр пишет: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры». Таков библейский образец духа гармонии между супругами. Но в первых стихах этой главы даны особенно ясные указания о том, как вести себя жене, имеющей неверующего мужа. Такой муж не будет слушать Слово Божьего. И обычно человек, от которого он меньше всего будет слушать о духовных вопросах, это его жена. Разумеется, что естественное желание жены, обратившейся ко Христу, видеть своего мужа, присоединившимся к ней в ее новой жизни во Христе. Хочу подчеркнуть, это естественное и очень хорошее желание, и оно угодно Богу. Но Господь предупреждает также о том, чтобы не предпринимались попытки приобрести мужа неверным путем. Одна женщина, не без причины, была расстроена тем, что ее муж не хотел знать ни об евангельской вести, ни о христианах. Как-то в беседе со своей верующей знакомой она рассказала о методе, с помощью которого она надеялась привести своего мужа к Господу. Ей нравилось слушать христианские радиопередачи. И каждый вечер, когда наступало время начала программы, она включала радиоприемник очень громко. Если ее муж был в другой комнате, то она увеличивала громкость. Ее мужу не нравилась музыка, ему не нравились ежедневные проповеди, и его все больше и больше раздражали и жена, и Евангелие. Верующая знакомая посоветовала этой женщине не включать приемник так громко и обратить больше внимания на свой образ жизни. Вместо того, чтобы засыпать мужа проповедями, попробуй окружить его любовью и заботой. Прошло немного времени, и муж этой женщины стал христианином. Хотя неоспоримо, что радиовещание способствовало обращению большого количества людей, которые раньше не слышали Евангелия, но оно никогда не должно использоваться как средство нападения. Она не должна обманом или хитростью принуждать его, например, ходить в церковь. Во все века жены использовали подобную тактику, пытаясь привести ко Христу своих мужей. Что удивительно, несколько раз им все-таки удалось это. Однако гораздо чаще они скорее отталкивали своих мужей от Евангелия, а не приближали к нему. Мы не должны удивляться этому, так как Библия ясно говорит, что так это и будет. И самое худшее, что может сделать жена по отношению к своему мужу, это начать ворчать или пилить его, чтобы он принял Евангелие. Мужья чаще всего отвергают такие попытки. Однако есть метод, который не будет отвергнут, и заключается он в стараниях жены стать замечательным человеком. Именно этому методу Библия и апостол Петр придают особое значение. Жене следует стараться приобрести своего мужа не словами, а своим поведением. Но это, конечно, не значит, что никогда и никому не следует познакомить его с евангельской вестью. Конечно, это нужно. Никто еще не был спасен иначе, как через принятие верой евангельской вести. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Однако Библия ясно говорит нам о том, что мужа легче приобрести для Христа без постоянного пиления, разговоров и проповедования. В жизни жены настолько ярко должен отражаться образ Христа, чтобы мужу тоже захотелось разделить с ней это преображающее переживание обращения ко Христу. Жизнь, отражающая Иисуса Христа, и постоянная молитва является самым эффективным методом свидетельства неверующему мужу. Одна христианка обратилась к другой с проблемой. «Мой муж никогда не изменится. Нет никаких надежд, чтобы когда-либо он стал христианином». Ее знакомая посоветовала: «Не сдавайся так быстро». Они стали обсуждать положение. Женщина, пришедшая с жалобой, обнаружила, что во многих случаях она поступала не так, как должна была. Часто она действовала в неправильном направлении. Ей стало понятно, что она не была хорошей женой и что ей необходимо было измениться. Но она понимала также, что эти перемены должны произойти не только для того, чтобы ей приобрести своего мужа. Никогда это не должно быть нашим основным побуждением. Для этой женщины причиной перемен в первую очередь должно было быть ее желание жить правильно перед Богом. Своей жизнью она должна была прославлять Бога, независимо, приведет ли это к обращению ее мужа ко Христу или нет. Если в первую очередь жена старается прославить Бога, он позаботится об остальном. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Дорогая сестра, что думает о тебе твой муж? Или какое у твоего мужа мнение о тебе как о жене? Если у тебя неверующий муж, как он оценивает тебя? Какое у него мнение о тебе? Может быть, он считает тебя сварливой христианкой? А может быть, он считает, что ты умеешь говорить по-христиански, но твоя жизнь не соответствует этим словам? Или же он видит в тебе человека, в жизни которого христианство произвело коренную перемену? Как тебе кажется, после твоего обращения, появился ли у мужа интерес, что, может быть, эта вера сможет помочь ему? Видит ли он в тебе женщину, которая старается быть хорошей женой, несмотря на то, что сам он проявляет небрежность и невнимательность? Видит ли он в тебе доброту и любовь, даже тогда, когда сам он обидчив, зол, неприятен, является причиной огорчений? Дорогая сестра, помогает ли тебе твоя вера относиться к мужу с добротой и участием? Видит ли он в тебе неувядаемую черту нежного и спокойного духа? Не пиление, а правильное поведение проявляет в жизни Христа. Возможно, это все покажется тебе непосильным, но с Божьей помощью нет ничего невозможного. Однажды в церкви один человек поднялся с места и сказал: «Как большинству из вас уже известно, всю жизнь я был неверующим. Но в этом году Бог так видимо действовал в жизни моей жены, что я просто уступил действительности». Он сел, встала его жена и сказала: «Я должна представить вам другую сторону этого свидетельства. Когда я впервые начала молиться о моем муже, я просила: „Господи, ты люби моего мужа, а я произведу в нем перемены“. И ничего не произошло. Тогда я пришла к такому моменту, когда стала молиться: „Боже, я буду любить его, а ты произведи в нем перемены“. И Бог изменил нас обоих».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17. Наш век — это век перемен. Мнения людей, их стандарты меняются часто и значительно. Человек ложится с одним мнением, а пробуждается с другим, иногда прямо противоположным тому, которое имел. Меняются технологии, меняется медицина. Меняется понятие о добре и зле. Неизменным остается только Бог и Его Святое Слово. И если бы Господь изменился, то это было бы наше горе. И сказал я: «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Псалом 76:11. Но Бог неизменен, в Нем не только нет никаких перемен, но даже их тени. Творение Божье меняется, но Творец никогда. Он есть совершенство, которое есть неизменно и вечно. У Бога нет перемен в Его естестве. Как во времена Адама, Авраама, Давида, так и в наше время Он тот же. Его святость, милость, благость, любовь, строгость, верность — они не изменились. Как в древности, так и сейчас Он — Бог щедрый, добрый и благий. Как в древности, так и сейчас Он — Бог, творящий чудеса. Как тогда, так и в наше время Его мышца не сократилась, чтобы спасать. Как тогда, так и сейчас для Него нет ничего невозможного. Нет перемен и в Его Слове. Он есть неизменный в Слове Бог. Тита 1:2. Истина не будет изменена никогда. Ничего не будет добавлено или отнято. Если мы наших детей научим этой простой истине, что Бог неизменен, то они будут служить вместе с нами. Они будут поклоняться Богу так, как поклонялись отцы. На них не будет оказывать влияние различные веяния в богослужении или культуре. Они будут тверды в своей вере и смогут передать ее следующему поколению. Без твердого знания того, что Бог неизменен, не может быть преемственности поколений. Пусть меняется все — системы, люди, понятия о добре и зле, но это не должно влиять на нас. Вначале Ты сотворил землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Псалом 101.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Момент творения. Таинственный разум свыше. Киты способны точно маневрировать в океанах и среди льдов, не сталкиваясь с препятствиями и друг с другом. Герман Мелвилл в романе «Моби Дик» писал, что киты как будто ведомы неким таинственным разумом свыше. Этот таинственный разум и в наши дни не утратил своей таинственности. Известно, что кашалотам, как и летучим мышам, свойственна эхолокация. Они посылают серию щелчков из специального органа, который располагается в голове. При этом другие виды китов таким органом не обладают. Ученые полагают, что другие киты пользуются менее точным методом эхолокации, основанным на низкочастотных звуках. Киты общаются между собой с помощью звуков. Исследователи, изучавшие кашалотов, записали не менее 23 вариаций щелчков. Некоторые комбинации щелчков всегда следуют друг за другом. Отсюда следует, что щелчки представляют собой своеобразный язык. Считается, что некоторые киты способны передавать звуковую информацию на тысячи миль. Ученые предполагают, что определенные частоты позволяют китам общаться с собратьями, обитающими на другом конце света. Заунывные песни, которые горбатые киты издают в брачный период, длятся до получаса. Песня горбачей одинакова для всей популяции, а иногда даже и для всех китов, обитающих в одном океане. Киты – прекрасные создания. Самим своим существованием прославляющие Творца, они и в самом деле разумны, хотя и не настолько, как принято считать. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – проповедь, в 4 часа – детский час, в 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Глава 4. Послание к евреям. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание к евреям, глава 5. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. А сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец.
Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Послание к евреям, глава 6. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение». Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва вот удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Послание к евреям, глава 7. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прекословия меньший благословляется большим, и здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа,
то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Авраама именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствовано «ты священник вовек» по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого». Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навек совершенного.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и каково богатство славного наследия Его для святых. Ефесянам 1 глава 16-18 стих. Жить надеждой. Когда Джона Рокфеллера спросили, сколько нужно денег, чтобы быть счастливым, он ответил: «Еще один доллар». За деньги нельзя купить надежду или счастье. Если они являются целью, то чем больше их есть, тем больше хочется. Один человек, который стал миллионером еще до 50 лет, и сын которого был сильно болен, сказал мне однажды: «За мои деньги невозможно купить сыну здоровье. Я бы отдал все, только бы он выздоровел». Да, он не мог надеяться на свои земные сокровища, но он был последователем Христа. У него были богатства, которые не от этого мира. В Римлянам 2 главе 4 стихом Павел говорит о богатстве Божьей благости, которое включает в себя его кротость и долготерпение. Он дополняет это, упоминая в других местах о богатстве его мудрости, благодати и милости. Богатство, которое мы имеем в Христе, неисследимое, славное и обильное. Оно исходит из сердца любящего Бога. Павел напоминает, что наша надежда глубока и полна, ею можно наслаждаться здесь и сейчас. И далее он перечисляет некоторые факты благословений, на которые следует надеяться. Мы избраны во Христе прежде создания мира. У нас есть надежда благодаря благодати Бога. Мы имеем прощение грехов через кровь Христа. Таковы факты надежды. Эту надежду нельзя купить или заслужить. Это бесплатный дар, обретаемым благодаря исполненному делу Господа Иисуса Христа. Все, что от вас требуется, принять его сегодня.

взяли правильное направление, верный вектор жизни, но и сильно рискуют вообще оказаться в оппозиции к Богу. Когда Бог пришел на землю во плоти, такие люди часто оказывались богопротивниками. Они твердо знали, чего хотят сами, но не знали, чего хочет Бог. Многие из их числа делаются фанатиками, потерявшими из вида цель, но при этом продолжающими наращивать свои усилия. Не о таких ли деятелях сказал некто: «Дела шли хорошо, но неизвестно куда». Все их взаимоотношения с Богом сосредоточены на делании, а не на самом Боге. По сути, они используют Бога для самоутверждения, самовыражения, самореализации. Они могут обойти море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, а потом делают его сыном гиены, вдвое худшим. Такие люди любят больше себя в Боге, нежели Бога в себе, что вообще несовместимо с живыми отношениями с Богом. Фарисеи, которые упрекали Христа в том, что Он общается с теми, с кем, как им казалось, нельзя общаться, которые осуждали тех, кого не осуждал сам Господь, не имели понятия, чего хочет Бог, каковы Его приоритеты, а значит, они не знали Бога. Вся их кипучая религиозная деятельность, направленная вроде бы на служение Богу, фактически была великим самообманом и трагическим заблуждением. Из слов пророка Осии не следует, что Бог вообще отвергает жертвы и всесожжения, или что люди, которых Он обличает, совершенно чужды милости и совсем не имеют боговедения. Но там, где перепутаны приоритеты, где главное становится второстепенным, а второстепенное — главным, человек перестает приближаться к Богу, теряет контакт с Ним. Таким людям Христос говорит: «Пойдите, научитесь». Приближаясь к Богу, человек начинает яснее и глубже познавать, чего хочет Бог больше, чем чего-либо другого. И приоритеты Божьи выстраиваются для него в правильной последовательности. Такой человек никого не станет судить, ибо весь суд принадлежит только Богу. Он никогда даже внутренне не будет предписывать Богу, что он должен делать, с кем общаться и кого благословлять. Этим, кроме всего прочего, определяется истинная близость человека к Богу. Вот почему Дух Божий призывает: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Иакова 4:8.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Благоговение. Библейский термин должно быть устарел для христиан. Для многих неприятна эта тема, и многими утрачен сей талант. Но как же предстоять перед Всевышним и Господа Святого звать Отцом, благоговение считая лишним, лишь чувство запинающим словцом? Как можно приближаться к Богу Света, к Владыке всех галактик и миров, к Святому Учредителю Завета, благоговением не почтив Его? Не нужно Богу никаких служений, когда в сердцах благоговения нет. Ничто благоговение не заменит, ни голос певчих, ни нарядов цвет. Бог не приемлет вида благочестия. Он сердцевидец, смотрит вглубь сердец и видит непочтение, как нечестие, и восклицает: «Если я Отец, то где благоговение предо мною? Бесславить имя я свое не дам. Приносите больное и хромое. Как оказать благоволение вам?» Благоговение — библейский термин. С благоговением связан Божий страх. Как лилия сияет среди терний, сияй благоговение в сердцах. Благоговение подтверждает веру, основанную на святой крови. И для Христа, кто любит нас без меры, благоговение — свет Твоей любви. Под непрестанно бодствующим оком хранит Спаситель верный свой народ. Для всех благоговеющих пред Богом вмиг солнце Божье истины взойдет.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

Эта удивительная история началась в 1988 году. Случилась она с моей младшей сестрой. И по вполне понятной причине ни я, ни другие близкие Вали, так ее звали, никогда не выносили ее на широкую аудиторию. Но вот недавно в одной из церквей друзья убедили меня рассказать ее в виде свидетельства. Рассказывая, я ясно видел, как тот же Дух Святой, который некогда столь могущественно действовал, сопровождая ее короткую жизнь и служение, обильно снизошел на то место. Мы пережили тогда поистине чудесное благословение. Тогда я понял, что Господь и сегодня должен прославиться через те чудеса, которые происходили в прошлом. Поэтому, наверстывая упущенное время и возможности, я попытаюсь сегодня поделиться этим свидетельством с вами, дорогие друзья. Постараюсь воспроизвести те события по возможности точнее, насколько позволит память моя и других членов нашей семьи, воспоминаниями которых я пользовался. Надеюсь, что оно послужит славе нашего Господа, а также и вашему назиданию и благословению. Вероятно, мне не вполне удалось избежать некоторого пристрастия. Речь, повторяю, идет о нашей сестре, которую в семье горячо любили. Что же касается объективности, тут я совершенно спокоен. Имея чудесного свидетеля, который некогда даровал мне, среди прочего, частицу благоговейного перед собой страха. Итак, это случилось, как обычно бывает в подобных случаях, совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Наша милая маленькая проповедница, долго не придававшая особого значения давно зародившемуся недугу груди, все же решила обратиться к врачу и установить наконец тому причину. Она действительно как-то не по-детски настойчиво любила проповедовать о Христе и Его любви всем окружающим, начиная с детского сада. Она умела с особым восторгом говорить о Господе и спасении через Его святую кровь. Это ее восхищение Господом, убедительная последовательность и сама жизнь заставляли людей слушать. Она даже имела несколько снопиков уже в школе. Валя рано открыла для себя окрыляющую сладость молитвы, которая стала впоследствии ее постоянным убежищем и источником радости. Глубоко и искренне рассуждая о самых сокровенных вопросах человеческой жизни, щедро делясь благой вестью со всеми, кто встречался на ее пути, она приобрела себе много друзей. Ее почему-то слушали. Слушали в школе и в техникуме, слушали сотрудники банка и врачи областной психоневрологической больницы, в которой она работала, соученики и соседи. Она выискивала слушателей где только могла. Будучи молоденькой, находила где-то старых, больных и окончательно заброшенных людей. Всегда торопилась на беседы с какими-то одной ей известными евреями. Знала об их жизненных трагедиях, чаяниях и надеждах. И с упоением, без устали говорила и говорила им о вечном спасении. Затем она уже спешила к нам на молитвы. Это было ее призванием, ее стихией и святой обязанностью. Она чувствовала себя в этом служении, как рыба в воде. Мы все, наверное, иногда встречали таких людей, и я верю, что вы понимаете, о чем я говорю. Главное, она получала в этом особое наслаждение. Ощущение присутствия силы Святого Духа было в ней особенно явным. Многие пожилые верующие, люди с большим духовным и жизненным опытом, любили собираться с ней для бесед и молитв. В то же время она умела учиться у детей их простоте и искренности, видеть прекрасное, восхищаться величием Божьего творения. Она была чуть-чуть не от мира сего. Итак, рентгеновский снимок беспристрастно показал новообразование в легких. Врачи пояснили, что уплотнение на снимке вероятнее всего злокачественного характера. Но, как это иногда случается, наверное, в лаборатории просто перепутали снимки.
так как у никогда не куривших девушек ее возраста легочная форма рака случается крайне редко, в одном случае из 10 тысяч. Доктор предложил сделать повторный снимок. И тут же, взглянув на еще мокрую пленку, печально опустил голову. «Я почти уверен, что это эхо Чернобыля», — только и сказал он. Сообщая об этом Вале, я внимательно наблюдал за ее первой реакцией. В то время я работал в областной клинике, и по роду своей деятельности мне не раз доводилось видеть людей в подобных ситуациях. Иногда я привозил больных из различных отделений на углубленное обследование в онкологию, которая находилась в другой части города. Были случаи, когда после такого обследования врач сразу в срочном порядке объявлял больному о необходимости сейчас же остаться в онкологии для оперативного лечения. Это было произнесенным, фактически открытым текстом приговором. Я не однажды наблюдал весьма трагическую реакцию на подобное сообщение этих несчастных обреченных. Когда же мне пришлось сообщить эту новость своей сестре, я был поражен ее спокойствием. Это даже не была безысходная покорность воле Божьей. В ее глазах вначале робко, а потом все более отчетливо засветилась глубокая, внутренняя, непередаваемая радость. «Да, да, представьте себе, я не ошибся. Я до сих пор уверен, что это была именно радость. Так значит, мне, возможно, осталось совсем недолго до встречи с Иисусом. Вот драгоценный результат победы Иисуса на кресте. Вот подлинный смысл христианства вообще и нашей с вами веры в частности. Кто еще в мире, живя вне Христа, способен на подобный победный клич торжества жизни над смертью? Нам с вами предоставлена полная возможность так жить и смотреть смерти в лицо именно так. Теперь для нее настало время особых молитв. Она и вопрошала Господа с особым дерзновением, понимая, что ее время теперь, вероятно, очень коротко. Она, однако, не исключала возможности исцеления от Господа. Но она так хотела знать, что именно Господь уготовил для нее, к чему ей конкретно готовиться, что ей предстоит в ближайшем будущем. И вскоре она получила ответ. Господь в личном откровении конкретно и ясно открыл ей свою волю в ее жизни. И я могу теперь воспроизвести это откровение с ее слов и только по памяти. Господь указал ей не молиться об исцелении. Твоя болезнь называется сенсация, и она к смерти. Но ты не примешь ни одного обезболивающего укола. Я сам буду, когда понадобится, обезболивать твои страдания. Тебе еще предстоит труд, и я буду поддерживать твои силы и посылать успех в этом труде. Твой путь на земле еще не окончен. После этого откровения глубокий внутренний мир и радость наполняли ее постоянно. Это особенно бросалось в глаза. Забегая вперед, скажу, что это обстоятельство было, видимо, одним из важных слагаемых удивительного результата ее последующего служения. Господь чудесным образом еще более 2 лет употреблял ее для своей вечной славы. Тогда же она недоумевала, какой же именно труд для Господа может совершать умирающая от рака девушка. А труд оказался все тот же. Только вот результаты этого труда теперь были явно другими. Теперь как будто настало время сбора урожая после всех ее трудов по вспахиванию целины и посеву святых зерен. К ней со всех сторон потекли люди, бывшие соученики и просто знакомые, сотрудники и люди совсем незнакомые, молодые друзья, подружки и пожилые верующие, и неверующие даже —
приближенные и от Бога давно ушедшие. Это было просто чудо. Она беседовала и молилась с ними неустанно. Наша самая младшая сестра, в то время проживавшая с ней совместно в доме нашего детства, была вынуждена оставить работу и полностью посвятить себя дому, так как этот нежданный поток людей придал ей немало дополнительных хлопот. Из любопытства она даже поначалу пыталась считать этих гостей, но, безнадежно сбившись в конце третьей сотни, оставила эту затею. Впрочем, на внешний критический взгляд ничего особенного или сверхъестественного вроде и не происходило. Ну что уж такого удивительного в том, что кому-то из знакомых или даже незнакомых, но по чьей-то рекомендации хотелось взглянуть на молодую, умирающую от рака девушку, которая с самого начала осведомлена о своей болезни и при этом все же не унывает, а даже вдохновляет других. Но это все же на очень внешний и критический взгляд человека, не пережившего столь преображающего прикосновения Святого Духа. Если бы обладатель этого взгляда проследовал в наше небольшое, в три проходные комнатки жилье и поприсутствовал у постели этой девушки 20-30 минут, он, вероятно, бы кардинально изменил свое мнение. Я сам не раз слушал эти слова, и порой совсем слабый, порой неожиданно сильный голос с какой-то необъяснимой властью. Признаюсь, не однажды я с пристрастием анализировал произносимые ею слова. Они были очень знакомые, простые и доступные для понимания даже детям. Однако в них отчетливо звучала неукротимая обличающая сила и вместе с тем нежная врачующая любовь Святого Духа. Нам, окружавшим ее в то время, посчастливилось видеть многих неверующих людей, которые через час-другой таких общений в слезах на коленях молились с ней у ее постели. Их не смущало более положение, среди них были руководящие сотрудники со своими свитами. Они просто пребывали в присутствии живого Бога, и потому так расправлялись их сердца. Святой Дух действовал в той комнатке настолько могущественно, что не ощущать Его направляющего присутствия было просто невозможно, даже тем, кто не имел о нем никакого представления ранее. Это повторялось и повторялось постоянно, что называется «без осечки». Последняя фраза, однако, относилась не ко всем, и здесь необходимо пояснение. Дело в том, что к отдельным людям, посещавшим ее, хотя таких были единицы, Господь не давал ей совершенно никакого слова. Тогда она только приветливо улыбалась, боялась обидеть собеседника, но и поддерживать беседу ни о чем она не хотела. Будучи покорным орудием Божьего промысла, она несла Его драгоценное слово только тем, кому Он его посылал по Своей святой воле. Несомненно, далеко не все из получивших таким образом обличительное и благословляющее слово от Господа стали после этого беззаветно служить Господу, хотя многие из них еще не раз успели побывать у Вали. Но однозначно все они пережили яркое и, уверен, незабываемое прикосновение к могучему потоку любви, исходящей от Святого Духа. Было много обновлений, покаяний, было много покаявшихся впервые, было много свидетельствующих об обильном духовном подкреплении. Господь знает им число, потому что это Его слава. «Вы имели такое счастье жить рядом с этим человеком», — говорила супруга одного из пресвитеров нашей церкви. «Действительно, мы все имеем бесценную привилегию жить в лучах Божьей любви, осененные Его благодатью.
Участковый терапевт из местной поликлиники после нескольких штатных посещений, закрепленной за ней безнадежно больной, теперь забегала сюда по утрам только для того, чтобы помолиться вместе перед тяжелым трудовым днем. Эта женщина-врач с земным дипломом встретила теперь небесного целителя у этого жертвенника с таким ярким небесным огнем, неизвестно каким образом помещающимся в этом угасающем теле. Она познала архитектора души и конструктора человеческого организма, в совершенное строение которого она так долго и мучительно пыталась проникнуть по роду своей профессии. Теперь она воздавала славу тому анестезиологу, который умеет снимать боли без наркотических препаратов. Она восхищалась им, который после дерзновенной молитвы ее подопечной неоднократно посылал ей мирный спокойный сон без снотворных средств. Она с любопытством отсчитывала недели и месяцы, в течение которых, она знала это точно, другие подобные больные с такой же стадией заболевания не могли обойтись и дня без дозы морфия. Этой же своей пациентке, по ее короткому упованию на Господне обетование, она так и не сделала ни одной инъекции. Множество раз Валя приходила в полное бессилие. Она угасала физически довольно быстро. Но опять стучала калитка, входили люди, она приподнималась на подушках, и голос ее неожиданно креп. Появлялись силы для следующих 2-3 часов. Порой она не могла уснуть по нескольку суток. Тогда она опять тихонько, но с твердой верой взывала к своему Господу. «Иисус, ведь Ты обещал мне до конца вести в Своей руке. Сейчас я так нуждаюсь в Твоей милости». И она засыпала, как дитя у материнской груди. Служители по местной церкви предлагали ей молиться об исцелении, полагая, что она сама наводит на себя какую-то блажь. Но она неизменно отказывалась, твердо зная волю Отца. Она заблаговременно приготовила себе все необходимое: небесно-голубую ткань для обивки гроба, подвенчальное платье, даже отыскала в Библии соответствующие тексты на ленты для венков. Кстати, Библия занимала совершенно особое место в ее жизни. Она не расставалась с ней никогда. Как-то ранней весной она попросила меня поехать с ней на кладбище. Мы тихонько кружили на «Жигулях» по аллеям этого самого мирного на земле места. От могилки бабушки к могиле нашего деда, пока не остановились у оградки нашего самого дорогого человека. Ровно 10 лет назад мама, проболев остро всего 3 дня, умерла на ее руках. Именно тогда, в 80-м, Валя и почувствовала впервые маленькую жгучую точечку в груди. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Благой Отец Святого Сына на землю грешную послал, и Деве имени Мария об этом ангел рассказал. Родишь младенца Иисуса, Он мира князь, Он царь царей, Он с Богом вечным примиритель, освободит нас от цепей. Он свет, Он жизнь, Он путь на небо, нелицемерный Он судья, и чтобы искупить народы, Он в жертву принесет себя. Воскреснет Он, и узы смерти Его не смогут удержать, и потечет рекой широкой в сердца людские благодать.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание к Фессалоникийцам. Хронологически первое послание к Фессалоникийцам является первым посланием Павла. Оно полно свежести, энергии и теплоты. Будучи пастырским по своему характеру, оно адресовано собранию фессалоникийцев, что демонстрирует истинную заботу не только о них, но и о Церкви Бога. Тамошнее собрание, образованное во время краткого визита апостола в Фессалонику в условиях жестокого гонения, своей энергией веры в провозглашении Божьего Слова стало образцом для других. Вера, любовь и надежда прекрасно прослеживаются на протяжении всего послания, равно как и второго. Важной темой является пришествие Господа. В главе 1, 10 стихом это событие рассматривается как избавление от грядущего гнева. В главе 2, 19 оно связано с радостью Павла, видящего своих обращенных в славе небес. В главе 3, 13 стихом с утверждением святых непорочными в святости. В главе 4 с драгоценной возможностью утешать тех, кто скорбит. А в главе 5, 23 стихом о освящении, с освящением, отделением духа, души и тела. Приведенный в начале листка стих указывает на причину самоотверженной энергии фессалоникийцев. Слово Бога было для них реальным. Говорил Бог, и они приняли Его Слово как таковое, благодаря чему и достигнуты настоящие результаты. Таким образом, данное послание является весьма ободряющим и стимулирующим.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиопередаче мы продолжаем давно начатую нами тему «Что есть человек?». Мы рассматривали с вами Божью программу для возрожденного человека, как человеческие дух, душа и тело должны функционировать во взаимоотношениях с Богом и между собою. Давайте сделаем краткий обзор пройденного нами материала. Бог управляет человеком посредством его духа. Человеческая персональность не является демократией. Дух непосредственно соединен с Богом, и посредством духа человека Бог управляет человеком. Бог управляет человеческим духом. Человеческий дух должен управлять душой человека, а душа человека должна управлять человеческим телом. Другими словами, существует цепь власти в человеческой персональности, которая исходит от Бога, проходит через Святой Дух, дальше через человеческий дух, человеческую душу и тело человека. Мы беседовали также о соответствующих функциях каждого элемента человека. Ответственностью духа есть поддержание неразрывной связи с Богом и поклонение. Так долго, как дух остается во взаимосвязи с Богом, человек безопасен. Функцией души есть подчинение себя и самоотречение. И функция тела состоит в том, чтобы предоставить Духу Святому чистый храм, а также подчинить ему все свои члены. Сегодня я желаю более детально рассмотреть взаимоотношения, существующие между духом и душой. В течение многих лет преподавания Библии различным группам людей во многих различных странах я пришел к выводу, что часто существует в умах христиан некоторая туманность в области понимания взаимосвязей между духом и душой. И я нашел, что это ведет иногда к серьезным проблемам. Поэтому мы рассмотрим сегодня этот вопрос более подробно и более детально. Я желаю сказать, что главной проблемой понимания всегда была душа, ее сфера. Душа – это сфера первого, то есть оригинального восстания против Бога. Душа дает направление жизни человека. Она говорит «я хочу», «я не хочу», «я буду», «я не буду». И если душа говорит «я не буду», когда Бог говорит «ты должна», то это и есть бунт, а также коренная причина всех людских проблем. Душа является также местом или сферой всех происходящих искушений. Но потому что в душе невозрожденного человека существует принцип непослушания, то нет нужды получать искушение извне, потому что источник искушения есть в нем самом. В нем самом есть и ответ – реакция на внешнее искушение. Искушение возникает, имеет место в трех сферах души – в сфере ее воли, в сфере ума и в сфере эмоций. Если вы анализируете свои проблемы как христианин, то находите, что все они начинаются в сфере воли, в сфере ума и эмоций. Человеческая душа есть действительно полем битвы мощных духовных сил. Если вы это видите, то не найдете себя осужденным, если находите себя в битве. Все мы находимся в битве. Все, что мы должны делать, это понимать природу битвы, природу борьбы и Божье оружие для победы. Безопасность и победа находятся в поддержке установленной Богом взаимосвязи, то есть душа подчинена духу человека, а дух – его подчинен Духу Божьему. Так долго, как такая взаимосвязь поддерживается, мы можем испытывать давление, мы можем иметь искушения, но мы будем в конечном итоге всегда безопасны и получим победу. Если же душа возвращается к самосознанию или бунтарству, тогда она подвергается греху и влиянию сатаны. В связи с этим есть два очень важные слова в оригинальном Новом Завете,
которые не переведены с греческого дословно в большинстве переводов, и я желаю объяснить эти слова, так как они ключ к пониманию чего-то в высшей степени важного. Эти два греческие слова «пневматикос», которые происходят от слова «пневма», то есть «дух». «Пневматикос» значит «духовный». Другим словом есть слово «психикос», которое происходит от греческого слова «психе», что значит «душа». Слово «психикос» значит «душевный». Оно отвечает слову «духовный». «Пневматикос» значит «духовный», а «психикос» – «душевный». Но это слово, то есть «психикос», почти никогда в Священном Писании не переведено словом «душевный». Вместо правильного перевода, то есть «душевный», мы находим во многих переводах такие слова, как «естественный», «чувственный», «телесный» или «мирской». Но, к сожалению, все эти переводы делают неясным тот факт, что то же самое слово употребляется и в других местах. Эти переводы затемняют тот факт, что реальная проблема кроется именно в душе. Я желаю привести три примера из Нового Завета, в которых употребляется это слово «психикос», то есть «душевный», но которое, к сожалению, переведено там другим словом. Так, например, в послании Иуды, 19 стихе, в американской Библии American Standard Bible сказано: «Это люди, делающие разделение, думающие по-мирскому, лишенные духа». Но в греческом оригинале вместо слова «думающие по-мирскому» стоит слово «душевные». То же самое слово «душевный» есть и в русском переводе. Таким образом, мы видим, что причина разделения лежит в области, в сфере человеческой души. Когда человек душевный, то есть когда он больше не подчиняется Духу, и особенно Святому Духу, то он является причиной разделений, борьбы, споров, ереси и всех других видов зла. Душа, которая не подчинилась Духу, является незащищенной, непокрытой. Она подвержена влиянию зла, как в теле, так и демоническому влиянию. Второй пример. В том же американском переводе Библии, носящем название American Standard Translation, послание Иакова 3 глава 14 и 15 стихи звучат так: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и эгоистическую амбицию, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, естественная, бесовская». Слово «естественное» в оригинальном, то есть греческом языке, передано словом «душевное», то есть так же, как и в нашем русском переводе. Итак, мы видим, что есть два вида мудрости. Одна исходит свыше от Духа Святого, через дух человека в его душу. Это чистая мудрость, божественная. Но есть и другой вид мудрости, когда человеческая душа не подчинена его духу. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Слово «земная» указывает на то, что она вышла из плена прямой взаимосвязи с Богом и налицо вырождение. Она становится все хуже и хуже. Сначала она земная, затем душевная и, наконец, бесовская. Когда мы входим в царство души, которое не подчинилось духу, но все еще находится в состоянии гордости, бунта и самосознания, она подвержена бесовским влияниям. Вот почему такая мудрость не чистая, не святая, но злая. Третий пример. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи 12 до 15. Я опять читаю этот стих в том же самом переводе. «Но мы получили не духа мира сего, но духа от Бога, дабы знать дарованные нам от Бога, что и возвещаем не в словах человеческой мудрости, но изученных от Духа Святого, соединяя духовные мысли с духовными словами». Естественный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумным и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. В греческом языке вместо слова «естественный», «естественный человек»,
стоит слово «душевный», «душевный человек». Итак, существует большая разница между духовным и душевным человеком. Безопасный человек – это такой человек, душа которого находится в постоянном подчинении духу, в состоянии самоотвержения, а дух подчинен Богу. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, 23 стихе, выражена самая высокая воля Божья по отношению ко всей персональности человека. Читаю. «Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Слова «во всей полноте» и «во всей целости» указывают на полную персональность человека, на дух, душу и тело. У Бога есть программа, при помощи которой каждый элемент человека и все его персональности может быть полностью освященным и сохранен без порока. Что это значит? Это значит, что в каждом элементе человека должен быть божественный порядок. Душа должна быть в подчинении духу и в состоянии самоотречения. Иисус Христос сказал своим последователям умирать для себя каждый день. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Господь дает нам самый основной принцип для понимания истины. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Иоанна 7:17. Если мы намерены узнать истину, мы должны быть готовы жить этой истиной. Спасены не те, кто знает истину о кресте, но те, кто истину о кресте применили в своей жизни. Когда эта истина применяется к нашей жизни, мы рождаемся заново для жизни в союзе с Богом и в послушании Ему. Как сказано, «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю». Псалом 24:12-13. Страх Господень необходим, если мы намерены получить Его водительство, Его указание или обетование. Цель истины в том, чтобы мы не просто знали свой путь, но и шли этим путем. Без твердого основания страха перед Господом мы построим свою жизнь на слабом фундаменте знания и неисполнения истины. Таким образом, истинная природа нашей духовной жизни проявляется в том, как мы себя ведем, когда нас никто не видит, и когда мы уверены, что нас никто не узнает. Каковы мы втайне перед Богом, таковы мы и есть. Тот, кто боится Господа и исполняет Его заповеди, пребудет во благе, и его дети наследуют землю. Изначальная цель была таковой — расселить по земле семьи праведников, которые должны были блюсти праведность из поколения в поколение. Конечно же, все это было извращено поколениями, которые не жили в страхе Господнем. И если мы ходим в страхе Господнем и передаем его по наследству нашим детям, наши семьи будут пребывать во благе, унаследуют землю и будут праведным семенем на земле. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Боящиеся Господа намерены утверждать имя, уважаемое за верность истине, за честь, чистоту и настоящее христианское милосердие. Истинный страх Божий — наше самое ценное имущество и наше наивысшее призвание — посвятить свою жизнь служению и послушанию Ему. Те, кто так поступают, имеют настоящее величие. Их имена не просто известны на земле, они записаны в книгу жизни у Бога. У первого Адама была невеста, которая жила в совершенном мире и все же выбрала грех. У последнего Адама, Иисуса, будет невеста, которая жила в самом несовершенном мире и все же выбрала послушание. Это и наше призвание и успех, ценность которого непреложный.

А где же Бог, когда нам больно, когда страдаем мы в тиши, и слезы катятся невольно, а помощь будто не спешит? А где же Бог, когда нам страшно, а на молитву тишина, что уповаем мы напрасно, твердит лукаво сатана? Когда в отчаянном порыве один вопрос лишь задаем, душой усталую в надрыве, ну, а ответ будто не ждем. А где же Бог? А Бог, Он рядом, и оглушительный ответ нужно смотреть духовным взглядом. Он рядом с нами среди бед. А Бог, Он рядом у кровати, где умирающий старик. Он рядом с ним в пустой палате, последней жизни делит миг. А Бог, Он рядом там в подвале, где тихо плачет сирота. Отца и матери не стало, ей страшно здесь, она одна. А Бог, Он рядом там у двери, где операция идет, с женой, что дышит еле-еле, и там под дверью мужа ждет. А Бог, Он рядом с мальчуганом, ему ведь даже нет 5. Он никогда не видел маму, красивые глазки, но слепы. А Бог, Он рядом в переулке, где шумный город, жизнь кипит. Нашла старушка в урне булку, в слезах за хлеб благодарит. А Бог, Он рядом, в доме старом, им нечем уплатить залог. Семья бедна, детей немало, помочь им может только Бог. А Бог, Он рядом с той душою в соседстве, что с тобой живет, с печальным взглядом, сердце с болью, что мир душе все не найдет. Бог в сострадании, в милосердии, сквозь боль свою взгляни на мир. Вы не одни, и есть надежда для тех, кто Господом храним. Вы осмотрите, сколько рядом сердец блуждающих во тьме, кто смотрит в жизнь печальным взглядом с бедой своей наедине. А Бог, Он рядом, Он спасает, и если ты знаком с Христом, делись им с теми, кто не знает. Ты ближних с Богом познакомь. Быть может, станет меньше боли, надежду кто-то обретет. Если мы движимы любовью, то мы не спросим, где же Бог? А Бог, Он рядом, оглянитесь, Он вместе с вами делит боль. Он любит вас, и вы делитесь, дарите ближнему.

Момент творения. Ученые морские львы. Хороший ли ученый получится из морского льва? Ученые люди говорят, что морские львы способные ученики. В лаборатории Long Marine Калифорнийского университета в Санта-Крус морские львы действительно проходят научную подготовку. Им предстоит исследовать не только самих себя, но и других морских обитателей. Одна из наиболее интересных задач, стоящих перед ними – видеосъемка серых китов в глубинах океана. Летом морские львы проходили обучение в специальных резервуарах, где учились осуществлять качественную подводную съемку. Ученые считают, что поскольку киты привыкли к присутствию морских львов, они будут при съемках вести себя более естественно. Кроме того, морские львы ныряют на большую глубину, на которую не может погрузиться человек. Они будут снабжены датчиками, регистрирующими их собственное физиологическое состояние. Ученые утверждают, что морские львы гораздо умнее собак. Они любят проводить время с людьми, обожают игры, где победитель получает в награду что-то вкусное. Как отметил один исследователь, морские львы, если им предоставить выбор, предпочтут рыбе мячик. И вообще, если обучение происходит в увлекательной форме, морские львы способны на многое. Например, они ныряют на большую глубину и остаются там до тех пор, пока не поступит команда подниматься. Бог наделил животных разумом для восполнения их нужд, а не для того, чтобы они могли тягаться с человеком. Вот почему неверно утверждать, что человек произошел от животных. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.
1: Вернувшись в свой магазинчик в Нью-Джерси, я положил мой старый Танах на прилавок и оставил его там как своего рода талисман для удачи. Помня заповедь учителя, я иногда перелистывал старую книгу. В один прекрасный день в мою лавку зашел высокий молодой человек. Его глаза излучали доброту. Черты лица были мягкими, но свидетельствовали о решительном характере, возможно, из-за усов. Звали его Джеффом. Когда Джефф увидел на прилавке Танах, в его глазах что-то сверкнуло. Обратившись ко мне на иврите, он спросил: «Вы ведь верите в Иешуа, не так ли?» Недопоняв, я ответил: «Конечно, я верю в Иегошуа, имея в виду Иисуса Навина». «Нет, я имею в виду не Иегошуа бен Нуна, Иисуса сына Навина», — ответил он с улыбкой. «Я говорю о Иешуа, которого те, кто его не знает, зовут Иешу. Уничижительная, бытовая форма употребления имени Иисуса среди евреев». «Почему Иешу?» — отвечал я, охваченный недоумением, злостью и возмущением. «Вы еврей? Если да, то зачем вам Иешу? Мы, евреи, в него не верим. Мы верим только в Бога, единого Бога». «Нет, я не еврей», — отвечал Джефф. «Но во время войны судного дня я, чтобы помочь Израилю, бесплатно работал там водителем автобуса. До того я работал в качестве добровольного помощника в нескольких кибуцах и даже немножко освоил иврит. Я всем сердцем люблю народ Израиля и твердо уверен, что и Бог его любит». Довольно грубо я оборвал его. «Минуточку, вы хотите сказать, что вы не еврей?» «Нет, к сожалению, я не еврей», — честно признался Джефф. «Но я люблю евреев, потому что Иисус был одним из них». Теперь уж я совсем поразился. «Никогда не слыхал о нееврее, который любил бы евреев. Но при чем тут Иешу?» Джефф не заставил меня ждать ответа. «Потому что Иешуа — Сын Божий и Мессия народа израильского». Его ответ прозвучал так уверенно, что стало ясно: Джефф — глубоко верующий человек и принимает свою веру всерьез. Похоже, он и мысли не допускал, что кто-то может не разделять его взгляды. «Сын Божий!» — снова возмутился я. «С каких это пор у Бога появился сын?» «О!» — рассмеялся Джефф. «Я вижу, вы несколько отстали от жизни. У Бога не только есть сын, но этот сын — полноценный еврей, царь иудейский, рожденный в роде Давида». И, внезапно изменив тему разговора, спросил: «Вы когда-нибудь читали Брит Хадаша, Новый Завет?» «Ну уж нет, упаси Господи, этот вопрос прямо-таки ужаснул меня. Нам, евреям, строго запрещено даже касаться этой книги. Это языческая книга, и мы не можем осквернять ей свои руки». «Как же вы можете осуждать книгу, которую даже не видели?» Джефф перешел на английский. «Как же можно иметь такие твердые понятия о том, с чем мы совершенно не знакомы? Ведь, например, когда человека привлекает к суду, то судья должен быть совершенно беспристрастным и непредвзятым, чтобы объективно взвешивать аргументы, излагаемые как обвинителем, так и защитником. Судья не должен руководствоваться своими личными пристрастиями. Он должен судить честно и праведно. Как же вы можете выносить такой суровый приговор Иешуа и Новому Завету, не имея о них ни малейшего представления? Разве вы не понимаете, что тем самым позволяете своим предрассудкам или, того хуже, предрассудкам других людей влиять на ваше мнение и выносить суждение до того, как вы ознакомились с фактами? Хорошо, но в чем состоят эти факты? Разговор начинал меня развлекать. Еще в раннем детстве я узнал, что Иешу нужен только гоям, язычникам. Да, должен признать, я действительно ничего не знаю ни об Иешуа, ни о христианстве. Похоже, именно этих слов Джефф и ожидал, чтобы рассказать мне побольше о своем Боге. Возможно, то, что я собираюсь рассказать, окажется для вас совершенно новым. Но прежде всего, должен вам сказать, что настоящее, истинное христианство, некоторые предпочитают называть его мессианской верой, совершенно не похоже на то искаженное представление о христианской вере, которое разделяет сегодня большинство евреев. Мессианская вера – это образ жизни, который сам человек выбирает для себя, пользуясь свободой воли, а вовсе не религия, которой он вынужден следовать, так как родился среди народа, ее практикующего. Вера в Мессию Израиля – единственный путь к спасению, к настоящему общению с живым Богом. И это верно для каждого из нас, еврей он или не еврей. Мессианская вера не только для неевреев. Напротив, в первую очередь и прежде всего она была предназначена для еврейского народа. Я не хочу вам проповедовать христианство и ни в коей мере не собираюсь уговаривать вас переменить веру и обратиться в христианство. Упаси Бог! На самом деле, хоть я и не родился евреем, только благодаря Иешуа я узнал, что такое настоящий иудаизм. Я молчал, оторопев, а Джефф продолжал, пользуясь моим молчанием. Вот в чем состоит основное расхождение мнений, и я не уверен, что вам это известно. Евреи считают, что евреем может быть только тот, кто рожден от матери еврейки. Другими словами, религия человека, или точнее его вера, которой он должен придерживаться всю жизнь, зависит от брачных связей его родителей. Но раз так, можно считать, что Исав был не менее евреем, чем Иаков, поскольку оба были рождены в одно время и от одних родителей. Точно так же можно сказать, что родители Гидеона были добрыми и преданными Богу евреями, хотя они служили идолам и поклонялись им. Тот факт, что кто-то был рожден в еврейской семье, никак не гарантирует его приверженности Богу Израиля. Ведь если человеку выпало родиться в гараже, это не значит, что он автомобиль. Другими словами, продолжал Джефф, никто не рождается приверженцем мессианской веры. В этом смысле мессианская вера совсем не религия, как, например, христианство. Человеку самому необходимо решить, хочет он принять эту веру или нет. Только тот, кто верою признает то великое благодеяние, которое Иешуа совершил для него, и принимает его как своего Господа и Спасителя, только тот может стать мессианским верующим. Тогда мы говорим о нем, что он спасен или заново рожден. Это не противоречит Танаху, это исполнение его пророчеств. Еврей, который принимает Иешуа, становится мессианским евреем. А я, гой-язычник, уверовав в Иешуа, теперь являюсь заново рожденным мессианским верующим. Я взирал на него с изумлением. Его слова казались мне лишенными смысла. «Послушайте», — прервал я его, — «у нас, евреев, долгая и горькая история взаимоотношений с вами, христианами. 2000 лет христиане жестоко преследовали нас во имя этого самого Иешу. Крестоносцы шли, чтобы освободить могилу этого Иешу из рук мусульман и заодно зверски убивали нас. Во времена Святой Инквизиции в католической Испании нас пытали и сжигали живьем у позорного столба, требуя перейти в христианство или умереть. Казаки Хмельницкого в Польше и России резали нас, как свиней. Потом христиане выдумали печально знаменитое обвинение. Евреи, мол, в своих пасхальных ритуалах используют кровь невинных христианских младенцев. Возбужденные толпы, охваченные безумной ненавистью, распевая гимны своим богам Иешу и Марии, загоняли целые еврейские деревни в их синагоги, запирали там и поджигали. И не обязательно вспоминать столь давнюю историю. Еще совсем недавно христиане-антисемисты, католики и протестанты с нашивками свастики вели наш народ, как овец на убой, в газовые камеры и крематории нацистской Европы. Кровь жертв еще не высохла, она все еще вопиет к небесам от отмщения. И вот вы приходите и пытаетесь уговаривать меня, еврея, принять Иешу и уверовать в него. Да я не желаю иметь с ним ничего общего. Прежде всего, давайте разберемся в некоторых моментах, ответил Джефф. Вы негодуете не по тому адресу. Вы ставите Иешуа, кстати, его имя Иешуа, а не Иешу, и верующих в него на одну ступеньку с антисемистами, действия которых резко расходятся с учением Нового Завета. Я прекрасно осведомлен о неправильном и враждебном отношении к евреям многих из тех, что называют себя христианами. Это отношение происходит от невежества, греховности, неверного понимания Слова Божьего и от достойного сожаления непонимания спасения, которое Бог приготовил для Израиля и всего мира. Вам должно быть известна теория, которая все еще господствует во многих христианских церквях. Очень древняя, кстати, теория, согласно которой евреи, бывшие в прошлом избранным Богом народом, ослушались Бога, когда отвергли Сына Его Мессию. И по этой теории Бог в гневе как бы развелся с ними и вместо евреев избрал своим народом и своей новой невестой христианскую церковь. Это полная чепуха. Бог Израиля, который и является, разумеется, Господом всей вселенной, потому что существует лишь один Бог. Он справедлив и праведен, и никогда не нарушает своих обещаний. Те, кто принимает эту ересь, известную под названием «теология замещения», не понимают, что если Бог Израиля действительно однажды расторг свой вечный завет со своим древним народом, то тогда вера каждого христианина не имеет под собой никакой опоры. Кто же, будучи в здравом уме, поверит в такого переменчивого Бога и в его обещание спасти верующих в него? Если эти так называемые христиане считают евреев неверными ослушниками Бога, то кем они считают себя? Чем они-то лучше? Многие из тех, что называют себя христианами, решительно продолжал Джефф, совсем не являются верными учениками Иешуа. В действительности они творят прямо противоположное тому, чему учил и чего требовал от них их учитель. Между этими номинальными христианами, которым случайно довелось вырасти в христианской среде, и настоящими мессианскими верующими, которые в определенный момент своей жизни без чего-либо давления приняли Иешуа как своего Господа и Спасителя, дистанция огромного размера. Первые не имеют ничего общего с реальными источниками Иешуа, который родился, умер и воскрес, оставаясь царем иудейским. Иешуа учил и продолжает учить своих последователей любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и любить ближних, как самих себя. Более того, Он даже дарует им силы и возможности для этого. Он пришел в этот мир, чтобы простить наши грехи, дать нам новое сердце и вдохнуть в нас новый дух. Брит Хадаша можно по-настоящему понять лишь в свете Танаха. Гой-язычник, рожденный заново от Божьего Духа, очень хорошо понимает, что Иешуа был послан прежде всего к еврейскому народу. И он сознает, что его вера в Иешуа, Божественного Спасителя, который пришел в этот мир согласно обетованиям, данным Богом своему народу в Танахе, на самом деле приводит его, уверовавшего Гоя, в лона Израиля. Этот уверовавший нееврей понимает, что он, по сути, принял еврейскую веру в еврейского Мессию и Бога Израилева, и что еврейская вера его приняла как приемного сына или как праведного пришельца-прозелита, новообращенного. Иешуа вошел в историю не для того, чтобы принести в мир новую религию. Напротив, Он пришел к нам для того, чтобы исполнилось предназначение еврейского народа быть светом для язычников. Иешуа пришел в мир, чтобы дополнить веру Израиля и в то же время широко распахнуть врата спасения перед неевреями, ибо сказано: «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Исаия 26:2. «Ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова». Исаия 14:1. Брит Хадаша ясно говорит, что Господь не оставит свой народ, с жаром продолжал Джефф. Среди прочего, Новый Завет включает послание апостола Павла. Он был евреем, родившимся в племени Вениамина в городе Тарс, и сам себя относил к фарисеям согласно своим религиозным убеждениям. Он жестоко преследовал евреев, уверовавших в Мессию, пока сам Иешуа не явился ему в видении и не изменил полностью его сердце. В одном из своих богодухновенных посланий к верующим в Риме он сравнивает народ Израиля с ухоженным оливковым деревом, несколько ветвей которого были отрезаны, а вместо них привиты ветви дикой маслины. Павел затем спрашивает верующих,

Тем Слову Божьему, наказание, которое падет на гоев, думающих таким образом, будет крайне суровым, ибо они поднимают руку на зеницу ока Божьего, на евреев. Мы, не евреи, становимся евреями через нашу веру в Иешуа, а не наоборот. Вот почему я не уговариваю вас обратиться и стать христианином. Боже упаси! Я не верю, что еврей должен изменить свою религию, принимая еврейского мессию Израиля. Это величайший абсурд. Приходя к своему собственному мессии, вы должны оставаться настоящим евреем. «К моему мессии?» — горько усмехнулся я. «Мой мессия еще не пришел». Каждый еврей трижды в день провозглашает, что ждет пришествия Мессии. Еврей не может оставаться евреем и верить, что Мессия уже пришел. «Боюсь, здесь вы ошибаетесь», — ответил Джефф. «Мессия уже пришел, и его настоящее имя Иешуа бен Давид, Иисус, сын Давида». К сожалению, многие евреи имеют совершенно неверное представление об ожидаемом Мессии. Они думают, что он придет как лев из колена Иудина, чтобы принести им окончательную победу над язычниками. Многие евреи все же еще ожидают Мессию, потому что гораздо легче ожидать чего-то хорошего в отдаленном будущем, чем принять все беды и тяготы в настоящем. Люди говорят, когда придет Мессия и разворачивается от настоящего к будущему. Но Бог решил с самого начала, что прежде чем совершенствовать мир, Он обновит человеческое сердце. Основная проблема в нас, в людях. Это мы совратились к путей Господних. Это мы принесли в мир войны и все связанное с ними зло. Мы загрязняем мир, разрушаем его физически и морально. Каждый из нас внес свою долю лживыми речами, эгоизмом, жадностью и кто знает чем еще. Вот что уничтожает и разрушает нашу Вселенную. Глядя мне прямо в глаза, Джефф продолжал. Первая и главная задача Мессии — разрешить основную проблему человечества, проблему нашего отстранения и отчуждения от Бога. Грех отделил нас от Него, но Бог не удалился от нас. Он всегда желал и желает быть к нам поближе. Потому Он и пришел в наш мир, чтобы понести на Себе наказание за наши грехи, спасти нас от них, а затем очистить и освятить, чтобы в нас смог жить Его Святой Дух. Тогда мы сможем вместе с самим Творцом наслаждаться Его творением, обитая здесь, в этом мире, и сможем соучаствовать с Ним в обновлении Его Вселенной. Я чувствовал, что Он искренне верил в каждое произносимое слово, и все же я не мог до конца понять смысл Его речей. Не могу разуметь, какое отношение все это имеет ко мне или к Иешу, и что общего может быть у меня с Иешу. Взглянув на часы, Джефф спохватился, что ему надо торопиться, но обещал еще вернуться, чтобы попрактиковать в иврите и доказать мне, что Мессия уже пришел, чтобы искупить грехи человеческие. Джефф объяснил, что когда Иешуа явился в мир в первый раз, он пришел как агнец Божий и был принесен в жертву на кресте, как на алтаре за грехи всего мира. Однако Джефф заверил меня, что когда Иешуа вернется, он вернется как истинный лев из колена Иудина, как великий воин, чтобы сокрушить всех врагов Бога и победить их силой своей любви. Джефф ушел, а я остался наедине с множеством путанных, противоречивых мыслей, проносящихся в моем мозгу. Мессия? Иешу? Да зачем мне все это?
Конечно, я не сомневался в существовании Бога, да и никогда.

не верил, что единственный путь обновления Божьего творения – тот, что описан мудрецами в Захаре и Каббале, мистических трудах еврейских философов. Но что означают все эти рассказни об Иешу и его методе обновления человечества перед тем, как изменить Вселенную? А потом я подумал, да и зачем обновлять этот мир? Лучше позвольте мне насладиться теми несколькими годами, которые мне отпущены в нем. Вдруг я вспомнил Элизабет, мою приятельницу, которая однажды сказала, что я не имею ни малейшего представления о том, в чем истинный смысл жизни. Но тут же прогнал из головы это неприятное воспоминание. Я сказал самому себе, что если кто-нибудь на этом свете понимает толк в наслаждении жизнью, то это как раз я. И все же я не мог освободиться от этих мыслей. Размышляя над своей жизнью, я начал понимать, что человек действительно может пробираться по жизни извилистым путем, используя самые правильные слова, чтобы добиться всего, чего он желает. Ведь я жил именно так. Я понимал, что хотят услышать от меня люди, и неискренне говорил ожидаемые ими слова. Чтобы добиться своего, я готов был идти почти на все. Внезапно это мое преступление, пусть невидимое миру, стало казаться мне неимоверно отвратительным. С тех пор, как стоит мир, люди используют слова, чтобы вводить в заблуждение и обманывать других, не задумываясь над тем, что именно эти слова делают мир таким жестоким. Мудрейший из людей царь Соломон это хорошо понимал, когда написал «Смерть и жизнь во власти языка». Что же касается меня, то как знать, сколько доброго я погубил, сколько опустошения принес в сердца множество людей своим злым языком и нечистыми словами. В тот момент, когда на меня снизошло духовное просветление, я понял, какой чудовищный вред мы наносим друг другу этим небольшим, но столь испорченным органом, нашим языком.

Чтобы научиться верить и доверять Богу, надо научиться искренне обращаться к Нему как к Отцу. «Господи, Ты знаешь, что для меня лучше. Предаю свою жизнь в Твои руки». Открытость Богу с готовностью принять Его волю и приводит к доверию. Перестает же человек доверять Богу тогда, когда полагается только на себя, когда он думает, что лучше всего сам устроить свою жизнь. Доверие Богу укрепляется по мере духовной жизни. Этому содействует опыт услышанных молитв. Когда ты усердно просил, и Господь тебе ответил, действительно подал то, чего ты искал и просил. Но часто мы допускаем ошибку, упрямо требуя от Бога исполнить то или иное наше желание. Мы не всегда понимаем, что нам полезно. Только лишь Господь знает точно, что нам требуется в тот или иной момент нашей жизни. В молитве важно не требовать безрассудно «дай то или то», «сделай так и так», но важно при каждом молитвенном обращении вверять себя в руки Божьи, просить Его помочь, если это угодно Его воле, просить разрешить трудную ситуацию теми путями, которые полезны и спасительны для нас. Проходит время, и человек начинает понимать, что Бог по своему промыслу не исполнял некоторых его желаний, что Господь вел его по более полезному для него пути, через трудности возводил к духовному, отводил от гибельных искушений и соблазнов. Такой жизненный опыт постижения промысла Божия наилучшим образом укрепляет доверие к Богу.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи, текст, который мы с вами уже тоже начали несколько последних недель. И здесь апостол Павел говорит очень важные слова. Он говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». В другом переводе: «Это не ваша заслуга, но Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не мог приписать что-либо себе». Значит, давайте еще раз скажем такие фундаментальные, важные слова. Благодатью вы спасены через веру. Это не ваша заслуга. Благодать Божья. Что-то такое загадочное вот за этим словом «благодать», о чем мы говорим, и даст Господь, еще продолжим. Но смотрите, что еще Павел говорит во 2 Коринфянам 6:1. Он говорит: «Как соработники Бога, мы умоляем вас, чтобы принятая вами благодать Божья не была напрасна». Мы вас умоляем, чтобы благодать, которую вы приняли, она не была напрасно принята вами. Я хочу напомнить сегодня некоторые истины и коснуться одной такой вот грани благодати. Давайте еще раз освежим в памяти, друзья, что такое благодать. Я лично верю, что благодать – это все, что делает Бог, чтобы нас спасти. Все, что делает Бог, чтобы нас спасти, чтобы нас преобразить в образ Сына Его, чтобы нас сделать плодовитыми, чтобы мы были способны исполнить свое предназначение, чтобы мы прожили благословенную жизнь в соответствии с Его прекрасным и мудрым планом. Вот это вот Божья благодать. Давайте еще раз. Благодать – это все то доброе, что исходит от Бога, все доброе, что делает Бог в отношении каждого из нас, чтобы нас спасти, нас преобразить в образ Иисуса Христа, чтобы нас сделать плодовитыми в нашей жизни, чтобы мы прожили жизнь в соответствии с Его планом, благословенную жизнь, исполнив свое предназначение. Это Божья благодать. Так вот, вот этой благодатью, благодать – слово, которое вмещает в себе так много всего, что делал, делает и будет делать Бог для того, чтобы нас спасти. Вот этой благодатью мы спасены. Аллилуйя! Мы спасены, и мы спасаемся, и мы еще будем спасены. Потому что эта благодать действует и будет действовать в нашей жизни. Я хотел бы коснуться сегодня важного аспекта благодати. Благодать в твоей судьбе. Как работает, как действует Божья благодать в нашей жизни. Давайте мы начнем с Евангелия от Иоанна, 15 глава, 1 стих. Кто уже знает, о чем там написано? Евангелие от Иоанна, 15:1. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – винограда». Смотрите, как Иисус расставляет роли каждого из нас, место каждого из нас. Он говорит: смотри, ты веточка, я лоза, а Отец мой – виноградарь. Какую роль в жизни, или, ну, вообще в жизни, да, веточки играет лоза, а какую роль играет виноградарь, скажите мне? Есть веточка, и когда веточка на лозе, она питается от лозы, она питается соком от лозы. Когда идет от лозы сок в эту веточку, она способна жить, она способна приносить плод, аллилуйя, и это уже благодать. Это величайшее чудо, друзья мои, когда мы привиты к этой лозе, когда ты верою находишься во Христе, и Дух Божий действует внутри тебя. Это невероятное Божье обетование. Он говорил: «Я заберу из вас сердце каменное, дам вам плотяное. Я мои мысли, мою волю, мои желания я пропишу, я вложу это все внутрь тебя». Слава Господу! Бог обещал это сделать. Он говорит: «Я это буду делать внутри тебя». Благодать делает, действует внутри нас. Кто испытывает эту благодать? Это то, что делает Бог, чтобы нас спасти, чтобы нас изменить, чтобы дать нам новое сердце. Но заметьте, есть еще виноградарь. Что делает виноградарь? Он ухаживает за веточкой. Написано, он ее подрезает. Если она, может быть, где-то упала, там припылилась, он ее поднимет, он ее подвяжет, он поставит ее на место, он следит за ней, он прикасается к ней извне. Обратите внимание. Кроме действия изнутри, есть еще Божье действие извне, когда Он прикасается к твоей жизни, к твоей судьбе извне. Это твои обстоятельства, это люди, которые тебя окружают. Это твое здоровье, это твои финансы, это твоя работа. Это абсолютно все в твоей судьбе. И виноградарь занимается тобой, он смотрит рядом. Иисус говорит: «Я лоза, прибудь во мне, прибудь во мне».
Питайся мною. Прибудь в Слове Моем, прибудь в молитве, будь в собрании. Позволь Евангелию, позволь Духу Святому действовать внутри тебя. Это Божья благодать, аллилуйя. Но благодать — это также, когда Отец, виноградарь, прикасается к тебе извне. Он берет тебя как веточку и помещает тебя в нужное место. И когда нужно, Он подрезает тебя. И когда нужно, Он очищает тебя. Он занимается тобой, Он следит за тобой. Где ты должен находиться? Что нужно сделать извне для того, чтобы веточка принесла много плода? Его цель, его задача – сделать тебя максимально плодовитым, сделать твою жизнь максимально благословенной, максимально значимой, благословенной в Божьем смысле. Мы иногда думаем: о, наверное, если я более благословенный, значит, о, значит, более хорошая машина, у меня будет больше денег будет. Это тоже хорошо, но далеко не всегда это благословляет нашу духовную жизнь. И наша тема сейчас о более глубоком смысле благословения. Аллилуйя! Он хочет, чтобы мы принесли много плода. Это чтобы ты был более похож на Иисуса. Это чтобы изменился твой характер. Это чтобы ты оказал максимально правильное, доброе влияние на окружающих тебя людей. Это чтобы ты принес много плода для Царства Божьего, для вечности. Отец прикасается к тебе извне. И это тоже благодать. Я еще раз повторю эту мысль. Благодать – это все то, что делает Бог для того, чтобы нас спасти, нас изменить и сделать нас плодовитыми для Царства Божьего. Слава Господу! Вы помните человека по имени Иосиф? В прошлый раз мы говорили про его отца по имени Иаков. Интересный человек Божий, интересная судьба, интересный поиск благословения, интересная кульминация, когда он борется с Богом, говорит свое имя, получает повреждения, но выходит из этой борьбы благословенной. Теперь давайте мы посмотрим немножко на Иосифа, друзья. Вот именно вот с вот этой позиции, с вот этой позиции, с позиции Божьей благодати в твоей судьбе. Я вот это особо хотел бы подчеркнуть сегодня. Братья мои, сестры, мы с вами здесь оказались, каждый по-своему. Кто-то давно здесь живет, кто-то совсем недавно. Кому-то здесь нравится, кому-то не нравится. Кто-то здесь радуется, кто-то страдает. Работы у нас разные, жизненные пути разные. Периоды бывают разные. Тоже иногда периоды, когда ты славишь Бога и радуешься, а иногда, когда ты славишь Бога и плачешь, потому что тебе тяжело. Ты все еще славишь Бога, но тебе тяжело. Но когда ты осознаешь, что ты веточка в руках виноградаря, что ты глина в руках горшечника, ты начинаешь по-другому смотреть на свою жизнь. Аллилуйя. Иосиф в детстве был таким, вот, знаете, ну, наверное, можно сказать, любимчиком отца, да? Можно так сказать? Отец его выделил. Не скрывал этого. Остальные, как все, как пастухи, обычные одеты. А вот он одет вот по особому спецзаказу. Особого цвета одежка. Разноцветная. Заметный был такой. Любил его отец. Скажите, это благодать? Наверное, благодать, когда тебя любят дома, когда тебя любят окружающие, и ты, они пасут, а ты-то, может, дома на другой роли немножко. И вот он был таким любимчиком. Наверное, это была благодать в доме отца. Ему было там хорошо. Но потом вдруг ему снятся сны. Сначала один, потом другой, похожий на первый. И он рассказывает этот сон братьям, рассказывает родителям. Но ни братьям, ни родителям этот сон не понравился. Братья начали завидовать, начали ненавидеть его. Даже отец пожурил его, хотя я думаю, за что? Он же ж не придумал. Но отец говорит: ну, что за сны ты вот это вот смотришь по ночам? Не нравятся мне эти сны. Там и я как бы с мамой тоже должны поклониться тебе. Что-то вот, совсем ты, Иосиф, уже спишь долго, наверное. Но я вижу Иосифа, который вдруг начинает что-то улавливать. Он вдруг начинает понимать. Наверное, моя жизнь не столько зависит от того, каким я родился в семье, и как относится ко мне отец, и в какую одежду он меня одевает. Наверное, у Бога есть для моей жизни план. И это благодать, друзья мои.
И это благодать. Когда твоя жизнь не зависит от обстоятельств, в которых ты родился, прекрасные они или ужасные. Вдруг Бог приоткрывает завесу Иосифу и говорит: дорогой, я хочу, чтобы ты ориентировался на кое-что другое. Твоя жизнь пойдет не по этим планам. Тебе не перешьют по новому размеру эту одежку. Около 17 лет ему было, когда начался новый этап в его жизни, и одежку ему уже не отец сшил. Сдернули с него эту красивую одежду. Братья родные. Вау. Благодать закончилась? Ну, смелее. По-человечески, да, начался кошмар. И ты вспоминаешь, не знаю, как вы, я особенно первые полтора года вспоминал, находясь здесь, вспоминал Крым, я думал, там была благодать. А что здесь, я понять не могу. Может, кому-то знакомо, кому-то нет, наоборот. Я вспоминал братьев моих, вспоминал церкви, вспоминал дом мой недалеко от моря и все остальное. И думал, вот там была благодать. Ну, окей. Так вот, Иосиф, давайте еще раз момент сна. Друзья, так важно, чтобы мы были способны принять от Бога Его видение для нашей жизни и осознать, что вот она, благодать. Благодать – это то, что делает Бог. Это все, что делает Бог. Это когда Он прикасается к моей судьбе извне и направляет ее так, как хочет, для того, чтобы моя жизнь максимально принесла плод и прославила Его святое имя. И я верю в сердце Иосифа, я верю, я вижу это, вот потом по его жизни, по его высказываниям, я вижу, что он принял этот вызов, он принял эти сны, как что-то, когда Бог ему просто вот сказал: Иосиф, ты должен начать ориентироваться на кое-что более высокое и глубокое для твоей судьбы. И потом, братья, он приносит им покушать, они срывают с него одежду, бросают его в яму. У вас было такое? Надеюсь, что нет, и надеюсь, что не будет. Может, у кого-то и было. Братья, родные, близкие, по крови, по духу, неважно. Бросают в яму, потом продают за деньги, 20 серебряников продают и отправляют его в Египет в рабство. В рабство. Слышите, друзья мои? Веточка все еще в руках виноградаря или нет? Почему-то он решил ее поместить. Почему виноградарь очищает и все делает в отношении веточки? Почему? Чтобы потом, дальше, чтобы больше принесла плода. Чтобы еще больше принесла плода. Там так написано. Веточку, приносящую плод, он очищает, чтобы больше. Бог смотрит на тебя, приносит плод, говорит: больше, надо больше, дорогой. Хочу больше плода от твоей жизни. Хочу, чтобы твоя жизнь больше прославила мое имя. И вдруг братья продают его, и он оказывается в Египте. Не знаю, одетый по-другому или совсем раздетый, но он оказывается в доме Потифара. Молодой парень, 17 лет. Но он не сходит с ума. Написано: Господь был с Иосифом. Аллилуйя. Вот она, благодать, друзья. Вот она, благодать, когда ты оказываешься где-то в другом месте. Когда братья твои поступают с тобой несправедливо, но ты не начинаешь замыкаться. Ты не начинаешь ожесточаться. Ты не начинаешь всех ненавидеть и смотреть на всех. Знаю, вы все такие. Ты не начинаешь так смотреть на людей. Ты не уходишь в депрессию. Ты не сходишь с ума. Вот это называется благодать. Она действует и снаружи, и изнутри, аллилуйя. Бог прикасается к тебе снаружи, к твоей судьбе, к твоим обстоятельствам. И тот же самый Бог, Дух Святой, живет внутри тебя и дает тебе благодать смотреть на обстоятельства правильно. Аллилуйя. Жив Господь. И есть текст такой в Писании, написано про Иосифа, что в железо вошла душа его. Он так много всего пережил. Ну хорошо, давайте по порядку. В доме Потифара изменившиеся обстоятельства, но Господь был с Иосифом. Если пойду долиной смерти, не убоюсь зла, потому что ты со мной. И Бог был с Иосифом. Вот почему ты не видишь Иосифа в депрессии в доме Потифара. Ты
ты видишь его достойным. Молодой парень, 17 лет, через короткое время ему начинают доверять. Так важно твое самоопределение. Вот просто посмотри в зеркало, посмотри на самого себя и скажи: ты не беженец, ты не турист, ты не путешественник, ты не гастарбайтер, ты Божий человек, в жизни которого нет случайностей. Ни война, ни еще, нет, ты не жертва обстоятельств. Мы доберемся сейчас до вот этой позиции Иосифа, но обратите внимание, Божий человек, Господь с ним там, и он не зализывает раны, а он служит. Его ставят там в доме Потифара управлять всем. Затем появляется жена Потифара и пытается его соблазнить. Но Божья благодать дает тебе силу и способность убежать от того, что может разрушить твою жизнь, твое призвание, осквернить твое сердце и твою душу. Скажите: слава Богу за Божью благодать. Благодатью вы спасены. Благодать действует внутри тебя, и Иосиф говорит: как я могу это сделать? Я не могу это сделать. И он убегает. Друзья мои, это огромное благословение, когда Божья благодать действует внутри нас, и у тебя есть способность принимать правильные решения, и у тебя есть способность убежать от того, что может тебя осквернить. Слышите меня, братья и сестры? Убегай от того, что может тебя осквернить. Убегай от того, убегай подальше. Смотрите, что для Иосифа это означало. Это означало катастрофу. То есть только вот пристроился в этом ихнем Египте. Ну вот как-то вот наладилось все, несмотря на весь ужас ситуации, вот наладилось все, слава Господу. Управляешь уже чем-то. Условия, наверное, стали лучше. И теперь твое решение. Снова куда тебя забросят? Куда? В темницу. Снова сорвут тебя, наверное, уже пиджачок управляющего. И ты окажешься где-то там вот внизу, в темнице, с крысами и с чем-нибудь еще. Веточка еще в руках виноградаря или нет? Глина в руках горшечника или нет? Или потом будешь в темнице думать: а что я, а зачем я, а куда я? А надо, может... Нет, ничего не надо. Убегай от всякого зла и будь, что будет. И будь, что будет. Не может такой человек, как я, лечь с женой Потифара. Даниил говорит: не может такой человек, как я, перестать молиться. Понимаете, ребят? Может, вся империя перестанет. Такой человек, как я, не может. Даже если я окажусь во рву со львами, я не могу. Ваши приказы, ваши законы, ваши работы, ваши дела, долги, еще что-нибудь, я не знаю. Пусть я лучше съедят меня эти львы, чем я перестану молиться моему Господу. Вот она, позиция Божьего человека.

Благодать Божья дает нам способность принимать правильные решения и убегать от того, что тебя оскверняет. Если бы Даниил перестал молиться, если бы Иосиф не устоял с женой Потифара, его жизнь пошла бы по-другому. Она не прославила бы так Бога. Но Иосиф даже является прообразом Мессии нашего Господа Иисуса Христа. Он прошел, он позволил благодати Божьей определить его судьбу. Это наша сегодняшняя тема, друзья мои. Божья благодать в твоей судьбе. Если ты доверяешься Господу, ничего не происходит просто так. Ты не жертва обстоятельств, Иосиф. Это не подстава жены Потифара. Это не то, что она тебя оболгала, тебя обманули и подставили все остальное. Нет. Твой жребий в руках твоего Бога. И Он знает, что должно произойти, а чему Он не позволит произойти. Аллилуйя. И что происходит дальше? Несправедливость подставили. Несправедливо определили в тюрьму. И дальше там ты снова находишь его не в депрессии, не сходящим с ума. Ты находишь Иосифа трезвым, видным. Он служит. Просыпаются двое человечков, и он говорит: «Ребята, что приуныли?» Мне хочется спросить Иосифа: «А ты сам как?» Типа вот, ну, не приунывший это все время. Он заметил, что они проснулись какими-то вот расстроенными. Сны видели, расстроились. Хорошо, давайте я вам их объясню. О чем это говорит? О свежести духа. Боже мой, высокий дух у этого человека. Он в темнице, столько всего стряслось. А он слышит Бога, в нем действует дар Божий. И он говорит: «Давай я вам послужу, рассказать вам ваши сны. Не я, Бог, который со мной, даст вам». И он там, этот лучик света, это Божья благодать, там, в этой темнице. Несправедливость, кошмар, зло. И он служит и истолковывает им их сны. Аллилуйя. Слава Господу. Вот она благодать, когда ты можешь служить, когда вокруг кошмар, когда все не так, все братья, Потифар с его женой, эти все вокруг. Аллилуйя. Он объясняет сны. И одному говорит: «Когда ты выйдешь, не забудь про меня. Я не должен бы здесь быть, по идее». Он выходит и забывает о нем. Забыли про тебя, да? Грустно тебе. Ну, поплачь чуть-чуть, но потом поднимись и скажи: «Я, моя жизнь не зависит от того, кто обо мне забыл. Как она не зависит и от того, что папа меня любил больше всех? Так и она не зависит от того, что кто-то ненавидит меня больше всех. Или забыл обо мне, хотя я послужил ему. Моя жизнь зависит от моего Господа». Аллилуйя. Его благодать действует в моей судьбе. И именно Его благодать определяет мою судьбу. Или Господь, благодатью мы спасены. Благодатью спасен Иосиф от кошмара в этих всех его приключениях. Благодатью он спасен и направлен к тому, чтобы его жизнь максимально прославила его Бога. Аллилуйя. И затем приходит момент, когда сон снится фараону. И начинают искать. И находят Иосифа. Иосиф говорит: «Да, жив Господь, могу рассказать, могу послужить». Я уже немножечко сокращу, да, и вдруг он, говорят, около 13 лет, да, по-моему, прошло это все приключение с момента, как продали его братья, до момента, когда он предстал перед фараоном, и тут же он стал правителем Египта. Это тоже благодать Божья, да, наверное, вот этот момент нам больше всего нравится. Нам бы перепрыгнуть эти 13 лет. Знаете, в чем проблема, что если ты их перепрыгнешь, ты не справишься с тем, что будет потом, на 13-й год. Он становится правителем Египта. Это тоже Божья благодать. Он не стал там просто для того. Заметьте, есть миссия, есть цель Божья. Как ты должен был сказать, когда ты был там в темнице или в доме Потифара, ты должен был сказать тебе: «Я не жертва заговора братьев. Я не беженец, я не кто-нибудь еще. Я человек Божий». Точно так же и здесь ты должен себе сказать: ты не просто почти фараон. Ты точно так же человек Божий, чью жизнь определяет Господь. И ты здесь для определенной миссии. Как ты был там, так ты и здесь. Иосиф, займись делом. Вообще, это не ради тебя. Это даже не ради Египта. Это ради кого?

Мы это прочитаем. До того, как он голод наслал на страну и лишил запасов пищи сынов Иакова, послушайте, до того, это Псалом 104, но я читаю в другом переводе, 104:16. Одному из них определил он идти впереди. Иосиф в рабство был продан. Друзья, давайте еще раз. До того, как он наслал голод на страну и лишил запасов пищи сынов Иакова. Речь идет о Боге. До того, как это случилось. Подожди, за сколько лет до того? 13 плюс 7? 20. Потому что голод начался еще спустя 7 лет. Вот оно что. Оказывается, Бог решил, что там будет голод. И он приготовил такую стратегию. Смотрите, он определил одному из них идти впереди. То есть это Божий план. А теперь смотрите, как он осуществляется. Это все, что я говорю последние 20 минут. Братья. Сон сначала, потом братья, ненависть. Египет, рабство и все остальное. И в нужный момент Иосиф оказывается в нужном месте. И это Божья благодать, когда ты исполняешь свою миссию. Аллилуйя. И мы идем к финишу, друзья. Я хочу, чтобы мы закончили на словах Иосифа. Стратегически важное. Его взгляд на свою жизнь. Его понимание того, что есть Божья благодать в моей судьбе. Не обстоятельства, не люди, не я сам, Господь. Приходят к нему его братья. Это проходят еще годы. И приходят его братья. И они боятся, что он вспомнит сейчас все. И вспомнит им все. И отомстит им. Они понимают, что случилось столько лет назад. Бытие, 45 глава, 4 стих. Я пропускаю кое-что, но выборочно, просто так выдергивая из его речи, я хочу прочитать. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». И теперь восьмой. «Не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей египетской земле». Аллилуйя. Это просто вот, ну для меня это, знаете, вот кульминация всей этой истории, когда Иосиф демонстрирует: ребят, хотите, я вам расскажу свою историю, как я понимаю мою жизнь. Вам, может быть, кажется все по-другому. Вы принесли отцу одежду, обманули его, сказали, что хищный зверь разорвал, вы думали, похоронили меня, вы то, все. Но, еще раз, не вы послали меня сюда. Я думаю, Иосиф, ты чего? Ну ты же только что сам сказал, вы продали меня. Продолжи вот эту риторику, продолжи, вы продали меня сюда. Я видел, как вы деньги считали. Но тут он переключается, говорит: не, ребят, не печальтесь. Почему? Потому что моя жизнь настолько завязана в Божьих руках, настолько, что ни вы, ни Потифар, ни его жена, никто другой не способен вырвать мою судьбу из Божьей руки. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, друзья мои! Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся, друзья. Давайте мы скажем это просто вот в нашем сердце и в нашей молитве нашему Господу. Не вы, не обстоятельства, не страна, не недруги твои, не друзья. Иосиф говорит: Бог послал меня сюда. Не вы послали, не вы сделали это. Потому что в моей жизни действует Божья благодать. Аллилуйя. Божья благодать определяет мою судьбу. Благодатью вы спасены. И Иосиф прожил потрясающую жизнь благодаря Божьей благодати, которая действовала в его жизни. Слава Господу. Иисус сказал: я лоза, а отец виноградарь. Ты веточка, не забудь, в чьих ты руках.
не забудь, в чьих ты руках. Он управляет абсолютно всем. Не смотри на обстоятельства вот таким образом, сколько бы Иосифу пришлось воевать, обижаться, вот, спорить с кем-то, и с Богом в том числе. Но вот эти слова демонстрируют вот это, я не знаю, такое удивительное величие этого человека, глубокое, глубоко посаженного в Боге. Он говорит: нет, ребят, не вы меня послали. Бог держит мою судьбу. Моя судьба в Его руках крепко завязана. Слава Господу! Благодатью мы спасены от бессмысленной, бесплодной жизни, от такой жизни, которая, может быть, нравилась бы тебе самому. Бог спасает нас иногда от самих себя и от жизни, которая бы тебе нравилась. Но Он хочет сделать твою жизнь такой, которая бы прославила Его святое имя. Аллилуйя! И принесла благословение и славу Его Царству.

Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид. А душа заброшена, забыта, изнывает, плачет и болит. О душе заботятся нечасто, хоть твердят о высшей красоте. Ну а ей хотелось бы счастья, а душа стремится к высоте. Топчут душу, распинают душу, убивают в ней ростки добра. И сегодня, не жалея, рушат то, что строили с трудом вчера. Где-то там внутри у человека есть душа, хорошая душа. Ей средь шума атомного века все трудней становится дышать. И она отвержена, избита в мире зла, где ложь и клевета человеком занятым забыта, ищет друга верного, Христа. Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но насколько легче б стало сразу, если б люди вспомнили про душу. Аминь.

иначе, иначе. Я только прошу.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Я маленький воин Иисуса. Я счастлив, меня Он ведет. И с Ним ничего не боюсь я. Меня Он на небо возьмет. Хочу вместе с Ним здесь сражаться, с неправдой и всяким грехом. Не стану я злу покоряться, пойду за Иисусом Христом. Хоть мал я и слаб, и беспечен, но рядом Господь мой идет. Он путь проложил к жизни вечной, и сам нас к победе ведет.

Приходилось ли вам слышать великого музыканта, одного из тех виртуозов, которые исполняют на рояле, на флейте или на скрипке вещи неимоверной трудности, которые как бы влагают в свои инструменты живое слово, извлекая из них звуки такие нежные, такие могучие, что внимать им невозможно без глубокого волнения и слез на глазах? Скажите, каким образом эти исполнители достигли такого совершенства? Они достигли его только трудом и непрестанной работой. Быть может, вы когда-нибудь бывали в цирке со своими родителями и видели там гимнастов, которые поражали зрителей своей ловкостью и силой? Такую ловкость и силу, которые почти что чудесны, они приобрели долгими, постоянно повторяющимися упражнениями. Когда смотришь на все это, то поражаешься могуществом труда, проявленным так наглядно. Во всех искусствах, во всех науках, во всех проявлениях человеческой жизни посредством труда, посредством настойчивой работы можно достигнуть поистине изумительных результатов. Посмотрите на новые здания в наших больших городах. Сколько умения, сколько мастерства и чудес техники и изящества. Милые дети, если вы желаете в свою очередь сделаться искусными работниками или учеными, инженерами, способными должностными лицами, выдающимися докторами, если вы желаете иметь успех в избранном вами деле, не полагайтесь на одни ваши природные способности, как бы велики они ни были, но усиленно работайте, трудитесь неустанно и настойчиво. Приобретайте уже с ранних лет желание, привычку, даже страсть к труду. Я часто видела, как дети, малоодаренные, но большие труженики, перегоняли в школе своих одаренных, но ленивых и беспечных товарищей. Как хорошо, что Господь даровал труду такое могущество. Как хорошо, что успех зависит больше от наших усилий, чем от природных дарований. Я не унижаю дарований, но без труда они не могут даже открыться. До тех пор, пока мы не возьмемся за что-нибудь, мы не знаем, на что мы способны. В труде обнаруживаются способности. Нету совершенно бездарных людей. Некоторым дано 10 талантов, а другим 5 или 2, или даже только 1, но и его нужно найти и использовать на Божью пользу. Например, ты, маленький друг, ты не одарен музыкальными способностями или литературными, у тебя нет способности ни к истории, ни к географии, но зато у тебя дарование математические. Ты любишь арифметику, любишь цифры. Если бы ты мог знать, какую пользу ты можешь принести людям, работая только над этой одной отраслью знаний, то с каким усердием ты начал бы прилагать к этому делу все свои силы? А у тебя, наоборот, нет способностей к математике, но есть к рисованию. Хорошо, испытай себя в этом. Развей трудом эту способность. Возьми бумагу и карандаш и принимайся за дело. Может быть, в тебе сокрыт талант великого художника? Энергия работы, могущество труда над одним только дарованием могут произвести чудо. Вы видели людей, о которых говорят, что они святые, молитвенники, хорошо проповедуют Слово Божие. Думаете, это им дается даром? И это последствия великого труда, усидчивости, дисциплины, часов над Библией, часов на коленях и в молитве. Как физическое, так и духовное совершенство дается усердием, усилием, трудом. Есть еще одна хорошая сторона труда – вознаграждение. Я не имею в виду плату за труд, но радость, которую он доставляет. Я не думаю, что в мире есть что-нибудь, что доставляет человеку больше удовлетворения и радости, чем деятельность. Вы, наверное, уже сами испытали это на себе. Окончив день полный занятий, полный дел, связанных с школой и домом, вы тоже, наверное, ощущали особенное приятное удовлетворение и ложились в постель с радостно бьющимся сердцем. Все, что просила мама и поручил отец, было исполнено. Все, что задали на дом учителя, тоже
и вы даже успели кое-что сделать и для себя, применив свою изобретательность, что-нибудь построили или нарисовали, или пошили, или вышили. Если же наоборот, вы попусту потратили время и проиграли или пробегали весь день, совесть обличает вас, и утром вы ищете отговорки, чтобы не пойти в школу, потому что уроки не приготовлены, а экзамен на носу. Отдых только тогда приятен, когда он приобретен, когда заслужен трудом и утомлением. Утомление. Неужели, боясь утомления, вы будете избегать труда? Разве безделие не утомляет еще более, чем труд? Разве лень и скука приятнее труда? Что касается меня, то я больше устаю от безделия или от мысли, что я что-то не окончила или сделала небрежно кое-как. Утомление. Не злоупотребляйте этим словом, как некоторые дети, которые после малейшего усилия говорят: «Я больше не могу, у меня голова болит, я утомился». Однажды мне пришлось посетить с одним совсем еще молодым юношей, даже подростком, степенного старика, государственного деятеля в отставке. В свое время он много потрудился, занимая ответственный пост в стране. Во время разговора юноша сказал, что он очень утомлен, упал духом и потерял всякую энергию. Почтенный старик остановил его при этих словах. «Вы утомлены?» — воскликнул он с живостью. «Утомлены? Ваши лета? Какие же, собственно, тягости пришлось вам нести?» Ни я, ни мой юный друг никогда не забыли этого урока. В другой раз на мой вопрос о его здоровье старик отвечал, что чувствует себя прекрасно и только после продолжительной работы слегка бывает утомлен, а ему было за 80 лет. А сколько людей чувствует себя страшно утомленными и переутомленными, поработав совсем немного? Вознаграждение труда в самом труде. Вознаграждение труда – это отрада, это возможность употреблять в дело свои физические силы и умственные способности, это сознание, что ты делаешь что-то полезное. Без радости труда жизнь была бы невыносимой. Многие, пытаясь изображать муки ада, придумывали разные мучения, но они забыли одну пытку, которая, по-моему, превосходит все другие – это полное бездействие в продолжении всей вечности. Я предпочла бы в 1000 раз Сизифову работу. Наверное, вы знаете эту историю, а если нет, то я вам ее расскажу. Она взята из греческой мифологии. За содеяние на земле прегрешения Сизиф был осужден безостановочно катить на вершину крутой горы громадный обломок скалы. Но как только он достигал вершины, обломок немедленно скатывался вниз, и работу приходилось начинать сначала. Конечно, это было в крайней степени утомительно и скучно, но еще невыносимее было бы сидеть на камнях целую вечность без всякого движения. Разве вы не согласны со мною? Итак, труд благодетелен сам по себе. Он хорош еще и потому, что отвлекает нас от разных искушений, а праздность, то есть безделие, мать всех пороков. Душа праздного человека похожа на крепость, открытую со всех сторон и покинутую защитниками. Такой крепостью враг может овладеть без всякого усилия. Дьявол зорко выслеживает ленивцев, чтобы сделать из них себе добычу. Когда он видит дитя рассеянное и нерадивое, работающий без всякого мужества, он тотчас же приближается к нему и нашептывает ему всевозможные вредные мысли и желания, а такие мысли толкают его на дурные поступки. Если же дьявол видит мальчика или девочку занятых, трудолюбивых, работающих, он знает, что ему тут нечего делать, что его даже не будут слушать, и тогда он удаляется. Наконец, дорогие дети, труд приносит обеспечение и богатство как умственное, так и материальное. Трудолюбивым принадлежат благосостояние, таланты, знания, уважение, спокойная старость. Чем большим трудом все это давалось, тем больше приносит наслаждение. Священное Писание говорит: «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежного обогащает». Притчи, 10 глава, 4 стих. Милые дети, вы видите теперь, что труд – источник многих благ, что он есть источник счастья. Слово Божие говорит: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей».
На нашем современном языке это значит, что хорошо тому, кто рано приучился усиленно трудиться. Плач Иеремии 3:27. Подчинитесь же этому закону рано и радостно. Старайтесь сделать вашу жизнь деятельной, плодотворной. Это не помешает вашим забавам и играм. Известно, что дети, умеющие хорошо работать, в то же время и самые резвые и веселые во время игры. Вот еще одно преимущество труда. Если есть среди вас, слушающих меня, ленивый, надеюсь, я убедила вас, что труд нужно любить, а ленности гнушаться и бороться с ней изо всех сил. Просите же Бога дать вам силы бороться с этим пороком и сделайте своим девизом слова «Будем трудиться».

я все помолился, садгуря не пошла. У пенька, где жук возился, прудик тоненький нашел и помчался по дорожке. Прудик мой свистит, ну какой я дед, как рожка. Зря так мама говорит, стукнул маке по макушке. Но не было цветка, а под кустиком лягушка. От испуга квап, я запнулся обо что-то и прутом машу на ней, а во мне не знаю кто-то. Прошептал: смотри, не бей. Видно, мама увидала из окошка своего, или бабушка сказала. Оглянулся, никого. Я пошел назад тихонько, стал искать среди ветвей. Кто это любит лягушонка? Сознавайся поскорей. Никого, я быстро к маме про лягушку рассказал.

Мама склонилась над засыпающей Людочкой, поправила сбившиеся на подушке волосы и нежно поцеловала дочурку. Та встрепенулась, открыла большие задумчивые глаза и тревожно пробормотала. «Мамочка, я что, уже не смогу ходить?» Мама улыбнулась ей в ответ как можно веселее, хотя ее припухшие глаза были полны слез. «Что ты, Людочка, все будет хорошо. Врачи считают, что ты выздоровеешь. Спи, дорогая». Девочка послушалась и погрузилась в тяжелый сон. Снотворное действовало недолго, и Люда, просыпаясь, вновь металась на больничной койке от боли. Недавно, возвращаясь из школы домой, она попала под машину. В результате был поврежден позвоночник. Что будет дальше, покажет только время. Через месяц папа привез Люду домой и на руках внес ее в квартиру. Исхудалые руки дочери обнимали его сильную шею. Идти сама Люда не могла. Впереди девочку ожидали бесконечные сеансы массажей и изнуряющих упражнений, таблетки и уколы. Но все это ерунда. Главное – снова ходить. Прыгать в классике, как соседские девочки во дворе. Плавать в море с сестренкой. Бегать без устали в догонялки. Девочку встречали возле подъезда ее подружки и знакомые. Кто-то совал ей

0: и в руки конфеты и печенья, говорил добрые слова утешения. Вот и ее кровать. Папа заботливо передвинул ее к окну. Здесь будет удобнее читать, да и видно все, что происходит во дворе. Дома Людочку охватило чувство сладостного покоя. У постели что-то весело щебетала маленькая сестричка Ирочка. Хлопотала с обедом мама. Вставать с кровати врачи пока не разрешали. У девочки от слабости еще кружилась голова. Почти каждый день Люду навещали ее подружки и одноклассники. Она всем им была очень рада. Проходили дни. Лекарства девочки почти не помогали. Однажды мама вошла к Людочке, как-то особенно возбужденная. Она склонилась над дочуркой, поцеловала ее бледные щеки и успокаивающе заговорила. «Доченька, тебе нужно срочно поехать в одну очень хорошую лечебницу. Там ты поправишься, окрепнешь. Мы с папой тебя отвезем, но побыть там тебе придется без нас. Лечебница на берегу моря. Там такой чудесный воздух. Я знаю, ты быстро подружишься с другими детьми, ведь ты у нас общительная девочка». Люда широко открыла голубые глаза. Уезжать из дома и расставаться с родными ей никак не хотелось. За свои 11 лет она никогда надолго не покидала родителей. Разве только когда ездила на каникулы к дедушке с бабушкой. Но ведь это совсем другое.
1: «Нет, мамочка, не прогоняйте меня. Я не хочу от вас уезжать. Там мне будет плохо».
0: Люда заплакала. Из ее рук выпала книжка, и на шум в комнату забежала сестричка Ира. Девчушка никак не могла понять, в чем дело, но ласково начала гладить пухленькими ладошками ноги Люды. Она решила, что у нее снова начался приступ боли. В последнее время это случалось довольно часто. Мама бессильно опустилась в кресло и сама, вдруг словно утратив последние силы, разрыдалась. Люда сразу притихла. Мама сквозь слезы объясняла своей больной дочери. «Это же твой последний шанс, понимаешь? Знала бы ты, сколько труда стоило нам с папой достать путевку в лечебницу. Там очень хорошо помогают таким детям, как ты. Многие из них, побывав там, возвращаются домой вполне здоровыми. Ты же едешь ненадолго, а всего на 35 дней. Решай, Люда, не хочешь же ты быть инвалидом? Да и мы с папой будем навещать тебя». Мама умоляюще смотрела на дочь. Несчастье сделало ее девочку не по-детски серьезной и задумчивой. Но все же она еще совсем ребенок, нуждающийся в нежности и тепле родительского дома. 35 дней для нее большой срок. Что она скажет в ответ?
1: «Я правда не хочу никуда ехать, мамочка. Но если так надо, я согласна».
0: «Молодец, дочка. Ты должна быть сильной. Тебе надо все победить, понимаешь?» Люда понимала и вместе с мамой стала готовиться к своей поездке. Ехать надо было через несколько дней. Дорога была долгой и утомительной. Жаркое солнце, горячий ветер, дорожная пыль – все это южное лето. И вот за поворотом показалась ярко-бирюзовая полоса – море. Как, наверное, была бы счастлива Люда приехать сюда для отдыха со всей своей семьей. Она так любила прыгать в прохладные соленые волны моря, строить песочные замки на берегу, загорать и резвиться, как все дети. Но ничего, может, когда-нибудь это все вновь повторится. Папа остановил автомобиль возле высокого забора. Приехали. Сердце Людочки забилось в тревожном предчувствии. Мама что-то нежно прошептала ей в ухо и пошутила. «Смотри, не сбеги отсюда без нас, хорошо?» Родители помогли дочке выбраться из машины и повели к павильону. Ноги Люду почти не слушались. Но все же у нее есть шанс. Она будет бегать, как все дети в ее возрасте, обязательно. Улыбающаяся медсестра показала Людочкину комнату. Родители помогли ей занять койку у окна и разложить в шкафчике вещи. Тумбочку наполнили продуктами и книгами. Все готово. Пришло время расставаться. Люда крепилась. Не хотелось показаться плаксой перед своими новыми соседками. Они смотрели на новую девочку, не скрывая любопытства. Мама и папа, пообещав приехать на выходные, поцеловали дочку и скрылись за белой блестящей дверью. Чувство глубокого одиночества охватило Люду, и она растерянно стала разглядывать соседок. Возле нее стояла кровать симпатичной черноволосой девочки. Та приветливо улыбнулась Люде и подмигнула темным задорным глазом. Чуть дальше расположилась высокая худышка с добрым лицом и смешными коротенькими косичками. Девочка что-то с интересом вязала блестящими длинными спицами. В углу было место кучерявой толстушки. Людочке показалось, что девочка как-то ухмыльнулась, встретившись с ней взглядом. В ее руках был резной детский костыль. Видимо, незнакомка куда-то собиралась пойти. Люда слегка позавидовала ей. Так ходить она еще не может. Девочка неожиданно спросила Люду. «Тебя как зовут?»
2: «Люда, а вас?»
0: Ближайшая соседка весело представилась Наташей. Высокая худышка – Олей, а толстушку с костылем звали Тоней. В течение следующего часа знакомства девочки расспрашивали, что с ней случилось, как и откуда она сюда попала. Рассказывали свои не менее трагичные истории болезни. Но все они были полны надежды на полное выздоровление, особенно Тоня. Она хвастливо выставила вперед свой костыль. «Я хожу уже почти самостоятельно. Мои папа и мама для меня ничего не жалеют, я у них одна. А вот Наташке отсюда долго не выбраться. А тебе уже, наверное, и дома-то забыли». «Ну что ты, Тонечка, скоро уже папа приедет!» Ничуть не обижаясь, улыбнулась в ответ Наташа. И пояснила Люде. «Он не так давно приезжал. Живем мы недалеко, да и семья у нас не маленькая, но мне Бог помогает. Все будет хорошо, вот увидите, девочки». Тоня снова в ответ недовольно буркнула. «Как же, ей Бог помогает! Сказки все это! Мне и родители так сказали, когда я им про тебя рассказала!» Люда внимательно присматривалась к девочкам, пытаясь угадать, с кем она сможет подружиться. Все они были примерно одного с ней, Людой, возраста. Но такие разные. Что ж, время покажет. Люда прилегла на постель и попробовала почитать. Вскоре в их комнату принесли обед, и приветливые медсестры помогли девочкам разместиться за столом. Так начались дни в приморской лечебнице. Вскоре Люда поняла, как бывает заносчива и груба толстушка Тонечка. Ко всем равнодушна высокая Оля и приветливая соседка по кровати Наташа. С ней Люда и подружилась. Новая подружка показала Люде красивую толстую книгу с необычными картинками, детскую Библию и целую стопу ярких христианских журналов. Это стало их общей библиотекой. А по вечерам Наташа, поудобнее устроившись на кровати, мечтательно рассказывала всем о жизни ее дружной семьи, о христианском летнем лагере, где всегда случалась масса самых разных приключений, о своих бесчисленных подружках и друзьях. Очень часто Наташа получала от них длинные веселые письма и тут же принималась за ответ. С этой девочкой Люда чувствовала себя уверенно и легко. Ей очень не нравилось, когда Тоня смеялась над Наташными рассказами. Больше всего Люду удивляло то, что ее новая подружка ни на кого не обижалась, а Тоне она всегда отвечала: «Смейся, если хочешь. Я-то знаю, что все это правда». По вечерам и рано утром Люда слышала, как тихонько, уткнувшись в подушку, Наташа молилась своему Богу. Иногда после этого ее глаза были влажными от слез. Наверное, ему она доверяла свои печали и тревоги. Может, это он в ответ делился с ней своей небесной радостью и счастьем. До приезда родителей Людочка считала дни и часы. И если бы не Наташа, ей трудно бы приходилось. Девочка за это время многое узнала об Иисусе и почему-то ни секунды не сомневалась, что написанное в Наташиной Библии о нем – правда. А подружка доверчиво шептала ей в самое ухо: «Я буду за тебя молиться, если хочешь. Он тебе поможет, и ты скоро будешь здорова». Людочкины глаза светились благодарностью. А когда приехали мама и папа, она встретила их молитвой «Отче наш».
1: «Кто тебя научил этому, дочка?» – удивлялась мама.
0: Люда с гордостью указала на Наташу.
2: «Мы детскую Библию вместе читаем, мама, и молимся перед процедурами. Это так помогает, ведь Бог все слышит, правда? Вот смотрите!» И девочка продемонстрировала родителям, как послушно стали сгибаться и разгибаться ее ноги.
0: Папа и мама были безмерно рады успехам дочери, а на ее рассказе о Христе только растерянно пожимали плечами. Как правильно среагировать на все это, они еще не знали. А в углу ухмылялась кучерявая толстушка.
2: «Еще одна помешалась на боге!»
0: После отъезда родителей Люда щедро угощала девочек фруктами и сладостями. Но все самое лучшее она отдавала Наташе. Та все принимала, смущаясь, и благодарила Бога за заботу. Прошло еще 2 недели. За это время многое изменилось в жизни девочек. Худенькую Олю перевели в другое отделение. Наташа стала потихонечку самостоятельно ходить по комнате, держась за мебель. Людочку медсестры учили крепко стоять на ногах у кровати. Врачи обещали ей скорое выздоровление. Еще бы, ведь она так молится об этом Иисусу. На днях она попросила Бога, чтобы он простил ее за непослушание и записал ее имя в книгу жизни. Теперь Люда ни минутки не сомневалась в том, что скоро снова будет ходить. А на сердце у нее было радостно и уютно. Наташа научила ее молиться за маму с папой, за сестренку и всех, кто в этом нуждался. Рассказы в детской Библии теперь стали еще интереснее и заманчивей. Так изменилась жизнь 3 девочек. Лишь Тоня оставалась по-прежнему колючей и неприветливой. Она так и ходила изредка по палате, тяжело опираясь на свой резной костыль. В ее здоровье ничего не изменилось. Теперь дни в лечебнице побежали все быстрее и быстрее. Люда чувствовала, как сильно соскучилась по дому, но со страхом ожидала разлуки с Наташей. И вот однажды в их палату шумно, весело вошел черноглазый высокий мужчина.
2: «Папочка!» – восторженно вскрикнула Наташа.
0: В отличие от Тони и Люды, к ней родные приезжали очень редко. Людочка за время своего пребывания здесь видела Наташиного папу впервые.
2: «Радуйся, доченька, я за тобой! Твое время лечения прошло! Собирайся домой!» Вся комната наполнилась звонким смехом и щебетанием Наташи.
0: Люда же с грустью смотрела, как мужчина и подошедшая медсестра укладывают девочкины вещи и помогают ей собраться в дорогу. Вот и все. Наташа медленно присела на Людочкину койку.
2: «Не грусти, ты теперь моя сестра, сестренка во Христе. Мы с тобой будем переписываться и ездить в гости, ведь скоро совсем выздоровеем, а этот тебе от меня, на память».
0: Наташа протянула Люде детскую Библию. На первой страничке она написала доброе пожелание и свой адрес. Наташин папа угостил Тоню и Люду вкусными конфетами и печеньем и поторапливал дочку закончить с расставанием. Люда плакала так, словно прощалась с кем-то самым родным и близким. Даже толстушка Тоня казалась грустной и примолкшей. Когда Наташа ушла, палата стала такой пустой и унылой, будто ее покинула сразу целая компания детей. Вскоре и оставшиеся 2 девочки покинули палату. Осенью Люда пошла в школу. И хотя мама провожала и встречала ее после уроков, она чувствовала себя вполне здоровой и самостоятельной. Девочка никогда не расставалась со своей детской Библией. Дома читала ее сестренке, а в школе показывала одноклассникам. Папа и мама ей не мешали, но сами оставались в стороне от Бога. Люда верила, что и они всем сердцем полюбят Иисуса, как она. Обо всем этом девочка шептала в своих доверчивых молитвах. Врачи в больнице удивлялись ее скорому выздоровлению и хвалили лечебницу. Но девочка знала, кто помог ей снова встать на ноги. Очень часто Люда получала длинные письма от Наташи. Девочка аккуратно хранила их в выдвижном ящике письменного стола и радостно отвечала подружке. Но самое интересное было то, что часто к Людочке заходила толстушка с резным костылем. Тоня училась в соседней школе и жила неподалеку. Она важно усаживалась в мягкое кресло в Людочкиной комнате и слушала, как та читала ей библейские истории. Видно, дни, проведенные вдвоем в далекой приморской лечебнице, не прошли даром и для нее.

0: Многословие. Книга притчей Соломоновых, 10 глава, 19 стих. Линда возвращалась из школы печальная. У нее был очень трудный день. Как только она переступила порог родного дома, крупная слеза скатилась по ее щеке и упала на кружевной воротничок. Мама сразу поняла, что у дочери неприятности. «Что случилось?» – участливо спросила она, готовая оказать любую помощь. Щеки Линды тут же загорелись от стыда.
1: «Я сегодня наговорила столько всяких глупостей! Почему у меня не хватает мудрости?»
0: Мама обняла Линду за плечи. «Расскажи мне, что произошло?» Они сели на диван, и Линда начала свой печальный рассказ.
1: «Сегодня утром Марта сказала, что у меня очень красивое платье. А я ответила: «Ох, оно такое же древнее, как наши холмы. Его надо залатать на рукавах и выбросить. Я никогда не буду носить в школу латаную одежду». И тут же я заметила, что рядом стоит Мария. У нее на платье есть две небольшие латки. Конечно, ей было больно это слышать, ведь они живут бедно. Мария стала печальная. Она сегодня почти не разговаривала со мной. «Мама, я же совсем не хотела обижать свою лучшую подругу!»
0: Линда заплакала, уткнувшись лицом в ладони. Мама терпеливо ждала, когда она немного успокоится.
1: «А в обед наш класс повели на игровую площадку», – продолжала Линда. «Все, как обычно, разговаривали и смеялись. А потом вдруг наступила тишина. В это время я громко сказала что-то смешное. Но никто не засмеялся. Только Вернер шепнул мне: „Тише, они же молятся“. Оказывается, мы проходили мимо первоклассников, которые молились перед началом игры. Мама, мне было так стыдно!»
0: Линда снова закрыла лицо ладонями и горько всхлипнула.
1: «А на последней перемене я дразнила одну девочку из 8 класса. Раньше я никогда не делала этого. Мне просто хотелось сказать что-то веселое, а слова так и полились. Это услышал наш учитель и отправил меня в класс, чтобы я подумала о своих словах. Мама, теперь мне вообще не хочется идти в школу. Ну почему я такая? Что мне теперь делать?»
0: Мама взяла Линду за руку и задумчиво сказала: «Многословие – это твоя проблема. Ты стала произносить слова раньше, чем научилась ходить. И в 2 года уже хорошо разговаривала. С тех пор ты любишь поговорить, и нам с папой часто приходится останавливать тебя. Когда Марта похвалила твое платье, ты могла бы просто сказать „спасибо“. Этого было бы достаточно. Но ты попыталась придумать мудрое изречение и создала себе проблему, ранив подругу. Тебе надо прилагать старания, чтобы удерживать свой язык от лишних слов». Мать взяла Библию, лежащую на краю стола, и открыла книгу притчей. В 10 главе нашей любимой книги есть стих, который написан лично для тебя. Послушай: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Если будешь много говорить и придумывать всякие шутки, обязательно согрешишь. Пустые и хвастливые слова огорчают нашего Господа и не приносят никакой пользы. Разумный человек умеет сдерживать свой язык. Тебе надо попросить у Бога мудрости, чтобы знать, когда говорить, а когда молчать». Линда вздохнула.
1: «Я буду молиться об этом», – пообещала она. «У меня нет такой мудрости, и мне совсем не хочется повторять свои ошибки».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Бог не оставил вас». Бывали когда-нибудь у вас депрессии? Бывали у кого-нибудь моменты, когда вас вдруг охватывало состояние какой-то непонятной, но очень сильной внутренней тревоги и растерянности? Настолько сильной, что оно лишало вас сна многие часы подряд? Бывали ли у вас моменты, когда вы настолько падали духом, что никто не мог утешить вас? Ощущали ли вы в себе настолько сильную подавленность, что уже думали отказаться от борьбы, видя, что в вашей жизни есть цепь сплошных неудач и поражений? Я не говорю сейчас о физическом состоянии. Я не говорю о тех, у которых проблемы с обменом веществ или психическом здоровье. Нет, я говорю о христианах, которые время от времени вынуждены бороться с депрессией, которая приходит на них совершенно неожиданно и вроде бы ниоткуда. Их подавленное состояние зачастую имеет не один источник, а сразу несколько. Иногда они получают удары со всех сторон, пока не придут в такое отчаяние, что оно начинает омрачать всю их жизнь. Если это о вас, тогда Псалом 76 был написан специально для вас. Цель всего этого псалма – указать вам выход из вашего состояния депрессии и страха. Этот псалом был написан человеком по имени Асаф, левитом из священнического колена Израиля. Асаф также был псалмопевцем и был назначен Давидом начальником хора певцов. Также Асаф написал 11 псалмов, и все они исполнены таким количеством советов и увещеваний к жизни в праведности для Божьего народа, что я бы назвал этого человека проповедником для верующих. Асаф написал 76-й псалом после того, как впал в страшную бездну отчаяния. Его душевное состояние стало настолько тяжелым, что ничто не могло уже утешить Асафа. «Душа моя отказывается от утешения», – писал он. Этот благочестивый муж находился в таком отчаянии, что ничто из того, что могли сказать ему люди в утешение, не могло вывести его из этого состояния. Да и сам Асаф не мог выдавить из себя ни слова. Он писал: «Я потрясен и не могу говорить». Но Асаф был человеком молящимся. Мы видим это в том же псалме, когда он свидетельствует о себе: «Глас мой к Богу, и он услышит меня». Я уверен, что Асаф слышал очень похожее свидетельство самого Давида из псалма 33: «Очи Господа обращены на проповедников, и уши его к воплю их». Давид говорит ранее в том же псалме: «Я взыскал Господа, и он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Вне сомнения, Асаф слышал из уст Давида волнующую историю о том, как он вынужден был убежать в Геф, чтобы скрыться от Саула. Чтобы в этом городе его не узнали и не убили, он должен был притвориться сумасшедшим. Этот преследуемый всеми Божий слуга впал тогда в такое отчаяние, настолько все ему казалось безнадежным, что он взывал к Богу. Он взыскал Господа в своей душевной скорби, и Давид свидетельствует, что был полностью избавлен от нее, и более того, Бог даже вложил в сердце Давида новую песнь. Мы видим, как Давид поет своим музыкантам новую песнь, песнь веры, в псалме 39. Несомненно, этот псалом попал в руки к Асафу как начальнику хора. Этот псалом утверждает: «Он услышал вопль мой, изрек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои». Будучи начальником службы прославления для всего народа, Асаф пел эти псалмы, повествующие об избавлении и отвеченных молитвах. Он говорил об этих самых истинах Израилю, облекая их в песенную форму и руководя их пением, направляя хор сливаться в едином голосе веры. Удивительно, но в своем собственном псалме прославления, в псалме 77-м, Асаф даже обличает Израиль за его неверие. Он укоряет его, говоря, что Бог не отвечал на их молитвы из-за греха, как написано, и они не были верны Богу духом своим. Они говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Может ли Он дать хлеб?» При всем том они продолжали грешить и не верили чудесам Его. Они искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Они искушали и огорчали Его. Но вот теперь Асаф переживал свою собственную скорбь.
Библия не рассказывает нам о том, что послужило причиной такой депрессии Асафа. Все, что мы знаем, это то, что на душе у него было так тяжело, что он не мог спать вообще. «Ты не даешь мне сомкнуть очей моих». В этот момент Асаф пишет, что он был расстроен молчанием Бога. «В день скорби моей ищу Господа. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать?» Похоже, что начальник хора Израиля был готов заключить: «Бог не отвечает на мои молитвы». Является ли эта история историей только одного благочестивого, испытавшего отчаяние человека из Ветхого Завета, или же она знакома также и многим молящимся сегодня верующим? Может ли эта история Асафа каким-то образом быть описанием вашей собственной духовной борьбы? Здесь перед нами благочестивый, молящийся, исполненный веры человек. Асаф не был каким-то плотским грешником, он любил Божье Слово и проповедовал его собранию, но пришел момент, когда он погрузился в страшную депрессию. И судя по данным опроса общественного мнения, недавно опубликованного в одной газете, асафового настроения из Псалма 76 разделяют большинство американцев. Да, действительно, асафово состояние духа не является каким-то необычным для верующих. На самом деле, оно является результатом того огненного испытания, которое, согласно апостолу Петру, общее вообще для всех христиан. Петр писал: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Петр говорит нам сегодняшним, по сути, следующее: «Ваше испытание не есть что-то новое. Через все это проходил народ Божий на протяжении столетий. И я обнаружил, что такие глубокие, мрачные испытания бывали у всех великих проповедников последних 200 лет. Например, Чарльз Сперджин был известен как один из самых благочестивых библейских проповедников всех времен. Сперджин был мужем молитвы, искавшим Бога постоянно, и тем не менее и у него также бывали периоды глубокой депрессии. Джон Флетчер, еще один такой служитель Божий, у которого бывали глубокие депрессии. Он служил при самом Джоне Весли, который, кстати, называл Флетчера самым благочестивым человеком на всей земле. Присутствие Христа было настолько мощным в жизни Флетчера, что часто, когда он входил в комнату, его друзья умолкали. Этот человек буквально источал из себя Дух Христов. Но и Флетчер также проходил через те страшные глубины подавленности, о которых говорил Асаф. Неудержимая меланхолия вдруг охватывала его как будто ниоткуда, и удрученность духа не оставляла его много дней подряд. Флетчер переживал ужасное испытание удручения, будучи, тем не менее, не в состоянии дать какое-либо рациональное объяснение им. Эндрю Бонар, благочестивый молящийся пастор XIX века, писал, что у него также были подобные моменты. Однажды он сделал следующую исполненную душевной муки запись в своем дневнике: «В небесной гонке я пасу задних. Бог уже не использует меня для обращения душ так, как он делал это раньше. Мне нужно освободиться, выйти из тени страха, неуверенности. Некоторые, даже из самых моих близких друзей, похоже, не одобряют мои стремления. Стыд и печаль наполняют меня из-за моей несвятости. Что я утратил? Сердце мое изнемогает во мне. Меня обличает та святость, которую я вижу в других. Между мной и сыном праведности установилась отчужденность. И мне кажется, я даже слышал, как Господь сказал мне: „Я не очень нуждаюсь в тебе сейчас“». Похоже, среди самых святых, самых благочестивых и молящихся служителей нет ни одного, кто бы не проходил через такие моменты. Все они говорят о состоянии подавленности и упадка духа, который вдруг находит на них. И мало кто из них мог объяснить, откуда эта черная туча нашла на них. Это состояние редко имело одну причину. Гораздо чаще оно было следствием нескольких накопившихся одна за другой неудач.
Даже и благочестивый преданный апостол Павел не был застрахован от таких депрессивных состояний. Он писал коринфянам: «О скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверх сил, так что не надеялись остаться в живых». Греческое слово, которое использует Павел в этом стихе и которое переведено как «не надеялись», в точном переводе имеет следующий смысл: «не могли понять, откуда это». Мы были в таком отчаянии, что лучше бы уж приняли смерть. Другими словами, он говорит, мы желали умереть, потому что не могли понять, что это на нас навалилось, что это такое, через что мы проходим. Мы были отягощены сверх наших сил. Трудно представить себе, чтобы такие слова исходили из уст Павла. Кто доверялся Богу больше, чем этот бесстрашный апостол? Кто постился и молился больше, чем Павел? У кого еще было столько отвеченных молитв? И тем не менее, и на Павла нашло состояние такого упадка духа, которое он вряд ли когда-либо испытывал в своей жизни. Что же это было за состояние? Некоторые толкователи Библии считают, что оно было результатом сразу нескольких испытаний. И одним из таких испытаний была глубоко переживаемая им сердечная скорбь из-за того, что те, которых Павел любил, позже обратились против него. Его прежде близкие друзья не только оставили Павла, но и распространяли ложь о нем. Они бесчестили его имя, и вдобавок к тому Павла мучили сильные боли. Он не раз терпел кораблекрушение, также против него составляли коварные замыслы с целью лишить его жизни, и в довершении ко всему Павел нес на себе еще и груз попечения о множестве церквей. Это было слишком большим грузом для одного, и при всей его тяжести это не объясняет всей той глубины отчаяния, которую Павел ощущал. Он писал: «Я впал в такую душевную агонию, что и не думал даже, что выживу. Я думал, что все это убьет меня». Конечно же, Павел был избавлен от этих мук. Он вышел из них победителем, но память о том ужасном периоде отчаяния навсегда осталась с ним. Многие благочестивые люди, преданные святые, молящиеся слуги Иисуса Христа, знают, что значит этот вопль Асафа. Это их состояние вовсе не образ их жизни, нет. Они любят Бога, но они просто были ошеломлены, потому что сатана нашел на них как река, и, подобно Павлу, они отягощены сверх сил. Христос – наш пример во всем, что предстоит испытать нам в жизни. Христос сострадает нам в немощах наших, но даже у Него был в жизни такой очень тяжелый момент. Иисус сказал это, когда приближался Его час распятия, зная, что смерть Его близка, и греческое слово, переведенное как «возмутилась», означает «взволновалась» или «встревожилась». Иисусу предстояло самое тяжелое испытание в его жизни. Оно было настолько беспросветным и глубоким, что он позднее даже восклицает: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Он даже сказал тем стражникам, которые распнут его: «Теперь ваше время и власть тьмы». Какие необычные для Иисуса Христа слова! Однако этим Христос, по сути, говорил следующее: теперь время действовать сатане. Время, оставшееся до смерти Иисуса, было дано врагу для того, чтобы удручать его, и дьявол собрал все свои силы, чтобы терзать сердце молящегося святого человека. Подобным же образом и вы можете не сомневаться в том, что ваш мрачный период терзаний есть дело рук сатаны. Господь не посылает на свой народ такое страшное депрессивное состояние. Откуда мы это знаем? Мы, подобно Асафу, молимся, славим Бога, стараемся исполнять Его волю, желаем полного освобождения от власти греха, а все это и есть именно такая жизнь, которую сатана приходит, чтобы разрушить. В то же самое время мы можем нисколько не сомневаться в том, что Бог позволил этому состоянию прийти в нашу жизнь с очень благой целью. Иисус сказал своим ученикам: «Что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Этим Он говорил им: «Я не могу до конца объяснить вам это. Все, что я могу сказать вам, это то, что Бог допустил в вашей жизни этот момент, этот период беспросветной тьмы. Думали ли вы когда-нибудь себе так? Что мне сказать? У меня нет слов, чтобы объяснить, через что я сейчас прохожу». И Павел,
открывает нам особую цель, какая есть у Бога для нас в такие мучительные, темные периоды нашей жизни. Он писал: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во время скорби нашей, чтобы и мы могли находящихся во всякой скорби утешить тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Теперь вы понимаете, какова Божья цель во всем этом? Посреди наших скорбей Дух Святой утешает нас. И в свою очередь мы становимся способными нести утешение другим, которые также переносят глубокую скорбь. Это и есть работа Духа Святого – нести утешение своему народу устами тех, кто уже был испытан. И, следовательно, из этого мы познаем, что чем тяжелее становится наше страдание, тем утешение Господне для других становится в нас все более и более могущественным. Среди подписчиков нашего служения есть два дорогих брата по имени Израиль и Джесси Мартин. Израилю 100 лет, а Джесси 102. Один оставил работу в 92 года, другой в 97. И каждый из них любит Господа и получает мои проповеди уже много лет. Эти люди не просто кровные братья, они настоящие братья в Господе. Оба свидетельствуют о том, что, несмотря на все суровые и трудные испытания, через которые пришлось им пройти на протяжении всей их долгой жизни, радость Святого Духа в них только возрастала. Они пережили все страшные катастрофы целого века, Великую депрессию, две мировые войны, страшные засухи. За всю их долгую жизнь им приходилось не раз перенести и много личных страданий. И тем не менее, достигшие столетнего возраста, эти братья могут с улыбкой на лице заявить в полной уверенности: «Мы прошли через все, и Бог ни разу не оставил нас». Их свидетельство – свидетельство тех, кто прошел через все, и есть утешение от Духа Святого для всех нас, слушающих их. Что так беспокоило Асафа, что он не мог сомкнуть глаз? Свидетельством Асафа было следующее: «Я вопию Господу, я молюсь до глубокой ночи, и я знаю, что Он слышит меня, но я не вижу ответов на мои молитвы». Не забывайте, этот человек, начальник израильского хора, сам свидетельствовал в Псалме 49 о Божьем характере так: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Асаф явно имел в своей жизни освобождение через молитву. Он получал ответы на свои ходатайства, он был верный служитель, увещевавший других доверять Богу и не огорчать его неверием. Но вот теперь, когда дух отчаяния сошел на Асафа, он не смог его себя стряхнуть. Он пишет: «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой». Зачем Асаф вспомнил свои прошлые испытания, другие тяжкие времена, когда он также удрученно себя чувствовал? Он говорит: «Размышляю о днях древних, припоминаю песни мои в ночи». Этот верный служитель пытался вспомнить, как Бог отвечал на его молитвы и с какой радостью впоследствии он пел об одержанных победах в вере. Но вот, когда пришло самое большое испытание в его жизнь, он изнемог физически, душевно и духовно. Он сам говорит: «Я жаловался, так как все это было слишком трудно вынести». О чем унывал Асаф? Он сам говорит: «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость его и пресеклось слово его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Душу Асафа терзали именно эти вопросы,

такое ощущение, что Бог где-то очень далеко от меня в этом испытании. Я знаю, что Он слышит мои молитвы, но Он не отвечает на них. Я могу сказать только одно. Бог забыл меня. Видимо, Он больше не занимается избавлением своего народа. Возлюбленные, вы можете не впасть в депрессию. Вы можете не дойти до такой опустошенности, до которой дошел Асаф в своем испытании. Вы можете не сомневаться в том, что Бог отвечает на ваши молитвы, и знать, что Бог не сердится на вас. Но при всем том, где-то глубоко внутри у вас сидит разочарование. Вы исполнены горечи, потому что все в вашей жизни складывается не так, как вы надеялись или как планировали. Это разочарование может постичь вас в любой сфере вашей жизни, финансовой, в карьере, в браке, в детях, в служении. И это при том, что вы видите, как у всех вокруг вас, кажется, в жизни все складывается хорошо. Ваши братья и сестры во Христе идут вперед, а у вас в жизни наступил какой-то застой или того хуже, произошел откат назад. И теперь вы начинаете удивляться, закончится ли когда-либо это движение по спирали вниз. Похоже, уже никакой надежды на это нет. Как нам выходить из всех этих страшных периодов депрессии и подавленности? Давид вышел из своей подавленности с пением. Так же было и с Асафом. Да и все множество благочестивых святых за всю историю выходили из своего состояния депрессии и подавленности именно так. Писание показывает нам, что Давид, Асаф, Иов и другие ветхозаветные святые выходили из своих мрачных, депрессионных периодов путем воспоминания о Божьей верности предшествующим поколениям. Давид пишет, что всегда, когда в своем сердце он ощущал опустошенность, он вспоминал дни древние, размышляя о всех делах твоих, рассуждая о делах рук твоих. Асаф делал то же, как он писал: «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». И более того, Асаф даже говорит, что все израильтяне вспоминали, что Бог их прибежище. Какое это удивительное благословение – помнить все свои прошлые избавления. Во Второзаконии мы читаем: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Берегись, чтобы ты не забыл». Все же воспоминание о Божьих избавлениях было для ветхозаветных святых чем-то большим, чем просто благословением. Оно было обязательным духовным упражнением, я бы сказал, духовной дисциплиной. Израильтяне придумывали всевозможные ритуалы и обряды, чтобы напомнить себе о Господних избавлениях, имевших место в их жизни. Так же и сегодня Церковь Иисуса Христа призвана вспоминать Божьи избавления прошлых лет. При этом нам дана лучшая возможность для воспоминания, чем та, что имели люди в ветхозаветные времена. Видите ли, от Давида и Асафа прошло много времени, прежде чем был излит Дух Святой. И Он сейчас обитает в наших человеческих телах. Дух Святой не только утешает нас в наши мрачные дни, Он не только приводит нам на память случаи Божьей верности в прошлом. Дух Святой также дает нам понимание цели, которая стоит за нашими огненными испытаниями. И делает Он это для того, чтобы вера наша не ослабела. Иное мы видим в жизни Асафа. Этот преданный Богу благочестивый человек не говорит в Псалме 76 ничего такого, из чего мы могли бы определить цель его страданий. Другими словами, мы не можем судить о том, что дал ему этот мрачный период в его жизни. Вот все, что он мог сказать по поводу этого: «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы». Вывод Асафа был следующий. Божьи пути неведомы. Я не знаю, зачем Он позволил мне впасть в такую депрессию и уныние. Я радуюсь только тому, что Он освободил меня от этого. Реакция Павла в Новом Завете уже совсем другая. Он говорит нам: нам Бог открыл это Духом Своим, и Дух все еще проницает и глубины Божьи. Далее он добавляет такие очень важные слова: так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Яснее говоря, здесь он говорит: без Духа Святого невозможно узнать или понять действия Бога в нашей жизни.

не сможете в полной мере вернуть себе радость, мир или покой до тех пор, пока вы не будете иметь ясного понимания, почему Бог допустил вам это огненное испытание. Мы попросту никогда не сможем познать, что такое мир Божий посреди нашей скорби до тех пор, пока его цель для нас не будет усвоена нами и не утвердится в нашем сердце. Мы должны понять, что наши мрачные моменты жизни, наши тяжелые испытания были допущены Господом для его славной цели. И какова же эта цель? Она простая. Мы должны исполниться невероятного утешения от Духа Святого. Мы должны выйти из огня испытаний очищенными и более сильными. И нам тогда будет дано служение более великое, чем служение даже самых великих проповедников мира. И каково же это служение? Это служение воплощенного свидетельства об утешении и победе для страждущих людей. Какое же невероятное призвание мы имеем! Мы переносим большие испытания для того, чтобы стать утешением от Бога для других. 2 года назад моя дочь Дебби и ее муж Роджер потеряли свою 12-летнюю дочь Тиффани, умершую от рака. Я знаю все те муки, через которые они прошли, многие бессонные тяжкие ночи раздумий о том, какова же цель у Бога во всем этом. Недавно Дебби, прогуливаясь по аллее, увидела женщину, которая сидела на лавке и горько плакала, так что слезы ручьями катились у нее из глаз. Дебби спросила ее, могу ли я чем-нибудь помочь. Женщина ответила, вам никогда не понять, через что я сейчас прохожу. Наконец Дебби уговорила эту женщину рассказать ей о своей боли. Эта женщина объяснила, у меня умер от рака ребенок. В этот момент снизошла небесная благодать. Дебби с нежностью обняла эту женщину, и когда моя дочь поделилась с ней своей историей, обе женщины познали силу Божьей исцеляющей любви. Дорогой святой, Бог не забыл тебя в твоем тяжком и мрачном испытании. Напоследок приведу тебе в утешение следующие слова псалмопевца. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Бог услышал нас, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Аминь».

На ладонях его твое имя начертано было. Еще прежде бытия, прежде всех этих многих веков, и тебя до сих пор

когда рядом в пути никого и вопрос не отвечен. Как же выбраться из обстоятельств, что тянут на дно? Не беда, что людьми взгляд твой ищущий был незамечен. Ты в ладонях надежных,

Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком

Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Плач Иеремии 3:39. Ты говоришь. Ты говоришь, что Бог несправедлив, хотя его ты никогда не знал. Не видел ты, как он тебя творил, как чудно он тебя образовал. Он дал тебе твой первый вздох и крик, он первый, кто обнял тебя, любя. Ты никогда не вспомнишь этот миг, но он уже тогда берег тебя. Ты говоришь, что Бог несправедлив, хотя он столько раз тебя спасал. Спасал тогда, когда ты был неправ, спасал всегда, хоть ты его не звал. Ты никогда его не прославлял, привык его в страданиях обвинять. Его пути, слова, его любовь ты никогда и не хотел понять. Он звал тебя, чтоб ты оставил путь неверия, обмана и блуда, и беды в твоей жизни допускал, чтоб ты познал последствия греха. Ты говоришь, что Бог несправедлив, хотя он столько раз терпел твой грех. Когда ты был настолько горделив, что поднимал любовь его на смех, но он жалел тебя, а ведь не раз он мог тебя дыхания лишить. И вмиг ты стал бы пылью на земле, но он не перестал тебя любить. Он наблюдал твой каждый шаг и слог. Когда ты падал, он спешил поднять, но ты всегда противился ему, не прекращая в бедах обвинять. Ты говоришь, что Бог несправедлив, а ведь он просто ждал и тихо звал, чтобы на злом своем обманчивом пути ты добровольно сам его призвал. Он не мешал, когда ты выбирал между двумя дорогами судьбы. Свой путь он не навязывал тебе. Ты выбрал сам, куда тебе идти. Господь спешил. Спешил, чтоб ты успел спасение от страданий отыскать. Он так желал помочь, но не хотел тебя к себе насильно привязать. Ты говоришь, что Бог несправедлив. Взгляни скорее в воскресшие глаза. Он ожил для тебя, смерть победив. Он ад прошел, чтобы спасти тебя. На все твои «за что» и «почему» Господь тебе ответит непременно. Ты лишь покайся искренне ему, спеши поговорить с ним откровенно. И если я сегодня не смогла на все твои «зачем» найти ответа, спеши найти ответы у Христа. Он из спасения не делает секрета.

Момент творения. Таинственный разум свыше. Киты способны точно маневрировать в океанах и среди льдов, не сталкиваясь с препятствиями и друг с другом. Герман Мелвилл в романе «Моби Дик» писал, что киты как будто ведомы неким таинственным разумом свыше. Этот таинственный разум и в наши дни не утратил своей таинственности. Известно, что кашалотам, как и летучим мышам, свойственна эхолокация. Они посылают серию щелчков из специального органа, который располагается в голове. При этом другие виды китов таким органом не обладают. Ученые полагают, что другие киты пользуются менее точным методом эхолокации, основанным на низкочастотных звуках. Киты общаются между собой с помощью звуков. Исследователи, изучавшие кашалотов, записали не менее 23 вариаций щелчков. Некоторые комбинации щелчков всегда следуют друг за другом. Отсюда следует, что щелчки представляют собой своеобразный язык. Считается, что некоторые киты способны передавать звуковую информацию на тысячи миль. Ученые предполагают, что определенные частоты позволяют китам общаться с собратьями, обитающими на другом конце света. Заунывные песни, которые горбатые киты издают в брачный период, длятся до получаса. Песня горбачей одинакова для всей популяции, а иногда даже и для всех китов, обитающих в одном океане. Киты – прекрасные создания, самим своим существованием прославляющие Творца. Они и в самом деле разумны, хотя и не настолько, как принято считать. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и каковое богатство славного наследия Его для святых. Ефесянам 1 глава, 16-18 стих. Жить надеждой. Когда Джона Рокфеллера спросили, сколько нужно денег, чтобы быть счастливым, он ответил: «Еще один доллар». За деньги нельзя купить надежду или счастье. Если они являются целью, то чем больше их есть, тем больше хочется. Один человек, который стал миллионером еще до 50 лет, и сын которого был сильно болен, сказал мне однажды: «За мои деньги невозможно купить сыну здоровье. Я бы отдал все, только бы он выздоровел». Да, он не мог надеяться на свои земные сокровища, но он был последователем Христа. У него были богатства, которые не от этого мира. В Римлянам 2 главе 4 стихом Павел говорит о богатстве Божьей благости, которое включает в себя его кротость и долготерпение. Он дополняет это, упоминая в других местах о богатстве его мудрости, благодати и милости. Богатство, которое мы имеем в Христе, неисследимое, славное и обильное. Оно исходит из сердца любящего Бога. Павел напоминает, что наша надежда глубока и полна, ею можно наслаждаться здесь и сейчас. И далее он перечисляет некоторые факты благословений, на которые следует надеяться. «Мы избраны во Христе прежде создания мира. У нас есть надежда благодаря благодати Бога. Мы имеем прощение грехов через кровь Христа». Таковы факты надежды. Эту надежду нельзя купить или заслужить. Это бесплатный дар, обретаемым благодаря исполненному делу Господа Иисуса Христа. Все, что от вас требуется, принять его сегодня.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Эта удивительная история началась в 1988 году. Случилась она с моей младшей сестрой. И по вполне понятной причине ни я, ни другие близкие Вали, так ее звали, никогда не выносили ее на широкую аудиторию. Но вот недавно в одной из церквей друзья убедили меня рассказать ее в виде свидетельства. Рассказывая, я ясно видел, как тот же Дух Святой, который некогда столь могущественно действовал, сопровождая ее короткую жизнь и служение, обильно снизошел на то место. Мы пережили тогда поистине чудесное благословение. Тогда я понял, что Господь и сегодня должен прославиться через те чудеса, которые происходили в прошлом. Поэтому, наверстывая упущенное время и возможности, я попытаюсь сегодня поделиться этим свидетельством с вами, дорогие друзья. Постараюсь воспроизвести те события по возможности точнее, насколько позволит память моя и других членов нашей семьи, воспоминаниями которых я пользовался. Надеюсь, что оно послужит славе нашего Господа, а также и вашему назиданию и благословению. Вероятно, мне не вполне удалось избежать некоторого пристрастия. Речь, повторяю, идет о нашей сестре, которую в семье горячо любили. Что же касается объективности, тут я совершенно спокоен. Имея чудесного свидетеля, который некогда даровал мне, среди прочего, частицу благоговейного перед собой страха. Итак, это случилось, как обычно бывает в подобных случаях, совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Наша милая маленькая проповедница, долго не придававшая особого значения давно зародившемуся недугу груди, все же решила обратиться к врачу и установить наконец тому причину. Она действительно как-то не по-детски настойчиво любила проповедовать о Христе и Его любви всем окружающим, начиная с детского сада. Она умела с особым восторгом говорить о Господе и спасении через Его святую кровь. Это ее восхищение Господом, убедительная последовательность и сама жизнь заставляли людей слушать. Она даже имела несколько снопиков уже в школе. Валя рано открыла для себя окрыляющую сладость молитвы, которая стала впоследствии ее постоянным убежищем и источником радости. Глубоко и искренне рассуждая о самых сокровенных вопросах человеческой жизни, щедро делясь благой вестью со всеми, кто встречался на ее пути, она приобрела себе много друзей. Ее почему-то слушали. Слушали в школе и в техникуме. Слушали сотрудники банка и врачи областной психоневрологической больницы, в которой она работала. Соученики и соседи. Она выискивала слушателей где только могла. Будучи молоденькой, находила где-то старых, больных и окончательно заброшенных людей. Всегда торопилась на беседы с какими-то одной ей известными евреями. Знала об их жизненных трагедиях, чаяниях и надеждах. И с упоением без устали говорила и говорила им о вечном спасении. Затем она уже спешила к нам на молитвы. Это было ее призванием, ее стихией и святой обязанностью. Она чувствовала себя в этом служении как рыба в воде. Мы все, наверное, иногда встречали таких людей, и я верю, что вы понимаете, о чем я говорю. Главное, она получала в этом особое наслаждение. Ощущение присутствия силы Святого Духа было в ней особенно явным. Многие пожилые верующие, люди с большим духовным и жизненным опытом, любили собираться с ней для бесед и молитв. В то же время она умела учиться у детей их простоте и искренности, видеть прекрасное, восхищаться величием Божьего творения. Она была чуть-чуть не от мира сего. Итак, рентгеновский снимок беспристрастно показал новообразование в легких. Врачи пояснили, что уплотнение на снимке вероятнее всего злокачественного характера. Но, как это иногда случается, наверное, в лаборатории просто перепутали снимки.
так как у никогда не куривших девушек ее возраста легочная форма рака случается крайне редко, в одном случае из 10 тысяч. Доктор предложил сделать повторный снимок. И тут же, взглянув на еще мокрую пленку, печально опустил голову. «Я почти уверен, что это эхо Чернобыля», — только и сказал он. Сообщая об этом Вале, я внимательно наблюдал за ее первой реакцией. В то время я работал в областной клинике, и по роду своей деятельности мне не раз доводилось видеть людей в подобных ситуациях. Иногда я привозил больных из различных отделений на углубленное обследование в онкологию, которая находилась в другой части города. Были случаи, когда после такого обследования врач сразу в срочном порядке объявлял больному о необходимости сейчас же остаться в онкологии для оперативного лечения. Это было произнесенным, фактически открытым текстом приговором. Я не однажды наблюдал весьма трагическую реакцию на подобное сообщение этих несчастных обреченных. Когда же мне пришлось сообщить эту новость своей сестре, я был поражен ее спокойствием. Это даже не была безысходная покорность воле Божьей. В ее глазах вначале робко, а потом все более отчетливо засветилась глубокая, внутренняя, непередаваемая радость. «Да, да, представьте себе, я не ошибся. Я до сих пор уверен, что это была именно радость. Так значит, мне, возможно, осталось совсем недолго до встречи с Иисусом. Вот драгоценный результат победы Иисуса на кресте. Вот подлинный смысл христианства вообще и нашей с вами веры в частности. Кто еще в мире, живя вне Христа, способен на подобный победный клич торжества жизни над смертью? Нам с вами предоставлена полная возможность так жить и смотреть смерти в лицо именно так. Теперь для нее настало время особых молитв. Она и вопрошала Господа с особым дерзновением, понимая, что ее время теперь, вероятно, очень коротко. Она, однако, не исключала возможности исцеления от Господа. Но она так хотела знать, что именно Господь уготовил для нее, к чему ей конкретно готовиться, что ей предстоит в ближайшем будущем. И вскоре она получила ответ. Господь в личном откровении конкретно и ясно открыл ей свою волю в ее жизни. Я могу теперь воспроизвести это откровение с ее слов и только по памяти. Господь указал ей не молиться об исцелении. «Твоя болезнь называется сенсация, и она к смерти. Но ты не примешь ни одного обезболивающего укола. Я сам буду, когда понадобится, обезболивать твои страдания. Тебе еще предстоит труд, и я буду поддерживать твои силы и посылать успех в этом труде. Твой путь на земле еще не окончен». После этого откровения глубокий внутренний мир и радость наполняли ее постоянно. Это особенно бросалось в глаза. Забегая вперед, скажу, что это обстоятельство было, видимо, одним из важных слагаемых удивительного результата ее последующего служения. Господь чудесным образом еще более 2 лет употреблял ее для своей вечной славы. Тогда же она недоумевала, какой же именно труд для Господа может совершать умирающая от рака девушка. А труд оказался все тот же. Только вот результаты этого труда теперь были явно другими. Теперь как будто настало время сбора урожая после всех ее трудов по вспахиванию целины и посеву святых зерен. К ней со всех сторон потекли люди, бывшие соученики и просто знакомые, сотрудники и люди совсем незнакомые, молодые друзья, подружки и пожилые верующие, и неверующие даже —
приближенные и от Бога давно ушедшие. Это было просто чудо. Она беседовала и молилась с ними неустанно. Наша самая младшая сестра, в то время проживавшая с ней совместно в доме нашего детства, была вынуждена оставить работу и полностью посвятить себя дому, так как этот нежданный поток людей придал ей немало дополнительных хлопот. Из любопытства она даже поначалу пыталась считать этих гостей, но, безнадежно сбившись в конце третьей сотни, оставила эту затею. Впрочем, на внешний критический взгляд ничего особенного или сверхъестественного вроде и не происходило. Ну что уж такого удивительного в том, что кому-то из знакомых или даже незнакомых, но по чьей-то рекомендации хотелось взглянуть на молодую, умирающую от рака девушку, которая с самого начала осведомлена о своей болезни и при этом все же не унывает, а даже вдохновляет других. Но это все же на очень внешний и критический взгляд человека, не пережившего столь преображающего прикосновения Святого Духа. Если бы обладатель этого взгляда проследовал в наше небольшое в 3 проходные комнатки жилье и поприсутствовал у постели этой девушки 20-30 минут, он, вероятно, бы кардинально изменил свое мнение. Я сам не раз слушал эти слова, и порой совсем слабый, порой неожиданно сильный голос с какой-то необъяснимой властью. Признаюсь, не однажды я с пристрастием анализировал произносимые ею слова. Они были очень знакомые, простые и доступные для понимания даже детям. Однако в них отчетливо звучала неукротимая обличающая сила и вместе с тем нежная врачующая любовь Святого Духа. Нам, окружавшим ее в то время, посчастливилось видеть многих неверующих людей, которые через час-другой таких общений в слезах на коленях молились с ней у ее постели. Их не смущало более положение, среди них были руководящие сотрудники со своими свитами. Они просто пребывали в присутствии живого Бога, и потому так расправлялись их сердца. Святой Дух действовал в той комнатке настолько могущественно, что не ощущать Его направляющего присутствия было просто невозможно, даже тем, кто не имел о нем никакого представления ранее. Это повторялось и повторялось постоянно, что называется «без осечки». Последняя фраза, однако, относилась не ко всем, и здесь необходимо пояснение. Дело в том, что к отдельным людям, посещавшим ее, хотя таких были единицы, Господь не давал ей совершенно никакого слова. Тогда она только приветливо улыбалась, боялась обидеть собеседника, но и поддерживать беседу ни о чем она не хотела. Будучи покорным орудием Божьего промысла, она несла его драгоценное слово только тем, кому он его посылал по своей святой воле. Несомненно, далеко не все из получивших таким образом обличительное и благословляющее слово от Господа стали после этого беззаветно служить Господу, хотя многие из них еще не раз успели побывать у Вали. Но однозначно все они пережили яркое и, уверен, незабываемое прикосновение к могучему потоку любви, исходящей от Святого Духа. Было много обновлений, покаяний, было много покаявшихся впервые, было много свидетельствующих об обильном духовном подкреплении. Господь знает им число, потому что это Его слава. «Вы имели такое счастье жить рядом с этим человеком», — говорила супруга одного из пресвитеров нашей церкви. «Действительно, мы все имеем бесценную привилегию жить в лучах Божьей любви, осененные Его благодатью.
Участковый терапевт из местной поликлиники после нескольких штатных посещений, закрепленной за ней безнадежно больной, теперь забегала сюда по утрам только для того, чтобы помолиться вместе перед тяжелым трудовым днем. Эта женщина-врач с земным дипломом встретила теперь небесного целителя у этого жертвенника с таким ярким небесным огнем, неизвестно каким образом помещающимся в этом угасающем теле. Она познала архитектора души и конструктора человеческого организма, в совершенное строение которого она так долго и мучительно пыталась проникнуть по роду своей профессии. Теперь она воздавала славу тому анестезиологу, который умеет снимать боли без наркотических препаратов. Она восхищалась им, который после дерзновенной молитвы ее подопечной неоднократно посылал ей мирный спокойный сон без снотворных средств. Она с любопытством отсчитывала недели и месяцы, в течение которых, она знала это точно, другие подобные больные с такой же стадией заболевания не могли обойтись и дня без дозы морфия. Этой же своей пациентке, по ее короткому упованию на Господне обетование, она так и не сделала ни одной инъекции. Множество раз Валя приходила в полное бессилие. Она угасала физически довольно быстро. Но опять стучала калитка, входили люди, она приподнималась на подушках, и голос ее неожиданно креп. Появлялись силы для следующих 2-3 часов. Порой она не могла уснуть по нескольку суток. Тогда она опять тихонько, но с твердой верой взывала к своему Господу. «Иисус, ведь Ты обещал мне до конца вести в Своей руке. Сейчас я так нуждаюсь в Твоей милости». И она засыпала, как дитя у материнской груди. Служители по местной церкви предлагали ей молиться об исцелении, полагая, что она сама наводит на себя какую-то блажь. Но она неизменно отказывалась, твердо зная волю Отца. Она заблаговременно приготовила себе все необходимое: небесно-голубую ткань для обивки гроба, подвенчальное платье, даже отыскала в Библии соответствующие тексты на ленты для венков. Кстати, Библия занимала совершенно особое место в ее жизни. Она не расставалась с ней никогда. Как-то ранней весной она попросила меня поехать с ней на кладбище. Мы тихонько кружили на «Жигулях» по аллеям этого самого мирного на земле места. От могилки бабушки к могиле нашего деда, пока не остановились у оградки нашего самого дорогого человека. Ровно 10 лет назад мама, проболев остро всего 3 дня, умерла на ее руках. Именно тогда, в 80-м, Валя и почувствовала впервые маленькую жгучую точечку в груди. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Благодари за то, что ты имеешь. Благодари за тех, с кем ты живешь. Благодаря ты свою душу греешь. Благодарением ее спасешь. Спасешь от гордости, от ропота и злости, когда не видишь радости ни в чем, когда молитва, как сухие кости, и сердце, как иссохший водоем, и жизнь тогда, как мертвая пустыня, а по небу стервятники летят, и все противно, все уныло и постыло, и миражом считаешь райский сад. Но неужели ты имеешь только беды, и все живущие с тобой враги? А где Господь, который дал победу? Прочь, сатана, на истину не лги! Не говори, что все, увы, напрасно, и только хуже все становится кругом, что Бог забыл меня, и я такой несчастный, и вместо песни в горле горький ком. Прочь, сатана, не дам разрушить дом, основанный на вере в Иисуса, на силе победившей смерть крови. Бог не ошибся, и Ему молюсь я, благодаря за подвиги любви, которые Он каждый день свершает, безмерно милуя меня, любя, во все дела внимательно вникает, на всю вселенную провозглашая: не бойся, чадо, я люблю тебя. Благодари за то, что ты имеешь. Благодари за тех, с кем ты живешь. Ты Божьим оружием владеешь. Благодари сейчас, потом поймешь.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

17 глава книги Иова. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы передо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, и все члены мои как тень. Изумятся об этом праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выступайте все вы и подойдите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподнее дом мой, во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу ты, отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною, кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе. Глава 18 книги Иова. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах наших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем! Неужели для тебя опустить земле и скале сдвинуться с места своего? Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысел его. Ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него, и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставить его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежда его, и это низведет его к царю ужасов. Поселятся в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серою. Снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму, и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. О дне его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога. Глава 19 книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своею сетью. Вот я кричу: обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня отчуждаются меня.
покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня. Пришлые в дому моем и служанки мои чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются над мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его? Его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды. И знайте, что есть суд. Глава 20 книги Иова. И отвечал Софар на амитянин и сказал: «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он, видевшие его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенной им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Нажитое трудом возвратит, не проглотит. По мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал дома, которых не строил, не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спасалось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его, ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет, и оставшееся в шатре его, небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его, все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога, и наследие, определенное ему вседержителем».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Каждый из нас имеет заветное желание, чаяние души. И когда они в силу каких-либо причин не исполняются, многие впадают в уныние и нуждаются в утешении. Желания человека можно условно разделить на несколько уровней. Самые насущные – это потребности в пище, одежде и крыше над головой. Если они удовлетворены, человек может жить. Тогда у него возникают потребности другого рода. Мы хотим испытывать комфорт, безопасность и стабильность. Именно на это люди тратят большую часть времени, сил и денег. Однако, кроме этого, каждый из нас желает иметь добрые отношения с окружающими, с близкими и друзьями. Это новый уровень потребности человека. Но и это еще не все. Наиболее возвышенным является желание иметь цель и смысл в жизни, проводить время так, чтобы получать внутреннее удовлетворение от жизни, знать, что ты нужен окружающим, нужен своей семье, нужен людям. Как правило, многие задумываются о более высоких целях тогда, когда удовлетворены насущные потребности. Об этом же говорит и Библия в послании Иакова. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Мы видим, что желать человеку чего-то возвышенного в то время, когда не удовлетворены его насущные нужды, бесполезное дело. Более того, на нас возложена ответственность помочь такому человеку. Когда не исполняется желание, и человек не получает то, чего ожидал и в чем нуждался, он нередко впадает в уныние и печаль. И чем больше нужда, чем больше проблема, тем сложнее справиться с внутренним кризисом. Часто человек не знает, где искать выход, и некоторые делают опрометчивые шаги, которые еще больше запутывают человека в паутину проблем. Например, многие боль души заливают водкой, пытаясь забыться на время. Но это самообман. Когда человек приходит в себя, проблема не исчезает, но наоборот, становится еще ближе перед ним, становится во весь рост, а время потеряно. И человек снова тянется к рюмке. Проходит еще время, и человек уже раб зеленого змея, потому что боится смотреть правде в глаза. Другие люди в отчаянии ищут поддержку у влиятельных друзей. Третьи, наоборот, смиряются с реальностью и идут по жизни с сердечной болью. Еще кто-то, забыв о совести и человеческом достоинстве, эгоистично и самолюбиво добивается своих прав. А кто-то, не справившись с пришедшим испытанием, и вовсе накладывает на себя руки. А какой путь решения проблем видите для себя вы? Если не исполняются ваши желания, не удовлетворяются ваши нужды, и камнем на сердце лежит печаль, что делаете вы? Известный израильский царь, пророк-музыкант Давид делится на страницах Библии своим подходом. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». Как видим, Давид черпал свое утешение в Боге. И более того, он верил, что Бог может исполнить его желание. Но лично меня здесь удивляет другое, а именно порядок мыслей, изложенных автором. По-человечески все должно было быть наоборот. Бог должен исполнить мое желание, и тогда это принесет мне утешение. Но давайте еще раз внимательно прочитаем наш стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вначале стоит утешение, а уже затем исполнение желания. Другими словами, главное не наше желание, и даже не мы сами, а Бог. На Нем, а не на желании, нужно сосредоточить внимание. Имея Бога в своем сердце и доверяя Ему, мы получаем все необходимое для нашей жизни. Бог не терпит никакой конкуренции в нашем сердце. Оно полностью должно принадлежать Ему. Бога должно быть достаточно для нас, и этим мы должны успокоиться. И только тогда
Бог исполнит наше желание. Но, может быть, кто-то сейчас подумает, хорошо было рассуждать Давиду, когда он был окружен славой и богатством, был на троне Израиля. Но не всегда это было так, друзья. Библия много повествует о жизни этого человека. 950 раз его имя мы встречаем в Библии, и, по крайней мере, 4 книги Ветхого Завета отводят ему на своих страницах главные роли. Читая их, мы знакомимся с историей его жизни, с юности и до глубокой старости. Более того, псалмы Давида раскрывают его внутренний мир, показывают его веру и отношение к Богу. Давайте ближе рассмотрим эту историческую личность. Давид был вторым по счету царем Израиля. Первым был Саул. Давид не был сыном Саула. Он не был даже его дальним родственником. А поэтому он никак не мог претендовать на престол в Израиле. И то, что он стал царем, есть не что иное, как прямое Божье избрание. Пророк Самуил называет Давида мужем по сердцу Бога. Впервые имя Давида встречается на страницах Библии, когда Самуил помазывает его в цари над Израилем. Тогда он был еще совсем юным. Вначале ни пророк, ни его отец не обратили на него никакого внимания. Когда Самуил узнавал волю Бога о том, кто из сынов Иессея должен был стать царем Израиля, Давида там вовсе и не было. И лишь когда Господь не выбрал ни одного из сынов Иессея, все вспомнили о Давиде. Когда его привели к пророку, тот понял, что это и есть избранник Божий. И прямо там, в доме Давида, пророк совершил помазание его в цари Израиля. Но этот день не стал триумфом Давида. И лишь 10 лет спустя он занял престол Израиля. А в течение этого времени Бог трудился над будущим царем, формируя его характер. Взлеты и падения, благословения и испытания, признание и преследование сопровождали его все это время. Они были теми инструментами, которыми Господь формировал характер своего слуги. За это время Давид превратился из юноши в мужчину. Победа над Голиафом, приближение к царскому двору, служба царю в качестве оруженосца, а затем главнокомандующего армией, почет, слава, а затем преследование и изгнание. Все это он прошел в божественной школе и сдал экзамен на отлично. Теперь этот человек может принять на себя ответственность за руководство народом Божьим. А сейчас давайте вспомним еще один псалом Давида, а именно 62-й. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Этот псалом Давид написал не на высоте славы, не во дворце и не на царском троне, но, как он сам говорит, в пустыне Иудейской. Что привело его туда? Ответ прост — ненависть царя Саула. На протяжении нескольких лет тот преследовал его с единственной целью — убить. Об этом

момент он не только не сомневается в Боге, но, напротив, произносит великое исповедание своей веры. Он говорит, что Богу, которому я верил до сих пор, я продолжаю верить и сейчас. Я полагаюсь на Него, я все Ему отдаю, всего себя, всю свою жизнь. Пусть со мной произойдет то, что угодно Его святой воле. Часто, встретив неожиданные проблемы в нашей жизни, мы сначала пытаемся их решить своими силами. Где-то заплатить, где-то договориться по знакомству. К молитве же и помощи Господа прибегаем как к самому последнему варианту. Но не так это было у Давида. В этом же стихе он продолжает. «Тебя от ранней зари ищу я». Очень часто ему приходилось ночевать в холодной пещере, под открытым небом, где вместо подушки под головой был камень. Часто его сон был беспокойным от того, что где-то рядом был враг. И тем не менее, ранним утром, когда он открывал глаза, его первая мысль была о Боге. «Тебя от ранней зари ищу я». Не дров для костра после прохладной ночи и не завтрака, а Господа искал Давид. Причем слово «ищу», употребленное здесь, означает не как-нибудь, не в попыхах, а искренне, старательно, тщательно. Об этом говорят и следующие строки. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной». Находясь в пустыне, под палящим солнцем, он хотел не освежающей влаги, но Господа, близкого общения с Ним. Не от множества забот и тревог в иссохшей и жаркой пустыне томился Давид. «Но по Тебе, Господи, томится плоть моя», — говорит он. И слово «томиться» здесь означает «тужить» или «сильно тосковать». Именно так Давид описывает свою жажду по близким отношениям с Господом. Чего же хотел Давид от Господа? Какими должны быть эти отношения? Он сам отвечает в третьем стихе. «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою». Слово «видеть», употребленное Давидом, означает не просто смотреть, но рассматривать, чувствовать, пристально глядеть, смотреть друг другу в лицо. Именно таких отношений он ждал. Видеть Бога лицом к лицу, наблюдать за Его действиями, постигать Его характер, видеть лицо, понимать друг друга по одному лишь взгляду. Но это не все, чего желал Давид. Прочитаем третий стих полностью. «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». По-видимому, Давид не раз бывал во святилище. Это аналогия храма, который был построен позже. И там ему по-особому открывался Господь. В Псалме 67 он говорит: «Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем». Давид видел там силу и славу Бога. Это зрелище приводило его в трепет. Но сейчас он не во дворе святилища, а среди бескрайней раскаленной пустыни. И чего же он желает? Он желает видеть Бога в пустыне так же, как во святилище. Иными словами, он говорит: «Я хочу видеть Бога в трудностях так же ясно и отчетливо, как это было в самые счастливые моменты моей жизни». Здесь слово «видеть» означает видеть как провидец, видеть чувствами, разумом, опытом, когда духовный взор человека смотрит далеко вперед в будущее, намного дальше сложившихся обстоятельств. То есть он хотел смотреть на Бога не через обстоятельства, а наоборот, на обстоятельства через обещания Бога. Откуда у Давида такая надежда? Почему он не боится трудностей? Ответ прост. Он знает, что Бог любит его. А раз так, то все и даже трудности не причинят вреда, а напротив, принесут пользу. Трудности — это лишь инструмент в руках мастера, которым он формирует из нас совершенную личность. Поэтому Давид хотел оставаться в руках мастера, даже если это причиняло ему боль. Он говорит далее: «Милость Твоя лучше, нежели жизнь. Любовь добра».

Доброта, расположение Бога были важнее для него, чем богатство, почет, благосклонность влиятельных людей, важнее, чем сама жизнь. Он желал этого, и Бог ответил ему. Он подарил ему чуткое сердце, ищущее Бога в любых обстоятельствах. За это Давид прославлял Бога. «Уста мои восхвалят тебя», — говорит он. «Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои». Обычно принято старшему благословлять младшего, а здесь Давид благословляет Бога. Что это значит? Дело в том, что употребленное им слово может иметь два значения. Первое — давать благословение, а второе — принимать его, то есть идти под благословение, буквально становиться на колени. Именно это и сделал Давид. Он преклонил свои колени перед Богом, желая получить его благословение. И Господь благословил своего верного слугу. Поэтому Давид с радостью восклицает: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Удовлетворенный и насыщенный близостью Бога Давид заканчивает свой день. Но даже под звездным небом в ночные часы он размышляет о Господе, держа в памяти все откровения его о себе. Даже ночью ум Давида не был праздным. Это большая милость Бога — приучить свой разум каждый час сосредотачивать внимание на нем, думая о Господе, держать его в своей памяти. Почему это было важным для Давида? Он говорит это в следующих стихах. «Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». На два момента хочется здесь обратить наше внимание. Первый — близость Господа принесла Давиду несравненную радость. Буквально это слово означало выкрикивать от радости, благодарить Бога. И второй момент. Как Давид сам говорит: «К тебе прилепилась душа моя». Он постоянно заботился о своей близости с Богом. Буквально это слово может означать оставаться близко, поймать и не отпускать, держаться за Господа. И Господь ответил ему тем же, как свидетельствует сам Давид. «Десница твоя поддерживает меня». Буквально это означает «вести за руку». Что может быть прекрасней в этой жизни? В заключение давайте подведем краткий итог наших размышлений. Каждый из нас имеет заветное желание, чаяние души. И когда они в силу каких-либо причин не исполняются, многие впадают в уныние и нуждаются в утешении. Известный израильский царь, пророк и музыкант Давид рассказывает о том, что утешало его в трудные моменты жизни. В Псалме 36:4 он говорит: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». По мнению Давида, не наши желания и не мы сами должны быть в центре внимания, когда нам плохо, а Бог, Его воля и Его план для нашей жизни. Он — ответ на все вопросы. Его должно быть достаточно для нас. Если мы уверены в Его любви и имеем тесную с Ним связь, ничто в жизни не сможет повергнуть нас в беспробудную печаль. Эта истина действительно на все времена.

0: Дорогие возлюбленные, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва, да будет имя Бога благословенно». Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит милостью, благодатью и, конечно же, силою. Святого Духа, мы приветствуем вас в этой молитве. И на номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это наше время, чтобы молиться, наше время искать лица Господня и наше время приходить к тому, чтобы Господь благословлял наших братьев и сестер, а то, чтобы благословлять, мы об этом и молимся, да, и ходатайствуем о том, чтобы Божья любовь, Божья благодать, она умножалась, приумножалась, и слава Божья была среди народа Господнего. Возлюбленные, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот же номер вы можете и написать ваши благодарности, ваши нужды, ваши, о чем вы ходатайствуете, о чем вы молитесь, и мы вместе будем молиться. Пусть Господь благословит каждое сердце. Слава нашему Богу за это время, которое Господь подарил и дает нам. На этой неделе, возлюбленные, мы рассуждали над первой параплеменом, 16 глава, 24 стих, здесь сказаны такие слова. «Возвещайте славу Его среди народов, чудеса Его среди всех людей». И как важно возвещать, и как важно проповедовать, как важно говорить о людях, о славе Господней, людям, народу Божьему, и, конечно же, рассказывать о Иисусе Христе. Знаете, на этой неделе в Соединенных Штатах прошла молитва. Знаете, молитва, и каждый год это проходит молитва, и, знаете, это началось со Второй мировой войны, где один человек организовал эту молитву, чтобы молиться за страну, молиться за то, чтобы, знаете, была ограда Божья, чтобы было благословение было Божье. И по всей Америке, в разных городах, в разных штатах, малый или большой город, там проходит, знаете, возле правительственных зданий молитвы, где они молятся, где говорят, где обращаются, где поют и говорят о том, что, знаете, делает Господь в жизни. Это очень важно. И, знаете, когда мы проживали в Вашингтоне, в штате у нас, в Монтверни, нас приглашали как студию, как радиослужение, знаете, в возле городского здания в центре Маунт Вернон мы там проводили молитвы, и я вижу в этом году, на этой неделе так же само происходило, и там опять же наши братья, сестры участвовали в молитве, молясь за город, молясь за страну, молясь за то, чтобы Божья милость и Божья ограда была над страной и над городом. Знаете, здесь сказаны такие слова: «Возвещайте славу Его среди народов и чудеса Его среди всех людей». Рассказывать людям, знаете, и возвещать людям о Божьей славе, о Божьей силе и о Божьей благодати. Я хотел бы чуть-чуть затронуть это несколько мыслей, поговорить, и мы будем молиться. Возлюбленные, возвещаем ли мы о Господе? Говорим ли мы о делах Его? Говорим ли мы, что делает Господь в жизни, скажем, нашей? Говорим, делимся ли мы с окружающими, близкими, родными, соседями, с друзьями? Говорим ли мы о славе Господней? Возвещайте славу Его среди народов, возлюбленные, не только среди, может, детей или родственников, а среди народов возвещать славу Господню и чудеса Его среди всех людей. То, что сделал Господь в нашей жизни. Знаете, есть старая такая песня: «Милости Господни вспоминай, считай все их доедино, в сердце повторяй». Знаете, и на самом деле это так, чтобы мы вспоминали, что сделал Господь в моей жизни, что делает Господь в моей жизни, какие моменты в моей жизни производит Господь. На самом деле, возлюбленные, это нелегко, я вам скажу, и даже порой тяжело, но в то же самое время мы видим среди трудностей, среди вот этих моментов, где мы, может, ничего не можем сделать, мы видим руку Божью. И когда Божья рука, знаете, прикасается, производит работу, действует, тогда мы видим, насколько, знаете, Господь делает свою работу, и тогда мы начинаем, знаете, восхвалять Его имя и прославлять. И у каждого из нас, я надеюсь, что есть о чем поделиться, о тех чудесах, что сделал Господь. Что делает Господь? Я верю в то, что каждый из нас мы можем сказать: «А Господь делает работу во мне», «А Господь сделал среди семьи моей, родственников, друзей, церкви то чудо или те дела, которые мы возвещаем». Знаете, вот это очень важно. Когда мы делимся, говорим, что сделал Господь или делает Господь в жизни нашей, тогда, знаете, вера у тех, которые слышат, вера у тех, которые, знаете, окружают нас, они радуются, переживают Божье благословение, они переживают Божью силу, и у них возрастает вера. У тех, которые, может, даже сомневались или даже интересуются только Господом, знаете, которые, может, даже далеки от Господа, они не знали Господа, и они приближаются к Нему и познают Его, и любят Его, и начинают чтить имя Господне. Чтобы мы делились, чтобы мы не останавливались, чтобы, возлюбленные, мы рассказывали о любви Господней, чтобы наши уста были всегда готовы поделиться, что сделал Господь в твоей или моей жизни. Знаете, в то же самое время враг душ человеческих, который он всегда напоминает и говорит: да уже это свидетельство все знают. Зачем ты рассказываешь, все об этом знают? Для чего оно тебе, все об этом как бы слышали? И, знаете, и в нас, он в разуме, он заглушает эту весть, эту радость, это благословение. Он заглушает, он не дает, чтобы мы радовались, он не дает, чтобы мы делились, упраздняет в нас вот эта радость Божью, Божью благодать и Божье свидетельство вокруг. Упраздняет просто, и, знаете, мы просто начинаем про это молчать. Знаете, если мы обратим внимание на свою жизнь и ежедневную, какую-то новость мы получаем или, скажем, какую-то вещь мы приобрели, мы очень много и, скажем, часто об этом вспоминаем, говорим, делимся, рассказываем, и рассказываем людям, или какое-то, знаете, что-то мы приобрели, и для нас это служит большим удобством, мы это рассказываем. Так же само, друзья, мы должны помнить, что мы также должны восхвалять имя Господне, рассказывать о имени Иисуса Христа, что Господь делает в нашей жизни, какую работу Он производит в нашей жизни, какие действия Он производит в нашей жизни, насколько нам необходимо в этом пребывать и в этом, знаете, находиться, и чтобы это производилось, работа и действие. Пусть Бог благословит нас и всех, тот, кто сегодня нас слушает в этой передаче «Молитва», и чтобы мы приходили перед Господом, знаете, с открытым сердцем, благодарили Его, восхваляли, прославляли Его имя. И когда даже мы находимся, знаете, в молитвенном состоянии, начинать с благодарения: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь, благословляешь, даешь и укрепляешь. И Господь тот, который видит, направляет и благословляет. Тот, который, знаете, все дает нам необходимое для того, чтобы имя Божье, знаете, прославлялось в нашей жизни. Самое главное, чтобы мы открывали свои уста, хвалились именем Иисуса Христа, восхваляли Его имя в жизни нашей. И тогда это будут слышать и дети, будут слышать и близкие, и родные, и друзья, соседи. то, что делает Господь в жизни нашей. Да будет имя в этом Божье прославлено. Молитва. Молитва – это разговор с Господом. Друзья, молитва – это один из важных аспектов, я считаю, у христианина в жизни. Почему? Потому что если мы наблюдаем, как Иисус Христос, Он жил на этой земле, Он также всегда имел общение с Своим Отцом. То есть молитва – это разговор с Господом Иисусом Христом. Это общение с Ним. И знаете, Иисус, написано, знаете, удалялся и имел отношения с своим отцом, разговаривал с ним, и отец тот, который, знаете, послал его на эту землю, который он пришел, Иисус Христос, на эту землю, он разговаривал, и написано, и он исполнял волю Отца своего Небесного. То есть то, что отец желал, чтобы сын проявлял, знаете, в этой жизни и показал израильскому народу, да, людям, то, что желает делать Господь. Он открывал себя и показывал себя людям, и чтобы люди, знаете, поверили, познали его. Это разговор, когда мы в молитве говорим с Господом. Сколько, возлюбленные, мы проводим с Иисусом Христом молитву, сколько мы проводим отношений, сколько мы проводим тайная комната наша, когда мы заходим, мы разговариваем. Сегодня Господь этого желает. Господь сегодня дал это благое время для каждого из нас, чтобы мы запасались, чтобы мы, возлюбленные, запасались. И когда мы запасаемся в молитве о том, чтобы в нашей жизни происходило, тогда, знаете, мы будем успешны. Тогда мы, что бы ни происходило, мы будем способны двигаться. И о чем идет речь? Знаете, когда мы разговариваем с Господом, Иисусом Христом, мы молимся, говорим: «Господь, сохрани мою семью, детей, укрой». И мы говорим, что мы бы желали. Мы говорим о том, о граде, мы говорим о том, чтобы о пропитании, о защите. Мы говорим о том, чтобы Господь открывал, учил, наставлял. И мы разговариваем с Отцом, мы говорим этому. Знаете, когда мы это говорим, когда придет наше время в жизнь, трудное время, где нам будет тяжело, то эти молитвы, они стоят перед нашим Иисусом Христом, перед нашим Отцом, и они приходят в действие, они приходят, знаете, в ответ. Тогда, когда, знаете, мы, может, молились и просили год назад, два назад, три назад. Я недавно, я вам так скажу, как-то разговаривал с одним человеком, мы говорили о одном проекте, и, знаете, я ехал в машине, просто говорил с Иисусом, я говорил: «Господь, если это тебе благоволит, и если в этом, как говорится, успех будет, то ты открой эти двери, ты сам в этом соуспешенство. Если нет, оно, даже не хочется туда вложить время». Знаете, как-то вот так поговорил, помолился, и проходит некоторое время, буквально незадолго, знаете, и в одной из молитв, и ко мне идет слово. И знаете, я когда слушал это слово, и вот это та молитва, которая была, может, две недели назад, три недели назад, Господь отвечает, и ты послушал, и ты понял, что Господь от этого хочет. Друзья, то есть, знаете, мы, как люди, мы забываем. Мы попросили, мы сказали, или мы поделились с нашим Отцом Небесным своими мнениями, своими переживаниями. И у нас настолько их много, что мы как бы забыли, о чем мы разговаривали, да, и жизнь наша продолжается. Но наш Отец не забывает, за что хочется сказать слава нашему Богу. Он тот, который, знаете, помни, тот, который видит и который отвечает. И как важно, чтобы наше ухо было очень, знаете, внимательным, и наш глаз был очень бдительным тому, что делает Господь. И, знаете, чтобы мы помнили, о чем мы молимся, о чем мы просим, что мы желаем. И в нашей жизни происходят эти моменты, когда мы говорим: «Господь, благослови нас, семью мою, детей моих». И в жизни Бог над этим работает. И когда у нас что-то нам не нравится, какие-то моменты в нашей жизни начинают происходить, мы начинаем задавать Богу вопросы: «Господь, а что это происходит? Какие-то нам это не нравится, нам этого не хочется». А Господь говорит: «Ты об этом просил, год назад, полтора, два, может, три назад. Ты просил два месяца, может, назад о том, чтобы я благословил. А чтобы благословить, мне надо разломать старое, чтобы построить новое. Мне надо удалить все грязное, чтобы наполнить и сделать это чистым. Мне надо вымыть этот сосуд, чтобы туда налить новое вино. Друзья, вот это то, что сегодня Господь производит в нашей жизни. И в нашей жизни происходят перемены, проходят, может, такие, знаете, трудные моменты, где мы там даже очень тяжело порой бывает, и мы много плачем, и мы много даже скорбим. Но помните, все происходит по воле Господней. Ничего не происходит без воли Господней. Абсолютно ничего. Все над всем контролирует Господь. Все, что в мире происходит, все, что в твоей судьбе происходит. Дорогой брат, дорогая сестра, помни, Господь имеет полный контроль. И Он желает, чтобы каждый из нас, мы принесли, знаете, много плода для Царства Божия, чтобы мы пришли со снопами, чтобы мы не пришли с пустыми руками, чтобы мы не пришли просто, знаете, как бы спасены были, как головня от огня, а чтобы мы, знаете, пришли и сказали: «Отец, вот то, что ты мне дал, я посеял, я вложил, прими, вот, это твое». Вот это очень важно, друзья. Вот это очень необходимо, то, что сегодня так хочется, чтобы каждый из нас, мы это переживали, мы имели это. Пусть имя Божье в этом прославляется. Пусть имя Божье в этом возвеличится. И мы сейчас идем к молитве. И я еще раз хотел бы напомнить. Возлюбленные, это 1 Паралипоменон, 16 глава, 24 стих. «Возвещайте славу Его среди народов, чудеса Его среди всех людей». Возвещайте, говорите, рассказывайте людям о славе Господне, о Его чудесах, о Его действии, о том, что Он делает, то, что Он производит, и то, что в жизни Господь дает. И мы это должны делать, друзья. Мы должны это производить, и мы должны делиться о том, что Господь желает в нашей жизни, чтобы происходило. Пусть имя Божие прославится. Давайте, если мы сегодня не возвещаем, не хвалимся именем Господним, давайте мы это сделаем. Если мы сегодня, знаете, может, наши уста настолько не открываются, давайте мы скажем: «Господь, наполни мои уста, наполни мое сердце, чтобы я хвалился Тобою, чтобы я радовался Тобою, чтобы мои уста всегда провозглашали имя Твое». Помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за эту благодать и силу Твою. Отец, мы благодарны Тебе то, что любовь Твоя над нами. Помоги нам сегодня приходить перед лицем Твоим с открытым сердцем, с открытыми устами, хвалой на устах за то, что Ты нам даешь. Все, что в нашей жизни происходит, все, что мы имеем, и все, что сегодня в нашей жизни мы имеем и происходит в нашей жизни. Отец, я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, благослови каждое сердце. Помоги, чтобы сегодня каждое сердце было благодарным. Каждое сердце сегодня было открытым. Каждое сердце сегодня восхваляло Твое имя и рассказывало то, что Ты делаешь в жизни их. Отец Небесный, чтобы мы сегодня возвещали славу Твою среди народов. Господь, чтобы мы сегодня рассказывали племенам и народам о том, что Твое имя превыше всего, что Твое имя благо, что Твое имя прекрасно, Твое имя дает мир, Твое имя дает радость, Твое имя дает благословение. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю. Господь, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Господь, кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Ибо Ты Альфа и Омега, Ты начало, конец, Господь наш и Бог наш. Я прошу Тебя, Господь, благослови эту молитву. Благослови каждого слушателя. Благослови каждого, тот, кто сегодня молится, молитвенные группы, Господь, ячеечные группы, Господь, там где-то кто-то собирается на квартирах, кто-то собирается по домам, кто-то собирается, Господь, где-то в церкви, где открыли двери сегодня, братья, сестры, молятся, слава Тебе, Господь, я благодарю Тебя за эти двери, где сегодня открываются для того, чтобы прославлять Твое имя, где сегодня братья и сестры ревнуют о том, чтобы слава Твоя, Господь, наполняла сегодня народ Твой, укрепляла те руки, которые ослабели, укрепляла ту веру, которая сегодня ослабела. Боже, слава Тебе за эти источники, за то, что Ты созерцаешь и устрояешь. Господь, благослови. Отец, прославься и возвеличься. Боже, зажигай сегодня сердца народа Твоего. Зажигай каждое сердце, тот, кто сегодня может далек от Тебя. Может, сегодня Господь находится в состоянии равнодушия и беспечия. О, Отец Небесный, я прошу Тебя, постучись. Дай, чтобы его взор, дай, чтобы его взгляд обратился к Тебе, взыскал Тебя и начал прославлять Твое имя. О, Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя, мы славим Твое имя. Ты ибо Альфа, Ты Омега, Ты начало и конец, Боже. Мы также просим Тебя, благослови ту молитву, благослови сегодня каждого радиослушателя, благослови всех, Господь, братьев и сестер, которые верно с нами молятся, которые прилагают усилия, старания, которые всегда с нами готовы открывать свое сердце для славы Господня. Хвала Тебе, Боже, я благодарю Тебя. Пусть имя Твое в этом прославится. Боже, я прошу Тебя, услышь тех, которые сегодня даже не могут написать, не могут сказать. Там они находятся у приемников. Господь, кто-то слушает по телефону или какие-то через разные, или YouTube, Facebook, Господь, программы. И они, Господь, сегодня пред Тобою говорят проблемы, переживания, свои скорби, свои сегодня желания сердца. Ответь, услышь, благослови и наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей. Господь, мы молимся за нашу страну, Соединенные Штаты. Мы молимся за каждый штат, мы молимся за наши города. Пусть Твой мир, Твоя благодать, она прибудет. Боже, мы молимся за народ Твой, Господь, чтобы Твой народ сегодня, он был облеченный силой Твоей и славой Твоей и благодатью Твоей, Господь, и в этом да будет имя Твое прославлено и возвеличено. А мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя над нами, любовь Твоя над нами, благодать Твоя над нами, оно производит работу и действие. Во всем будь прославлен наш великий Бог. Аминь. Возлюбленные, мы приветствуем всех вас, радиослушателей, тот, кто сегодня нас слушает. И даже если у вас есть такая возможность, смотрит в YouTube, да благословит вас всех Господь. Не забывайте, друзья, делиться с своими близкими, родными, друзьями, говорить о том, что есть такая возможность слушать радио и через YouTube, и также через приложение. Знаете, у нас есть на Radio MV app, да, где вы можете скачать, взять и для своего мобильного телефона, и вы можете слушать Radio MV. Тот, кто нас слушает по приемникам или через по FM слушает нас, друзья, вы можете app себе скачать, и где бы вы ни находились, интернет почти везде есть, и вы можете слушать. Пусть Бог благословит вас, и зайдите в radiomv.com на App Store, магазин, и приобретите оно бесплатное, вы можете себе слушать. Пусть Бог благословит вас, и делитесь своими близкими, родными, друзьями. Там можно, и, как говорится, там есть разные возможности, и детская программа, и Библию слушать, Новый, Старый Завет, музыкальный канал, радио, как вам удобно, где вы находитесь. Пусть Бог благословит вас. Не забывайте, друзья, распространять Слово Божье, пока у нас есть прекрасное время. Сейчас у нас подходит возможность такая, чтобы выслушать ваши нужды, переживания, и мы будем молиться. Пусть Бог благословит вас, мы послушаем.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Я зачитаю нужды, которые вы нам написали, и будем молиться. Помолитесь за мою семью, за родных сестры Лены, за ее невестку, за восстановление после операции и лечения ее сына, и также за духовное подкрепление. Дорогие братья и сестры, спасибо вам за молитвы. Господь ответил. Я просила помощи Господа в продаже нашей старенькой машины. Мы долго не могли продать. После просьбы молиться к нам стали приходить покупатели, и мы продали нашу машину. Это всего лишь мелочь в нашей жизни, но это чудо для нас. Просьба в молитве поддержать дочь Марию, чтобы ей иметь силы противостоять злу и уметь слышать голос Господа. также за ее устройство на работу с достойной зарплатой, чтобы быть независимой материально от нас, родителей. Дорогие братья и сестры, прошу от всего сердца помолиться за мою старшую дочь. Ее зовут Эвелина. У нее головокружение, не может встать с кровати. Трое детей еще маленькие. Помогаем, как можем. Благодарю от всего сердца за каждую молитву. Драгоценные братья и сестры, прошу молитвы о восстановлении моей семьи, Виталий и Оксана, чтоб мы с мужем примирились и простили друг друга, чтоб Господь не допустил развода, вся надежда на Господа. Прошу молиться за спасение сына Сергея и за его семью. Помолитесь за мой молитвенный список, пожалуйста. Помолитесь о моем племяннике, он в Украине, его забрали в армию, чтобы Бог сохранил его жизнь и спас его душу. Дорогие молитвенники, помолитесь за моего мужа Сережу, чтобы Господь даровал ему рождение свыше, и также за спасение и освобождение от зависимости Михаила, моего племянника. Мир вам, поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Виталия и его друга Николая, чтобы Господь дал им покаяние и победу над всяким грехом. Помолитесь, пожалуйста, за здоровье мужа, у него онкология, будет проходить процедуры, чтобы Господь благословил и все было ко здоровью. Помолитесь, пожалуйста, за устройство судьбы дочери, внуков и молодежи от Божьей руки. Мир вам, дорогие молитвенники, да благословит вас Господь. Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает. Слава Ему во веки вечные. Также прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Виктора, за его семью, чтобы Господь дал свою милость, чтобы не было развода. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарю, просит мама. Мир вам, дорогие, сердечно благодарю Господа за все. У нас есть финансовые трудности в продаже жилья, а также с возвратом кредита. Сердечно благодарю. Мир вам, да благословит Господь обильно за ваш труд. Слава Богу за все Его милости, что Он хранит, во всем благословляет. Прошу помолиться за мой дом, чтобы Господь укрепил духовно, твердо идти за Ним, также за здоровье, верю в

Еще просьба за продажу дома, чтобы Бог дал нужных людей. Просим молиться за духовное состояние семьи. Пусть Господь укрепит веру каждого и благословит детей и внуков. За здоровье мужа после инфаркта и инсульта. Сердечно благодарю. Божьих вам благословений. Помолитесь, чтобы Бог хранил моего мужа и брата в дороге, и также за спасение родных. Помолитесь, чтобы Бог послал свою защиту и устроил мои дела на работе. У нас нужда, чтобы Бог исцелил от болезней. Пожалуйста, помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. У меня нужда о семье дочери, чтобы Господь сохранил и укрепил эту семью. Также нужда за сына подростка, у которого нет радости в жизни и возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит его жизнь. Помолитесь за всех моих детей, за их личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Дорогие молитвенники, благодарю Господа за все Его милости. Еще и еще нуждаюсь в ваших молитвах. Да придет милость, спасение и прощение в мою семью. Верю и уповаю на милость Божью. А также, чтобы Господь явил милость, подал помощь и устройство в той ситуации, в которой находится мой муж. Сердечно благодарю. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться о моем муже, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, за его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Пожалуйста, помолитесь за мою дочь, за ее духовное прозрение и покаяние, чтобы сам Господь разрешил ситуацию, в которой она находится. Помолитесь за сына. В зависимости страдает семья. Очень прошу, дорогие друзья, поддержите молитвами. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу молиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы и здоровье. Спасибо большое. Мир вам! Просьба молиться за сестру Свету, ее здоровье, за мужа и сына Андрея, освобождение, покаяние и спасение. Помолитесь за мою семью, за детей, чтобы имели страх Божий и любовь между собой. Искренне прошу вас, братья и сестры, помолиться за меня и мою нужду, чтобы сам Господь вступился за меня и разрушил все то, что враг воздвиг против меня, и чтобы Господня победа восторжествовала. Брат Григорий просит продолжать народ Божий молиться за призывы покаяния его троих сыновей, чтобы Бог коснулся их сердец, чтобы они познали Господа и служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы сам Господь вступился. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Большая просьба молиться за сына Богдана, отступил от Господа и живет в грехах. Мир вам! Помолитесь, пожалуйста, за моих родителей, чтобы примирились, и за спасение их душ, они в преклонном возрасте. Также прошу за устройство в моей жизни во всех сферах, в судьбе, уповаю на милость Господа. Благодарю. У нас большая нужда за сына Витю, который охладел духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, они в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Поддержите в молитве сестер Люсю, Лиду, Олю, чтобы Бог помог в их болезнях и переживаниях.

0: знаниях, а также даровал духовное и физическое укрепление. Прошу помолиться за полное восстановление здоровья после операции Шпака Павла. Прошу молитвенной поддержки за меня и мою сестру Тамару. Мы в болезнях, чтобы Бог явил милость. И последняя нужда, которую я сейчас озвучу. Прошу молитвенной поддержки за нашу нужду, за устройство с документами, за спасение родных и близких, за мое исцеление и духовное подкрепление. Да благословит вас Господь, а имя Его будет прославлено и возвеличено.
1: Друзья, мы выслушали те нужды, которые сестра Олеся зачитала. Их у нас сегодня очень много. И если мы внимательно слушаем, то мы видим, насколько абсолютно разные нужды. Насколько много сегодня переживаний, проблем, начиная от личного отношения с Господом, кончая того, что за кого-то молятся, за кого-то стоят в проломе. И видя их состояние, и видя их положение. Друзья, давайте мы все это отдадим Господу. Помолимся, все принесем Ему, чтобы наш любящий Отец, знаете, сделал так, как нам, знаете, было хорошо, как нашим близким было хорошо. И иногда мы желаем, чтобы это было у нас так. Хотели, чтобы было происходило так, но Господь желает сделать гораздо больше. Пусть имя Божие прославится. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю Твое имя. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало, конец. Боже, я благодарен Тебе за то, что милость Твоя над нами. Любовь Твоя над нами, благодать Твоя над нами. Слава Тебе, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня ведешь, управляешь и благословляешь. Отец, я благодарю Тебя, то, что сегодня Твоя слава над нами, Господь. Хвала Тебе, то, что Ты сегодня отвечаешь и наполняешь. Бог мой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя и славлю Твое имя, то, что Ты сегодня даешь милость, даешь сегодня благодать, даешь силу. Даешь сегодня, Господь, Твою милость над каждой душой. Тот, кто «воззови ко мне», говорит, и я отвечу. Покажу Тебе великое и недоступное того, чего Ты не знаешь. И Ты сегодня говоришь, Господь, воззови, постучись, и я отвечу, я благословлю. Господь, слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе поклонение. Господь, да будет милость Твоя, да будет благодать Твоя, да будет помазание Твое. Отец Небесный, дай нам мудрости, дай нам ведение, дай нам устройство. Боже, благословляй, веди, управляй. Отец Небесный, во всем будет нехай рука Твоя. Боже, я молю и прошу Тебя, благослови, укрепи и оживи наш дух. Дух наш, чтобы мы сегодня были оживлены именем Твоим и прославлены в имени Твоем. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, поклонение. Отец Небесный, мы сегодня приносим эти проблемы, переживания, которые были сказаны. Кто-то молится за себя, кто-то молится за отношения, кто-то молится, чтобы Ты благословил и укрепил и наполнил, Господь, его сердце радостью, миром и благодатью. Ты видишь, какой сегодня, какая ситуация у того или у другого брата или сестры в жизни. Господи, укрепи, благослови. Дай им сегодня пережить Твою радость, дай им пережить Твое благословение, дай им пережить Твою благодать и силу, Господь. Слава Тебе и честь Тебе, да будет поклонение Тебе. Господь, прославься. Отец, я также сегодня прихожу перед лицем Твоим, приношу тех, которые сегодня так нуждаются в Тебе, так нуждаются сегодня в том, чтобы Ты ответил на ихнюю просьбу. Ты видишь ихнее состояние, они себя видят, что ихнее духовное состояние слабое. Ихнее духовное состояние очень немощно. Ихнее духовное состояние настолько сегодня, Господь, что у них даже нет силы, может, противостоять сегодня врагу душ человеческих каким-то искушением. Боже, помоги, прославься и возвеличься. Зажги любовью Твоей, зажги благодатью Твоей, зажги силой Твоей. Аллилуйя Тебе и хвала Тебе, и честь Тебе, поклонение Тебе да будет. Отец Небесный, я прошу Тебя, храни народ Твой. Господь, наша молитва Твоя, храни сегодня мужей Твоих. Господь, храни сегодня Твоих детей во имя Иисуса Христа в этом мире. Боже, ограждай, благословляй. Ты видишь, как враг душ человеческих настолько атакует, настолько сегодня Господь поднимает весь ад, чтобы совратить, чтобы Господь разрушить, чтобы остановить. Я прошу, благослови во имя Твое. Да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое возвеличено. Боже, я молюсь сегодня за тех, кому сегодня очень трудно и тяжело. Отец, тяжело. Ты знаешь эти души. Ты видишь эти сердца, которым нелегко, Господь, которые сегодня проходят эти моменты своей жизни. И они понимают, только Ты можешь помочь. Они понимают, только Ты можешь выйти навстречу. Только Ты можешь дать сегодня милость. И милость Твою, благодать Твою и силу. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение да будет Тебе, великому Создателю неба и земли. Бог мой, будь прославлен и будь возвеличен. Отец Небесный, мы в молитве сегодня также приходим и приносим перед лицем Твоим тех братьев и сестер, которые сегодня, Господь, проходят в своей жизни болезни. Где сегодня они болеют, где они находятся в состоянии на одре даже болезни, где, может, сегодня долгое время болеет. Боже, укрепи, благослови, наполни, оживи, дай им сегодня переживать Твою радость, переживать Твое благословение, переживать Твою благодать и силу и пребывать, Господь, сегодня в радости, пребывать сегодня в мире, пребывать, переживать Твою благодать и силу. Господь, прославься и возвеличься. Отец, наша молитва сегодня также за тех, кто сегодня нуждается в исцелении. Молит и просит, говорит: Господь, исцели меня. Яви милость Твою, яви благодать Твою, яви силу Твою. Подай, Господь, исцеляющую руку. Подай милость Твою, подай благодать Твою, подай силу Твою. Отец Небесный, мы это все отдаем в руки Твои. Да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославленным и возвеличенным. Ты Бог любви, Бог благодати, Бог силы, который производящий в жизни каждого из нас. Хвала и честь и поклонение да будет Тебе. Отец, мы также в молитве приносим перед Тобою сегодня те сердца, которые сегодня молятся за детей своих. Дети, которые непослушание, дети, которые отошли от Тебя, дети, которые сегодня находятся в состоянии, в котором они не желают служить Тебе. Боже, призови таковых. Помоги, я прошу, спаси, яви милость Твою, яви благодать Твою, яви силу Твою. Отец, прославься и возвеличься. Да будет милость Твоя, благодать Твое, помазание во имя Иисуса Христа. Боже, прославься и возвеличься. Господь наш и Бог наш, пусть слава Твоя, пусть сила Твоя сегодня облекает и наполняет. Боже, призови этих детей, которые сегодня смотрят в этот мир, которые любят этот мир, которые желают жить, как этот мир. Боже, вырви и дай им свободу, дай им сегодня прощение, дай им сегодня освобождение, Господь. Те дети, которые попали в зависимость, не только дети, Господь, сегодня мы знаем, есть и отцы, и матеря, которые попали в зависимость в видеоигр, которые сегодня в зависимости от алкоголя или вейпинга, или наркотика. Господь, Ты все знаешь. О, дай победу, дай силу, Господь, дай Твой ответ. Подай Твою благодать, подай Твою милость. Пусть любовь Твоя и благодать Твоя производит все больше и больше. И радость да придет в эти дома. Пусть эти молодые сердца или души получат освобождение и благословение. Ты знаешь, где эта тягость, где сегодня враг обманывает, где враг сегодня издевается. Господь, помоги, дай победу, дай силу, дай сегодня Твою благодать и помощь во имя Иисуса Христа. Ты Альфа и Омега, Ты начало, конец. Боже, мы молимся сегодня за пасторов, за миссионеров, за евангелистов, за тех, кто сегодня распространяет Твое Слово, которые сегодня проповедуют, Господь, которые сегодня идут и говорят, и распространяют Твое дело. Слава Тебе, хвала Тебе, и честь Тебе, и поклонение да будет Тебе, Отец Небесный. Мы об этом в молитве все приносим. Благослови, помоги, выйди навстречу, яви Твою славу и силу там, где они проповедуют, там, где они распространяют, там, где они делятся, там, где они сегодня говорят о любви Твоей. Боже, благослови, Благослови, Отец Небесный, пусть радость спасения, оно производит работу и действие. Пусть радость благодати Твоей производит сегодня помазание, Господь. Слава, слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, Господь наш и Бог наш. Я благодарю Тебя, то, что сегодня Ты, Господь, благословляешь, и Слово Твое распространяется по всему лицу земли. Господь, наделяй служителей, наделяй сегодня евангелистов, наделяй миссионеров, наделяй сегодня, Господь, Твоих служителей властью и силой, Абва Отче. Пусть имя Твое будет прославлено, пусть имя Твое будет возвеличено, пусть Твой страх божественный, помазание, Господь, оно пребывает во имя Твое. Ты тот, который сегодня наполняешь и благословляешь, укрепляешь и оживляешь. Хвала и честь Тебе во всем да будет. Ты наш великий Господь. Боже, мы молимся сегодня за неверующих, которые сегодня не знают Тебя еще, Господь, которые слышат о имени Твоем, которые сегодня, Господь, может, интересуются именем Твоим, но они еще не познали Тебя, Господь. Они еще не возродились свыше. Боже, прикоснись таковым сегодня. Пусть сегодня, Господь, Твое Слово коснется таковых, и они познают Тебя, покаются и обратятся к Тебе, и возлюбят Тебя, и станут служить Тебе. Господь, это также есть родственники, друзья, близкие, родные, соседи. Боже, помоги, благослови, и в этом будь прославлен. Отец Небесный, и в этом будь возвеличенный. Господь, пусть Твоя ограда будет вокруг народа Твоего, Господь, вокруг боящихся Тебя, вокруг которые чтят Твое имя, Господь, во имя Иисуса Христа, и во всем будь прославлен, и во всем будь возвеличен. А мы благодарны Тебе то, что Ты даешь эту возможность ходатайствовать, Ты даешь эту возможность молиться. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на молитвы. Мы слышим, где Ты благословляешь, где братья и сестры просили, чтобы продать машину, и они смогли продать. Мы слышим, где они просили за семью, Ты дал ответ. Они просили за устройство семьи, Ты устрояешь, за работу. Слава Тебе, хвала Тебе, Боже, что Ты выходишь навстречу, что Твои двери, Господь, которые Ты сегодня открываешь для детей своих, и они радуются, то, что сегодня они получают ответы, получают благословение. Хвала Тебе и честь, и поклонение да будет великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божий, к вам благословение, да будет имя Божие прославлено и возвеличено. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, звоните на этот номер или пишите, мы будем вместе молиться с вами. Да благословит каждого из вас Господь. Братья и сестры, сейчас мы выслушаем все последние нужды, благодарности, которые мы получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
0: Прошу помолиться за мое исцеление, а также за предстоящий суд, чтобы Господь расположил сердце судьи, и он вынес положительное решение. Дорогие молитвенники Радио МВИ, прошу помолиться за моего сына Виталия, чтобы Господь освободил его от зависимости курения, укрепил духовно и вновь привел к полноценному общению в церкви. Благодарю всех за молитвенную поддержку. Просим поддержать в молитве за Светлану, за ее семью, о покаянии, обращении к Господу и Божьем благословении для их дома. Продолжайте, пожалуйста, молиться вместе с нами за Виктора, о покаянии, полном освобождении от зависимости и восстановлении его жизни Господом. Друзья, поддержите, пожалуйста, в молитве за Антона, за его покаяние, спасение и Божью охрану там, где он сейчас находится. Просьба молиться за Божью защиту и благословение для семьи, освобождение от всего плохого, за духовное укрепление, спасение и Божье водительство во всех сферах жизни, просит Вова. Мир вам, братья и сестры, молитвенники на Ниве Божьей. Слава Господу за Его милости и щедроты. Прошу молиться за мое духовное и физическое укрепление. Нуждаюсь в полном восстановлении после терапии облучения. Еще предстоит медикаментозная терапия. Пусть Господь поможет и в этом и устранит все побочные действия. очень тяжело и душевно. Я просто представить не могу, как можно жить без Господа. Прошу молиться за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду и каждое имя. Прошу за духовное и физическое укрепление родителей, братьев и всей семьи. Прошу за устройство с новой работой для Евы. Для Господа нет ничего невозможного. Помолитесь, чтобы Бог даровал мне, моей жене и нашему ребенку крепкое здоровье во всех сферах жизни, доброе развитие, знание, понимание, хорошую память, мудрость и правильный взгляд на жизнь. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Сердечно благодарю. Прошу, помолитесь, чтобы Господь защитил мою семью от лукавых людей, которые замыслили зло. Прошу помолиться, чтобы организации, которые должны выплатить за повреждения от пожара, сделали эти выплаты. Поддержите в молитве за моих внуков Сашу, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, чтобы Господь охранял их от мира и греха мира и приближал к себе для славы Бога. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно. Помолитесь о пробуждении всего моего дома и домов моих братьев и сестер. Очень прошу поддержать нас своей молитвой, мою дочку, зятя, их семейство. Сегодня внезапно умер их отец Александр, наш сват. Пусть Бог подкрепит и утешит. Помолитесь, пожалуйста. Приветствую вас, дорогие молитвенники. Поддержите, пожалуйста, за нашего сына Мишу, чтобы Господь помиловал его и восстановил духовно. Он в тяжелом духовном состоянии. Также за его исцеление. Благодарю. Пожалуйста, помолитесь за моего сына Стивена, за его физическое исцеление. Верю, Господь всемогущ, и Он слышит наши молитвы. Помолитесь за мою племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу, и Он восстановил ее. Просим молитвенной помощи о нашей семье, за дочерей и за сына, чтобы Господь благословил и устроил их судьбы. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за спасение наших детей, за божественный мир и любовь в нашей семье, за христианскую судьбу для наших детей и еще за других, чтобы имели детей, и за нашу маму. Она уже в преклонном возрасте и нужна помощь от Господа. Искренне благодарю Бога и вас. Добрый день! Приветствую всех тружеников канала, всех, кто сейчас присоединился в молитве друг за друга. Пожалуйста, помолитесь за мое здоровье. Много лет я страдаю артрозом. Каждый мой шаг вызывает сильные боли. Пусть Господь помилует и исцелит. Для Него нет ничего невозможного. Да благословит вас Господь. Приветствую вас, дорогие друзья. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь коснулся и послал пробуждение нашим детям и внукам, чтобы они заключили завет с Богом. Пожалуйста, помолитесь о моей нужде. Верю в Его великую милость. Приветствую вас, друзья Радио МВИ. Благодарю за час молитвы, за услышанные молитвы. Это очень важное служение и огромная поддержка за те нужды, о которых мы молимся. Прошу, помолитесь за мою нужду. Очень сложная ситуация в семье, чтобы ушло зло и настал мир в сердцах. За одного человека он попал в затруднительное положение. За неспасенных всех родных, за семью сестры и ее детей. За мою личную нужду, за Сашу, Свету, Захара, Машу, Соню, Толика, Настю. Верю в силу молитвы. Помолитесь, пожалуйста, за нашу дочь Диану. Она дружит с плохим человеком и не видит этого. Пусть Бог поможет и разрешит эту проблему, и чтобы она имела хороших друзей. Дорогие друзья, помолитесь, пожалуйста, за меня. Я в госпитале. Не могу много писать на руках капельницы, чтобы Бог явил ко мне милость. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля Его совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. Благодарность Богу, который соединил семью сына, атакованную врагом. Сейчас Бог дал примирение, и Его милость окружает эту семью. Прошу, помолитесь, чтобы Бог устроил семейную жизнь, чтобы Бог дал любящую жену. Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и были разрушены все планы дьявола. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и устроил его судьбу. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и дал им деток. За мужа, чтобы сам Господь вступился за него, разрешил его проблемы. Также прошу за духовный рост моей семьи. Очень прошу, помолитесь за мое исцеление. Дорогие друзья, прошу помолиться за сына Ивана, который ушел далеко от Господа. Враг помрачил его разум. Просим милости у Господа, чтобы он возвратил его, дал покаяние и не отнял спасение. А также за всех таких детей, которые попали в зависимость. Во имя Иисуса Христа ждем милости от Бога. Благодарю я Господа и вас. Помолитесь, пожалуйста, за нас, чтобы Бог укрепил духовно и телесно, помог быть верными Господу. За сына нашего помолитесь, чтобы Бог благословил и укрепил духовно и помог усвоить работу и благополучно сдать экзамен. Также за устройство в жизни, чтобы он возлагал всю надежду на Бога. Также я прошу милости у Бога, чтобы он помог мне быть в посте и молитве за наш дом, детей и внуков, родных и близких. Прошу молитвенной поддержки за семью дочери, многодетная семья, за мужа, чтобы был священником в доме, дал здоровья и мудрости в воспитании деток. Поддержите нас в молитве, чтобы Господь устроил с продажей нашего дома. Помолитесь за Наталью, у нее онкология, чтобы Бог явил милость. Я нуждаюсь в молитвенной поддержке, чтобы Бог освободил меня от алкогольной зависимости, дал силы оставить и приблизиться к Господу. Брат Микола просит молитвенной поддержки за его семью, за духовное обновление, за покаяние и спасение сына Сергея. Мир вам, братья и сестры! Прошу помолиться за брата Эдика, чтобы Бог дал ему покаяние. Он отступил от Бога, чтобы Господь его призвал. Нужда за сына, сорвал спину на работе, чтобы Господь исцелил и были разрешены все проблемы. Также нужда, чтобы Господь помог в продаже участка. Прошу помолиться за Давида, Руслану, Викторию, Виктора, Николая, Александру, Бориса, Андрея, Валерия, Анатолия и Николая, а также за весь мой молитвенный список, мою духовную борьбу, здоровье, за Божью помощь в работе и обучении. Также прошу молиться о покаянии родных и близких, о возможности свидетельствовать о Христе и прекращении войны в Украине и Израиле. Это нужда от брата Андрея из Украины. Просим молиться за исцеление мамы, чтобы ушли боли и было явлено чудо Божье. Прошу помолиться за мою семью, о спасении, за мужа, о моем здоровье, ограду дома, семью дочери, о милости. Благодарю, просит Валя. Прошу молиться за детей, чтобы они пришли к Господу и получили исцеление. Также прошу поддержать в молитве о нужде, которую может решить только Бог. Также прошу о Божьем укреплении, просит Галина. Пожалуйста, продолжайте молиться за девочку, ей 10 лет, а она не разговаривает и плохо развивается. Пожалуйста, молитесь за спасение моей сестры и ее семьи, чтобы Господь поставил свою охрану над ними. Спасибо, пусть вас всех благословит Господь. Просим продолжать молиться за маленького мальчика, у которого опухоль в голове. Пусть Господь явит свою милость над ним и его молодыми родителями. И последняя нужда, которую мы получили. Дорогие молитвенники, прошу, помолитесь за меня. Сердечно благодарю.
2: Друзья, мы выслушали эти все нужды. Наше время подошло, чтобы молиться. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты слышишь, Ты видишь, Ты отвечаешь и Ты благословляешь. Боже, я благодарен Тебе за то, что любовь Твоя над нами. Я благодарю Тебя за то, что милость Твоя над нами. Хвала Тебе, Бог мой, я прошу Тебя, презри на все эти нужды, презри на эти все переживания, проблемы. Презри, Господь, все, которые сегодня обращаются к Тебе, молятся и просят, чтобы, Господь, Ты ответил, благословил. Помоги, выйди навстречу. Яви Твою милость, яви Твою благодать, яви Твою силу. Господи, кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Ибо Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, Господь наш и Бог наш. Благослови, прославься и возвелись. Отец, мы обращаемся к Тебе и просим, дай сегодня ответ. Подай Твою милость, подай Твою благодать, подай Твою силу, Господь, там, где сегодня так необходимо, так нужно. Господи, благослови и да прославишься Ты. Господь, поспеши милостью Твоей, утешением Твоим, радостью Твоей в эти дома, в эти сердца. И пусть слава, и пусть сила благодати Твоей да будет. Хвала Тебе, великий Бог, Создатель неба и земли. Мы благодарим Тебя и величаем имя Твое. Господи, я прошу Тебя, благослови нас и наполняй Духом Твоим Святым, наполняй радостью и благодатью Твоей каждого молитвенника, каждого радиослушателя, каждого радиосотрудника. Благословляй тот, кто сегодня трудится, несет Евангелие. Пусть слава Твоя, пусть благодать Твоя пребывает и помазание Твое наполняет. А мы за все Тебя благодарим и славим Тебя за эту молитву, за этот час, где мы могли рассуждать, где мы могли молиться, где мы могли поддерживать, где мы могли помышлять. Слава и хвала Тебе, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за милость, за благодать и силу, которую Господь дает для каждого из нас. Пусть Бог благословит вас. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Вернувшись в свой магазинчик в Нью-Джерси, я положил мой старый Танах на прилавок и оставил его там как своего рода талисман для удачи. Помня заповедь учителя, я иногда перелистывал старую книгу. В один прекрасный день в мою лавку зашел высокий молодой человек. Его глаза излучали доброту. Черты лица были мягкими, но свидетельствовали о решительном характере, возможно, из-за усов. Звали его Джеффом. Когда Джефф увидел на прилавке Танах, в его глазах что-то сверкнуло. Обратившись ко мне на иврите, он спросил: «Вы ведь верите в Иешуа, не так ли?» Недопоняв, я ответил: «Конечно, я верю в Иегошуа, имея в виду Иисуса Навина». «Нет-нет, я имею в виду не Иегошуа бен Нуна, Иисуса сына Навина», — ответил он с улыбкой. «Я говорю о Иешуа, которого те, кто его не знает, зовут Иешу, уничижительная, бытовая форма употребления имени Иисуса среди евреев». «Почему Иешу?» — отвечал я, охваченный недоумением, злостью и возмущением. «Вы еврей? Если да, то зачем вам Иешу? Мы, евреи, в него не верим. Мы верим только в Бога, единого Бога». «Нет, я не еврей», — отвечал Джефф. «Но во время войны судного дня я, чтобы помочь Израилю, бесплатно работал там водителем автобуса. До того я работал в качестве добровольного помощника в нескольких кибуцах и даже немножко освоил иврит. Я всем сердцем люблю народ Израиля и твердо уверен, что и Бог его любит». Довольно грубо я оборвал его. «Минуточку, вы хотите сказать, что вы не еврей?» «Нет, к сожалению, я не еврей», — честно признался Джефф. «Но я люблю евреев, потому что Иисус был одним из них». Теперь уж я совсем поразился. Никогда не слыхал о нееврее, который любил бы евреев. «Но при чем тут Иешу?» Джефф не заставил меня ждать ответа. «Потому что Иешуа – Сын Божий и Мессия народа израильского». Его ответ прозвучал так уверенно, что стало ясно, Джефф – глубоко верующий человек и принимает свою веру всерьез. Похоже, он и мысли не допускал, что кто-то может не разделять его взгляды. «Сын Божий!» — снова возмутился я. «С каких это пор у Бога появился сын?» «О!» — рассмеялся Джефф. «Я вижу, вы несколько отстали от жизни. У Бога не только есть сын, но этот сын — полноценный еврей, царь иудейский, рожденный в роде Давида». И, внезапно изменив тему разговора, спросил: «Вы когда-нибудь читали Брит Хадаша, Новый Завет?» «Ну уж нет, упаси Господи, этот вопрос прямо-таки ужаснул меня. Нам, евреям, строго запрещено даже касаться этой книги. Это языческая книга, и мы не можем осквернять ею свои руки». «Как же вы можете осуждать книгу, которую даже не видели?» Джефф перешел на английский. «Как же можно иметь такие твердые понятия о том, с чем мы совершенно не знакомы? Ведь, например, когда человека привлекает к суду, то судья должен быть совершенно беспристрастным и непредвзятым, чтобы объективно взвешивать аргументы, излагаемые как обвинителем, так и защитником. Судья не должен руководствоваться своими личными пристрастиями. Он должен судить честно и праведно. Как же вы можете выносить такой суровый приговор Иешуа и Новому Завету, не имея о них ни малейшего представления? Разве вы не понимаете, что тем самым позволяете своим предрассудкам или, того хуже, предрассудкам других людей влиять на ваше мнение и выносить суждение до того, как вы ознакомились с фактами?» «Хорошо, но в чем состоят эти факты?» Разговор начинал меня развлекать.
Еще в раннем детстве я узнал, что Иешу нужен только гоям, язычникам. Да, должен признать, я действительно ничего не знаю ни об Иешуа, ни о христианстве». Похоже, именно этих слов Джефф и ожидал, чтобы рассказать мне побольше о своем Боге. «Возможно, то, что я собираюсь рассказать, окажется для вас совершенно новым. Но прежде всего, должен вам сказать, что настоящее, истинное христианство, некоторые предпочитают называть его мессианской верой, совершенно не похоже на то искаженное представление о христианской вере, которое разделяет сегодня большинство евреев. Мессианская вера – это образ жизни, который сам человек выбирает для себя, пользуясь свободой воли, а вовсе не религия, которой он вынужден следовать, так как родился среди народа, ее практикующего. Вера в Мессию Израиля – единственный путь к спасению, к настоящему общению с живым Богом. И это верно для каждого из нас, еврей он или не еврей. Мессианская вера не только для неевреев. Напротив, в первую очередь и прежде всего она была предназначена для еврейского народа. Я не хочу вам проповедовать христианство и ни в коей мере не собираюсь уговаривать вас переменить веру и обратиться в христианство. Упаси Бог! На самом деле, хоть я и не родился евреем, только благодаря Иешуа я узнал, что такое настоящий иудаизм. Я молчал, оторопев, а Джефф продолжал, пользуясь моим молчанием. Вот в чем состоит основное расхождение мнений, и я не уверен, что вам это известно. Евреи считают, что евреем может быть только тот, кто рожден от матери еврейки. Другими словами, религия человека, или точнее его вера, которой он должен придерживаться всю жизнь, зависит от брачных связей его родителей. Но раз так, можно считать, что Исав был не менее евреем, чем Иаков, поскольку оба были рождены в одно время и от одних родителей. Точно так же можно сказать, что родители Гидеона были добрыми и преданными Богу евреями, хотя они служили идолам и поклонялись им. Тот факт, что кто-то был рожден в еврейской семье, никак не гарантирует его приверженности Богу Израиля. Ведь если человеку выпало родиться в гараже, это не значит, что он автомобиль. Другими словами, продолжал Джефф, никто не рождается приверженцем мессианской веры. В этом смысле мессианская вера совсем не религия, как, например, христианство. Человеку самому необходимо решить, хочет он принять эту веру или нет. Только тот, кто верою признает то великое благодеяние, которое Иешуа совершил для него, и принимает его как своего Господа и Спасителя, только тот может стать мессианским верующим. Тогда мы говорим о нем, что он спасен или заново рожден. Это не противоречит Танаху, это исполнение его пророчеств. Еврей, который принимает Иешуа, становится мессианским евреем. А я, гой-язычник, уверовав в Иешуа, теперь являюсь заново рожденным мессианским верующим. Я взирал на него с изумлением. Его слова казались мне лишенными смысла. «Послушайте», — прервал я его, — «у нас, евреев, долгая и горькая история взаимоотношений с вами, христианами. 2000 лет христиане жестоко преследовали нас во имя этого самого Иешу. Крестоносцы шли, чтобы освободить могилу этого Иешу из рук мусульман и заодно зверски убивали нас. Во времена Святой Инквизиции в католической Испании нас пытали и сжигали живьем у позорного столба, требуя перейти в христианство или умереть.
Казаки Хмельницкого в Польше и России резали нас, как свиней. Потом христиане выдумали печально знаменитые обвинения. Евреи, мол, в своих пасхальных ритуалах используют кровь невинных христианских младенцев. Возбужденные толпы, охваченные безумной ненавистью, распевая гимны своим богам Иешу и Марии, загоняли целые еврейские деревни в их синагоги, запирали там и поджигали. И не обязательно вспоминать столь давнюю историю. Еще совсем недавно христиане-антисемисты, католики и протестанты с нашивками свастики вели наш народ, как овец на убой, в газовые камеры и крематории нацистской Европы. Кровь жертв еще не высохла, она все еще вопиет к небесам от отмщения. И вот вы приходите и пытаетесь уговаривать меня, еврея, принять Иешу и уверовать в него. Да я не желаю иметь с ним ничего общего. Прежде всего, давайте разберемся в некоторых моментах, ответил Джефф. Вы негодуете не по тому адресу. Вы ставите Иешуа, кстати, его имя Иешуа, а не Иешу, и верующих в него на одну ступеньку с антисемистами, действия которых резко расходятся с учением Нового Завета. Я прекрасно осведомлен о неправильном и враждебном отношении к евреям многих из тех, что называют себя христианами. Это отношение происходит от невежества, греховности, неверного понимания Слова Божьего и от достойного сожаления непонимания спасения, которое Бог приготовил для Израиля и всего мира. Вам должно быть известна теория, которая все еще господствует во многих христианских церквях. Очень древняя, кстати, теория, согласно которой евреи, бывшие в прошлом избранным Богом народом, ослушались Бога, когда отвергли Сына Его, Мессию. И по этой теории Бог в гневе как бы развелся с ними и вместо евреев избрал своим народом и своей новой невестой христианскую церковь. Это полная чепуха. Бог Израиля, который и является, разумеется, Господом всей вселенной, потому что существует лишь один Бог. Он справедлив и праведен, и никогда не нарушает своих обещаний. Те, кто принимает эту ересь, известную под названием «теология замещения», не понимают, что если Бог Израиля действительно однажды расторг свой вечный завет со своим древним народом, то тогда вера каждого христианина не имеет под собой никакой опоры. Кто же, будучи в здравом уме, поверит в такого переменчивого Бога и в его обещание спасти верующих в него? Если эти так называемые христиане считают евреев неверными ослушниками Бога, то кем они считают себя? Чем они-то лучше? Многие из тех, что называют себя христианами, решительно продолжал Джефф, совсем не являются верными учениками Иешуа. В действительности они творят прямо противоположное тому, чему учил и чего требовал от них их учитель. Между этими номинальными христианами, которым случайно довелось вырасти в христианской среде, и настоящими мессианскими верующими, которые в определенный момент своей жизни без чего-либо давления приняли Иешуа как своего Господа и Спасителя, дистанция огромного размера. Первые не имеют ничего общего с реальными источниками Иешуа, который родился, умер и воскрес, оставаясь царем иудейским. Иешуа учил и продолжает учить своих последователей любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и любить ближних, как самих себя.
Более того, Он даже дарует им силы и возможности для этого. Он пришел в этот мир, чтобы простить наши грехи, дать нам новое сердце и вдохнуть в нас новый дух. Брит-Хадаша можно по-настоящему понять лишь в свете Танаха. Го-язычник, рожденный заново от Божьего Духа, очень хорошо понимает, что Иешуа был послан прежде всего к еврейскому народу. И он сознает, что его вера в Иешуа, Божественного Спасителя, который пришел в этот мир согласно обетованиям, данным Богом своему народу в Танахе, на самом деле приводит его, уверовавшего Гоя, в лона Израиля. Этот уверовавший нееврей понимает, что он, по сути, принял еврейскую веру в еврейского Мессию и Бога Израилева, и что еврейская вера его приняла как приемного сына или как праведного пришельца-прозелита, новообращенного. Иешуа вошел в историю не для того, чтобы принести в мир новую религию. Напротив, Он пришел к нам для того, чтобы исполнилось предназначение еврейского народа быть светом для язычников. Иешуа пришел в мир, чтобы дополнить веру Израиля и в то же время широко распахнуть врата спасения перед неевреями, ибо сказано: «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Исаия 26:2. «Ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова». Исаия 14:1. Брит-Хадаша ясно говорит, что Господь не оставит свой народ, — жаром продолжал Джефф. Среди прочего, Новый Завет включает послание апостола Павла. Он был евреем, родившимся в племени Вениамина в городе Тарс, и сам себя относил к фарисеям согласно своим религиозным убеждениям. Он жестоко преследовал евреев, уверовавших в Мессию, пока сам Иешуа не явился ему в видении и не изменил полностью его сердце. В одном из своих богодухновенных посланий к верующим в Риме он сравнивает народ Израиля с ухоженным оливковым деревом, несколько ветвей которого были отрезаны, а вместо них привиты ветви дикой маслины. Павел затем спрашивает верующих неевреев: кто кого тут поддерживает? Ветви поддерживают корень или наоборот? Павел предостерегает уверовавших язычников, что они не должны считать себя чем-то лучше евреев, ибо родными, естественными ветвями оливы были именно евреи. И все же не евреи совершили именно то, против чего их предостерегали. Разве это можно назвать послушанием Слову Божьему? Наказание, которое падет на гоев, думающих таким образом, будет крайне суровым, ибо они поднимают руку на зеницу ока Божьего, на евреев. Мы, не евреи, становимся евреями через нашу веру в Иешуа, а не наоборот. Вот почему я не уговариваю вас обратиться и стать христианином. Боже упаси! Я не верю, что еврей должен изменить свою религию, принимая еврейского Мессию Израиля. Это величайший абсурд. Приходя к своему собственному Мессии, вы должны оставаться настоящим евреем. «К моему Мессии?» — горько усмехнулся я. «Мой Мессия еще не пришел». Каждый еврей трижды в день провозглашает, что ждет пришествия Мессии. Еврей не может оставаться евреем и верить, что Мессия уже пришел. «Боюсь, здесь вы ошибаетесь», — ответил Джефф. «Мессия уже пришел.
И его настоящее имя Иешуа бен Давид. Иисус, сын Давида. К сожалению, многие евреи имеют совершенно неверное представление об ожидаемом Мессии. Они думают, что он придет как лев из колена Иудина, чтобы принести им окончательную победу над язычниками. Многие евреи все же еще ожидают Мессию, потому что гораздо легче ожидать чего-то хорошего в отдаленном будущем, чем принять все беды и тяготы в настоящем. Люди говорят, когда придет Мессия, и разворачивается от настоящего к будущему. Но Бог решил с самого начала, что прежде чем совершенствовать мир, Он обновит человеческое сердце. Основная проблема в нас, в людях. Это мы совратились к путей Господних. Это мы принесли в мир войны и все связанное с ними зло. Мы загрязняем мир, разрушаем его физически и морально. Каждый из нас внес свою долю лживыми речами, эгоизмом, жадностью и кто знает чем еще. Вот что уничтожает и разрушает нашу Вселенную. Глядя мне прямо в глаза, Джефф продолжал. Первая и главная задача Мессии — разрешить основную проблему человечества, проблему нашего отстранения и отчуждения от Бога. Грех отделил нас от Него. Но Бог не удалился от нас. Он всегда желал и желает быть к нам поближе. Потому Он и пришел в наш мир, чтобы понести на себе наказание за наши грехи, спасти нас от них, а затем очистить и освятить, чтобы в нас смог жить Его Святой Дух. Тогда мы сможем вместе с самим Творцом наслаждаться Его творением, обитая здесь, в этом мире, и сможем соучаствовать с Ним в обновлении Его Вселенной. Я чувствовал, что он искренне верил в каждое произносимое слово. И все же я не мог до конца понять смысл его речей. Не мог уразуметь, какое отношение все это имеет ко мне или к Иешу, и что общего может быть у меня с Иешу. Взглянув на часы, Джефф спохватился, что ему надо торопиться, но обещал еще вернуться, чтобы попрактиковать в иврите и доказать мне, что Мессия уже пришел, чтобы искупить грехи человеческие. Джефф объяснил, что когда Иешуа явился в мир в

Конечно, я не сомневался в существовании Бога, да и никогда не верил, что единственный путь обновления Божьего творения – тот, что описан мудрецами в Захаре и Каббале, мистических трудах еврейских философов. Но что означают все эти рассказни об Иешу и его методе обновления человечества перед тем, как изменить Вселенную? А потом я подумал, да и зачем обновлять этот мир? Лучше позвольте мне насладиться теми несколькими годами, которые мне отпущены в нем. Вдруг я вспомнил Элизабет, мою приятельницу, которая однажды сказала, что я не имею ни малейшего представления о том, в чем истинный смысл жизни. Но тут же прогнал из головы это неприятное воспоминание. Я сказал самому себе, что если кто-нибудь на этом свете понимает толк в наслаждении жизнью, то это как раз я. И все же я не мог освободиться от этих мыслей. Размышляя над своей жизнью, я начал понимать, что человек действительно может пробираться по жизни извилистым путем, используя самые правильные слова, чтобы добиться всего, чего он желает. Ведь я жил именно так. Я понимал, что хотят услышать от меня люди, и неискренне говорил ожидаемые ими слова. Чтобы добиться своего, я готов был идти почти на все. Внезапно это мое преступление, пусть невидимое миру, стало казаться мне неимоверно отвратительным. С тех пор, как стоит мир, люди используют слова, чтобы вводить в заблуждение и обманывать других, не задумываясь над тем, что именно эти слова делают мир таким жестоким. Мудрейший из людей царь Соломон это хорошо понимал, когда написал «Смерть и жизнь во власти языка». Что же касается меня, то как знать, сколько доброго я погубил, сколько опустошения принес в сердца множество людей своим злым языком и нечистыми словами. В тот момент, когда на меня снизошло духовное просветление, я понял, какой чудовищный вред мы наносим друг другу этим небольшим, но столь испорченным органом, нашим языком.

Усердие поможет довести работу до конца. Если даже сразу не получается, работа не будет брошена. На ошибках учимся. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Греческое слово, переведенное как «ослабевайте», передает мысль о лени, вялости. Даже если мы и не ослабеваем в служении, всем нам нужно сразу замечать в себе любые признаки духовной ленности и, соответственно, менять свое мышление. Когда мы унываем, на помощь также может прийти и Святой Дух. Так однажды пророк Иеремия впал в уныние и стал думать о том, чтобы перестать пророчествовать. «Будем бодрствовать над плотью и пламенеть духом».

Момент творения. Таинственный разум свыше. Киты способны точно маневрировать в океанах и среди льдов, не сталкиваясь с препятствиями и друг с другом. Герман Мелвилл в романе «Моби Дик» писал, что киты как будто ведомы неким таинственным разумом свыше. Этот таинственный разум и в наши дни не утратил своей таинственности. Известно, что кашалотам, как и летучим мышам, свойственна эхолокация. Они посылают серию щелчков из специального органа, который располагается в голове. При этом другие виды китов таким органом не обладают. Ученые полагают, что другие киты пользуются менее точным методом эхолокации, основанным на низкочастотных звуках. Киты общаются между собой с помощью звуков. Исследователи, изучавшие кашалотов, записали не менее 23 вариаций щелчков. Некоторые комбинации щелчков всегда следуют друг за другом. Отсюда следует, что щелчки представляют собой своеобразный язык. Считается, что некоторые киты способны передавать звуковую информацию на тысячи миль. Ученые предполагают, что определенные частоты позволяют китам общаться с собратьями, обитающими на другом конце света. Заунывные песни, которые горбатые киты издают в брачный период, длятся до получаса. Песня горбачей одинакова для всей популяции, а иногда даже и для всех китов, обитающих в одном океане. Киты – прекрасные создания. Самим своим существованием прославляющие Творца, они и в самом деле разумны, хотя и не настолько, как принято считать. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

А я хочу остаться Богу верной. Хоть часто спотыкаюсь на пути, так часто предаю Его чрезмерно, но Он был верен во все дни. В те дни, когда в лицо Его плевало, Он не плевал в лицо мое в ответ. Когда сходила я с пути Его, прощал Он ничего не ждал себе взамен. Я куплена Иисуса смертью, Ему служить дала обет. Я не хочу предать Его, я твердью буду, но так мне нужен Твой совет. Без Тебя я не сумею, не смогу плоти своей отказать. Ее так много в моей жизни, о, помоги, но как же устоять? Как устоять, когда вокруг бушует злое море, море тьмы и суеты? Как остаться Богу верной, когда твердят, зачем ты не иди? Ты не иди к Иисусу снова, Он не простит, ты снова упадешь. Но нет, я слушать их не буду, я встану, я пойду вперед. Я пойду к Иисусу снова, хоть тяжко так дается мне, опять припасть, опять просить безмолвно, но я пойду, другой мне жизни нет. Я не представляю жизнь без Иисуса, лишь только Он мне радость даст. В те дни, когда и на коленях, но молчу я, Он слышит, верю, помощь Он подаст. А я хочу остаться Богу верной, хоть часто спотыкаюсь на пути, но я пройду, я все преодолею с Богом, любимым Господом моим.

слепок мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок.

Отец, прости нас, не как мы прощаем. Ведь очень трудно нам врагов простить. Но без прощения мира не настанет.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Жены христианки и неверующие мужья. Явление весьма распространенное на протяжении всей истории христианства. Положение это не новое. Библия говорит нам, что во время страданий и смерти Христа у креста стояло несколько женщин. Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, а кем же были их мужья и где были они? В то воскресное утро, в день воскресения Господа, женщины первыми пришли ко гробу. С первых же дней существования церкви среди ее членов верные христианки, которые были замужем за неверующими. Это явление настолько распространенное, что, кажется, Библия должна была бы прямо коснуться этого вопроса. И на самом деле Писание делает это. Сегодня вместе с вами нам хочется коснуться вопроса о жизни с неверующим мужем. Как следует поступать женщине, имеющей неверующего мужа, чтобы способствовать его обращению ко Христу? Что ей делать? Как ей вести себя? Что ей следует избегать? На что важно обратить внимание? Каким образом ее поведение и слова могут лучше всего содействовать достижению этой цели? Нет необходимости пускаться в рассуждения и предположения об ответах на эти вопросы, потому что как раз именно эта проблема освещена в первом послании Петра, в 3 главе. Апостол Петр говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Апостол Петр подчеркивает, что свидетельство жизнью эффективнее, чем свидетельство словами. Большее значение придается поведению, а не речи. Петр продолжает: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». И потом Петр обращается к мужьям: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». И после, подводя итог всему сказанному, апостол Петр пишет: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры». Таков библейский образец духа гармонии между супругами. Но в первых стихах этой главы даны особенно ясные указания о том, как вести себя жене, имеющей неверующего мужа. Такой муж не будет слушать Слово Божьего. И обычно человек, от которого он меньше всего будет слушать о духовных вопросах, это его жена. Разумеется, что естественное желание жены, обратившейся ко Христу, видеть своего мужа, присоединившимся к ней в ее новой жизни во Христе. Хочу подчеркнуть, это естественное и очень хорошее желание, и оно угодно Богу. Но Господь предупреждает также о том, чтобы не предпринимались попытки приобрести мужа неверным путем. Одна женщина, не без причины, была расстроена тем, что ее муж не хотел знать ни об евангельской вести, ни о христианах. Как-то в беседе со своей верующей знакомой она рассказала о методе, с помощью которого она надеялась привести своего мужа к Господу. Ей нравилось слушать христианские радиопередачи. И каждый вечер, когда наступало время начала программы, она включала радиоприемник очень громко. Если ее муж был в другой комнате, то она увеличивала громкость. Ее мужу не нравилась музыка, ему не нравились ежедневные проповеди, его все больше и больше раздражали и жена, и Евангелие. Верующая знакомая посоветовала этой женщине не включать приемник так громко и обратить больше внимания на свой образ жизни. Вместо того, чтобы засыпать мужа проповедями, попробуй окружить его любовью и заботой. Прошло немного времени, и муж этой женщины стал христианином. Хотя неоспоримо, что радиовещание способствовало обращению большого количества людей, которые раньше не слышали Евангелия, но оно никогда не должно использоваться как средство нападения. Она не должна обманом или хитростью принуждать его, например, ходить в церковь. Во все века жены использовали подобную тактику, пытаясь привести ко Христу своих мужей. Что удивительно, несколько раз им все-таки удалось это. Однако гораздо чаще они скорее отталкивали своих мужей от Евангелия, а не приближали к нему. Мы не должны удивляться этому, так как Библия ясно говорит, что так это и будет. И самое худшее, что может сделать жена по отношению к своему мужу, это начать ворчать или пилить его, чтобы он принял Евангелие. Мужья чаще всего отвергают такие попытки. Однако есть метод, который не будет отвергнут, и заключается он в стараниях жены стать замечательным человеком. Именно этому методу Библия и апостол Петр придают особое значение. Жене следует стараться приобрести своего мужа не словами, а своим поведением. Но это, конечно, не значит, что никогда и никому не следует познакомить его с евангельской вестью. Конечно, это нужно. Никто еще не был спасен иначе, как через принятие верой евангельской вести. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Однако Библия ясно говорит нам о том, что мужа легче приобрести для Христа без постоянного пиления, разговоров и проповедования. В жизни жены настолько ярко должен отражаться образ Христа, чтобы мужу тоже захотелось разделить с ней это преображающее переживание обращения ко Христу. Жизнь, отражающая Иисуса Христа, и постоянная молитва является самым эффективным методом свидетельства неверующему мужу. Одна христианка обратилась к другой с проблемой. «Мой муж никогда не изменится. Нет никаких надежд, чтобы когда-либо он стал христианином». Ее знакомая посоветовала: «Не сдавайся так быстро». Они стали обсуждать положение. Женщина, пришедшая с жалобой, обнаружила, что во многих случаях она поступала не так, как должна была. Часто она действовала в неправильном направлении. Ей стало понятно, что она не была хорошей женой и что ей необходимо было измениться. Но она понимала также, что эти перемены должны произойти не только для того, чтобы ей приобрести своего мужа. Никогда это не должно быть нашим основным побуждением. Для этой женщины причиной перемен в первую очередь должно было быть ее желание жить правильно перед Богом. Своей жизнью она должна была прославлять Бога, независимо, приведет ли это к обращению ее мужа ко Христу или нет. Если в первую очередь жена старается прославить Бога, он позаботится об остальном. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Дорогая сестра, что думает о тебе твой муж? Или какое у твоего мужа мнение о тебе как о жене? Если у тебя неверующий муж, как он оценивает тебя? Какое у него мнение о тебе? Может быть, он считает тебя сварливой христианкой? А может быть, он считает, что ты умеешь говорить по-христиански, но твоя жизнь не соответствует этим словам? Или же он видит в тебе человека, в жизни которого христианство произвело коренную перемену? Как тебе кажется, после твоего обращения, появился ли у мужа интерес, что, может быть, эта вера сможет помочь и ему? Видит ли он в тебе женщину, которая старается быть хорошей женой, несмотря на то, что сам он проявляет небрежность и невнимательность? Видит ли он в тебе доброту и любовь, даже тогда, когда сам он обидчив, зол, неприятен и является причиной огорчений? Дорогая сестра, помогает ли тебе твоя вера относиться к мужу с добротой и участием? Видит ли он в тебе неувядаемую черту нежного и спокойного духа? Не пиление, а правильное поведение проявляет в жизни Христа. Возможно, это все покажется тебе непосильным, но с Божьей помощью нет ничего невозможного. Однажды в церкви один человек поднялся с места и сказал: «Как большинству из вас уже известно, всю жизнь я был неверующим. Но в этом году Бог так видимо действовал в жизни моей жены, что я просто уступил действительности». Он сел, встала его жена и сказала: «Я должна представить вам другую сторону этого свидетельства. Когда я впервые начала молиться о моем муже, я просила: Господи, Ты люби моего мужа, а я произведу в нем перемены. И ничего не произошло. Тогда я пришла к такому моменту, когда стала молиться: Боже, я буду любить его, а Ты произведи в нем перемены. И Бог изменил нас обоих».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17. Наш век — это век перемен. Мнения людей, их стандарты меняются часто и значительно. Человек ложится с одним мнением, а пробуждается с другим, иногда прямо противоположным тому, которое имел. Меняются технологии, меняется медицина. Меняется понятие о добре и зле. Неизменным остается только Бог и Его Святое Слово. И если бы Господь изменился, то это было бы наше горе. И сказал я: «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Псалом 76:11. Но Бог неизменен, в Нем не только нет никаких перемен, но даже их тени. Творение Божье меняется, но Творец никогда. Он есть совершенство, которое есть неизменно и вечно. У Бога нет перемен в Его естестве. Как во времена Адама, Авраама, Давида, так и в наше время Он тот же. Его святость, милость, благость, любовь, строгость, верность — они не изменились. Как в древности, так и сейчас Он — Бог щедрый, добрый и благий. Как в древности, так и сейчас Он — Бог, творящий чудеса. Как тогда, так и в наше время Его мышца не сократилась, чтобы спасать. Как тогда, так и сейчас для Него нет ничего невозможного. Нет перемен и в Его сознании.

Слове. Он есть неизменный в Слове Бог. Тита 1:2. Истина не будет изменена никогда. Ничего не будет добавлено или отнято. Если мы наших детей научим этой простой истине, что Бог неизменен, то они будут служить вместе с нами. Они будут поклоняться Богу так, как поклонялись отцы. На них не будет оказывать влияние различные веяния в богослужении или культуре. Они будут тверды в своей вере и смогут передать ее следующему поколению. Без твердого знания того, что Бог неизменен, не может быть преемственности поколений. Пусть меняется все — системы, люди, понятия о добре и зле, но это не должно влиять на нас. Вначале Ты сотворил землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Псалом 101.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Момент творения. Таинственный разум свыше. Киты способны точно маневрировать в океанах и среди льдов, не сталкиваясь с препятствиями и друг с другом. Герман Мелвилл в романе «Моби Дик» писал, что киты как будто ведомы неким таинственным разумом свыше. Этот таинственный разум и в наши дни не утратил своей таинственности. Известно, что кашалотам, как и летучим мышам, свойственна эхолокация. Они посылают серию щелчков из специального органа, который располагается в голове. При этом другие виды китов таким органом не обладают. Ученые полагают, что другие киты пользуются менее точным методом эхолокации, основанным на низкочастотных звуках. Киты общаются между собой с помощью звуков. Исследователи, изучавшие кашалотов, записали не менее 23 вариаций щелчков. Некоторые комбинации щелчков всегда следуют друг за другом. Отсюда следует, что щелчки представляют собой своеобразный язык. Считается, что некоторые киты способны передавать звуковую информацию на тысячи миль. Ученые предполагают, что определенные частоты позволяют китам общаться с собратьями, обитающими на другом конце света. Заунывные песни, которые горбатые киты издают в брачный период, длятся до получаса. Песня горбачей одинакова для всей популяции, а иногда даже и для всех китов, обитающих в одном океане. Киты – прекрасные создания. Самим своим существованием прославляющие Творца, они и в самом деле разумны, хотя и не настолько, как принято считать. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Глава 8. Послание к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Глава 9. Послание к евреям. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которой называется святое. За вторую же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив, почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самою же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание к евреям, глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. по сей-то воле, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь», и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души».

Моя профессия и мама, и жена. Да нет, скорее и жена, и мама. Я научиться этому должна. Твержу себе настойчиво и прямо. Моя профессия, жена и мама. На каждый день у нас своя забота. Ее довольно, даже через край. Невидная, тяжелая работа. Проблемы трудностей, хоть отбавляй. Им нет конца, и нет у них начала. Усталость и болезни хоровод. А я порой так по труду скучала. И так хотелось посетить народ. Опять твержу себе сама упрямо. Моя профессия, жена и мама. Но снова все по кругу неустанно. Уборка, стирка, грязные полы. Где ты, Господь? Все почему так странно? А дети ведь еще у нас малы. Как сон, в котором нету пробуждения, не видя ни успех и ни прогресс, я знаю, как никто, за детским криком не просто слышать музыку небес. Но музыка звучит, нам ведом ее автор. Доверимся ему, он знает цель и суть, он знает то, что будет с нами завтра. Ты с ним, и в нем по-прежнему прибудь. Такой невидный и тяжелый труд, он очень нужен, очень дорог, очень. Не унывай, не опускай в бессилье рук. Пред Богом ведь и дни твои, и ночи. Лишь Он оценит слезы у кроватки. Ему мольбы возносим, чуть дыша. Нам не вместить, не записать в тетрадку, какая ценность детская душа. Оставьте грусть и ропот, дорогие. Надежда наполняет колыбель. Слезами и молитвами своими мы открываем в жизнь и в небо дверь. Нет, но нет в этой жизни нам за этот труд признания. За нас Сын Божий умер и воскрес, чтоб в детском крике, шуме, ликовании смогли услышать музыку небес. Где правят капиталы и обманы, в том мире, развращенным от страстей, мы просто мамы. Нет, не просто мамы, мы Божьи мамы, Божьих детей. Мы корабли не запускаем в небо, мы трудимся незримо, как в тылу. Изнеможденных насыщаем хлебом. Дома не строим, строим церковь на дому. Пусть часа нет молитвы и служения, мы круглосуточно служение несем. В общении с Богом наше упование, вся жизнь молитва, ею и живем. Порой на знамени пробито много дыр, и ни вопросы, ни найти ответы. Но все мы вместе изменяем мир, хоть и не каждому заметно это. Чуть-чуть сегодня, завтра, а потом смотри, и дети подтянулись в роты. Твоим бесценным, маминым трудом восполнились небесные аккорды. В своей душе не закрывайте дверцу. Для грешников Бог умер и воскрес. Молитесь, чтобы чье-то еще сердце открылось для мелодии небес.

Паломник встает утром и совершает многодневный путь, пока не достигнет того святилища, к которому стремится. Чего только не увидит этот путник на своем пути. Где-то его путь пройдет через горы, потом он спустится в долины. Он пройдет через места, где ручьи и потоки сияют, как серебро, где поют птицы, где воздух наполнен ароматом природы, а деревья зелены и полны самых разных плодов. А потом ему предстоит пройти через сухую пустыню, где он не увидит вокруг ничего живого, не услышит ни одного звука, если не считать возгласов дикого орла в небе, где ему негде будет присесть, чтобы дать своим ногам отдохнуть. Там будет только раскаленное небо и горячий песок. Дорогие друзья, нам, возможно, тоже придется пройти через скорби и невзгоды в этой жизни. Паломничество может быть изнурительным, но оно ведет к безопасности. Мы не можем отследить, как протекает та река, по которой мы плывем.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

дорогие наши друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение вчерашнего свидетельства. «Ну вот, я и выбрала место для своего праха. В тот день, когда я уйду в небо, ты позови молодых хлопцев из церкви. Вы эту оградку немного сместите вот сюда, и братья выкопают мне здесь около мамочки могилу. Я тут с ней и помещусь рядышком до воскресения. Здесь даже и вторая надгробная стела поместится. Ты ведь что-нибудь сообразишь, как маме?» Я только кивал головой, изо всех сил стараясь сдержать слезы и одновременно силясь понять их подлинную причину — жалость к ней, к себе или все-таки умиление. Возвращаясь назад, мы наткнулись в углу кладбища на цех по изготовлению гробов. Она задумчиво смотрела на рабочего, тянущего из-под мокрого снега невзрачный сырой горбыль. «А ведь в тот день тебе придется повертеться. Ты ведь у нас один с машиной». И она серьезно попросила меня позаботиться заранее об этом скорбном последнем земном ложе. «Тебе потом будет намного проще. Ты еще вспомнишь мои слова». Так все впоследствии и было. Я благодарно вспоминал ее прозорливость. Затем она упросила своего зятя изготовить ленты для венков с заранее заготовленными текстами. Славик Бойнецкий работал в то время художником. Она как будто реально видела этот свой последний день на земле. «В нашем крошечном дворике будет невозможно тесно. В тот день вы, пожалуйста, вынесите гроб на улицу, прямо на троллейбусную остановку. Ковер и текст повесьте вот тут, на забор. Служение будет многолюдное. Напротив, через дорогу, большая девятиэтажка. Надо максимально использовать такую возможность для свидетельства людям. Только, пожалуйста, никаких погребальных проповедей и псалмов», — просила она. «Это не будут похороны. Это будет праздник торжества жизни, венчание невесты с женихом. Какая там смерть? Это будет началом подлинной вечной жизни. Не нужно никаких слез. Вы лучше пойте». Мы, пятеро оставшиеся ее братья и сестры, пели таки у ее гроба так любимый ее гимн: «Мой в небе край родной, мой в небе дом». «Я теперь хорошо понимаю, — говорила она, — почему Господь так и не дал мне согласия на брак, когда я молила Его открыть мне свою волю в этом вопросе. Теперь я настоящая невеста, готовая встретить своего небесного жениха. Я не оставляю на земле ни сирот, ни овдовевшего мужа. А ведь некогда мне было так непросто смириться и согласиться с Его святой волей в этом». Между тем ее служение продолжалось. В иные дни ее посещали до 30 человек. К весне 90-го года тело ее совсем высохло. Кожа на лице и руках стала предельно тонкой, буквально просвечивалась. Отдыхала она теперь только сидя. Если пыталась лечь, у нее сейчас же нарушалось дыхание. Мучительные боли оставляли ее только на время, после специальных дерзновенных молитв об этом. Она пила свою чашу молча, с глубокой благодарностью, принимая от Господа такие передышки, чтобы перевести дыхание в этой изнуряющей борьбе. Но окончательно она так и не слегла. Все короче и короче, но до последних своих минут она вставала с постели и понемногу ходила. Очень жизнерадостная по натуре, с пытливым складом ума, она теперь иронично рассматривала свои мертвецки тонкие руки, ощущая свою невесомость, и подшучивала: «Вот так попала плоть в переплет. Не нравятся ей такие условия. Трудновато ей теперь духу противиться».
Теперь на свою плоть она смотрела как на побежденную, сломленную и, наконец, неспособную оказывать духу прежнего противления. С нами она говорила теперь совсем немного и полушепотом, берегла силы для других. Но слова ее стали предельно вески и проницательны. Господь даровал ей способность очень просто в самых доступных выражениях объяснять людям их сложные и трудно объяснимые духовные переживания. Люди легко делились с ней самым сокровенным, так как чувствовали, что так убедительно и просто человек говорит о том, что ему очень понятно, пережито и выношено. Теперь она совсем не могла петь, даже полушепотом. Она имела красивый альт и хороший слух, трудилась в хоре. Но больше они пели дуэтом вместе с младшей сестрой Леной. В их репертуаре было особенно много замечательных песен о маме, особенно после маминой смерти. Их часто просили в церкви спеть что-нибудь про маму. И они пели, две рано осиротевшие девушки. Пели так трогательно и задушевно, что многие часто плакали. Теперь этот дуэт распался, осталось одно сопрано. Но и ему больше не пелось. Но они успели заблаговременно записать на память аудиокассету с избранными песнями, звучащими под одинокую гитару. Так и хранят теперь люди эти песни вместе с памятью о прошлом добром времени. Врачи давно перестали чему-либо удивляться. Мы вообще не представляем, куда еще успела прорасти опухоль за такое время. Она уже давно не должна была жить. Между тем пошел третий год ее болезни. Неоднократно наступали такие кризисы, когда мы думали, что это конец. Но время шло, и все оставалось по-прежнему, хотя болезнь заметно прогрессировала, и было видно, что дни ее сочтены. В те дни в Крыму случилось землетрясение. Люди из соседней девятиэтажки в ужасе разбегались прочь от опасной коробки. Мы предложили было Вале вынести ее во двор. Она только тихо улыбнулась. «Ну что вы, это будет совсем не так. Я уйду не сегодня. Да и вам ничего не грозит. Вы еще все поедете в Америку. А мне Господь дарует во сто крат лучший удел. Но это будет не сегодня. Сидите спокойно. Я так счастлива, что сам Иисус придет за мной. Он не пошлет никого другого». Но час ее все-таки настал. И настал очень неожиданно. Сколько ни готовят себя в таких случаях окружающие, все равно случается это как-то вдруг. В то утро я заехал с работы в родительский дом после ночного дежурства. Мы с ней немного поговорили, и я прилег в соседней комнате вздремнуть. Вдруг она меня окликнула. Что-то в ее голосе меня подбросило. Через мгновение я стоял у ее постели. «Пойди скорее в летнюю кухню и позови Таню, Лену и тетю Лиду». Была у нас такая любимая и незабвенная сестра в Господе. «Скажи им, пусть скорее идут сюда. Я сейчас буду переходить в вечность, а вы должны мне помогать». Когда мы прибежали, она заметно волновалась. Каким-то торжественным голосом, немного торопясь, она объяснила нам ситуацию. Вот ее слова. «Я сейчас буду переходить в вечность. Это очень непростой процесс. Вы должны помогать мне молитвой. Становитесь возле меня на колени, возложите на меня руки и молите Господа о помощи». Я недоумевал. Неужели до сих пор, даже сейчас, сатана может предъявлять Богу какие-либо претензии на эту душу? Сколько же все-таки у него наглости и лжи? Он остался верен себе и сейчас. Между тем мы послушно возложили на нее руки и в слезах взывали к Отцу. «Господи, Ты выполнил все, что обещал ей до единого слова. Ты хранил ее до сих пор по Своему слову без единой инъекции.
Сейчас мы умоляем Тебя облегчить ей этот переход. Прими ее в свои обители без мук. На этот раз мы молились широко открытыми глазами. Валя в эту минуту, воздевая руки к небу, громко молилась духом. Ее агония была очень короткой. Она как-то повела вокруг себя глазами по некой невидимой широкой окружности. Затем ее тело вздрогнуло, немного напряглось и замерло. Она тихонько выдохнула, распрямилась, и земная жизнь ее прекратилась. Мы напряженно всматривались в ее лицо. Я, помнится, так хотел увидеть выходящий из тела дух, но он, как всегда, оказался невидим человеческому глазу. Лена в слезах припала к ее сердцу. Оно больше не билось. На приложенном к ее губам зеркальце также не оказалось признака жизни. Еще минуту назад живое лицо теперь выражало полный и безмятежный покой. Вне всякого сомнения, Господь унес ее в небеса. Но все же, как бы это ни прозвучало странно, в глубине души я ожидал увидеть или услышать этому хоть какое-нибудь подтверждение или удостоверение от Бога. Татьяна, наша старшая сестра, подтвердила, что имела точно такое же ожидание в своем сердце. Мы еще успели сказать друг другу, что Господь, конечно же, никому ничего подобного не обещал. Итак, к этому моменту прошло, как мы потом тщательно восстановили в деталях, не менее 2-3 минут от ее последнего вздоха. И вдруг произошло самое настоящее чудо. Мы просто оторопели, слыша и видя это. Милосердный Святой Господь счел необходимым удовлетворить и это наше маленькое недоумение. Вдруг Вален дух вернулся в ее тело. Каким-то образом мы все ощутили это еще за миг до того, как она открыла глаза и счастливо улыбнулась. «Счастливо» — это не совсем точное слово. Что-то в ее улыбке было еще. Наверное, торжество и ликование. Но главное — отражалось в ее глазах. Вот уж правда, что глаза — зеркало души. Это так трудно поддается описанию, это нужно было видеть. В ее взгляде сиял совершенно неземной свет, какое-то победное торжество, триумф, начинающийся в вечной жизни над попранной Иисусом смертью. Я убежден, что она уже успела прикоснуться к вечности, она уже увидела того, кто за ней пришел. Ее дух уже устремился ввысь. Она уже имела какую-то печать небожителя в своем облике. Взглянув на нас, она ясным, здоровым голосом произнесла всего одну, но такую незабываемую фразу. «Молитесь», то есть «благодарите Творца». «Иисус взял меня к себе». Затем она легонько махнула нам правой рукой, еще раз улыбнулась и упорхнула с земли теперь уже навсегда. В ее голосе прозвучало счастливое удовлетворение души, достигшей самого заветного, к чему стремилась и ради чего жила. Огромное преимущество ее над нами ощущалось так остро. Мы стояли пораженные, не в силах произнести ни слова. Чувство безмерной близости и славы Божьей окружало нас, а в сердцах трепетала сладкая надежда на встречу с небом, на такую же чудесную и нескончаемую встречу. Приготовления и похороны прошли по уже знакомому нам сценарию. Господь открыл ей все в деталях. Было очень многолюдно. Троллейбусы с трудом объезжали толпу присутствующих.
множество неверующих в течение 2 часов слушали простые и чудные слова спасения. Моя первая учительница, хорошо знавшая нашу семью, сидела со мной у гроба. Она недавно овдовела и теперь в слезах открывала передо мной свое сердце. Она просила прощения за то, что некогда пыталась разубеждать нас в вере. «Ведь на похоронах моего мужа, — говорила она, — совершенно нечего было сказать в утешении. Впрочем, никто и не пытался. У меня нет никакой надежды. А у вас такая твердая и реальная надежда собраться вновь. Как это вдохновляет!» Бедная, она была готова теперь отдать все за одну только встречу с мужем. Сколько же счастливее мы с вами, имея обетование вечной жизни. И не от кого-то, кто сам лишь прах, а от вечного живого Бога. Мы положили ее рядом с мамой. Когда зарывали могилку, я все поглядывал на небо. Думалось тогда: наверное, они смотрят на нас теперь сверху с сочувствием. Когда заканчивали ей памятник, мы никак не могли найти короткие и емкие слова для надгробной плиты. «Блаженные умирающие в Господе» — это уже есть на маминой плите. И вот, когда мы все листали Библию в поисках подходящей цитаты, нужные слова пришли сами. Что же тут думать? Ну, конечно же, не найти лучше тех слов, которые она сама чудесным образом, воскреснув на минуту, принесла нам во свидетельство прямо с неба. «Молитесь, Иисус взял меня к себе». Говорят, что свеча, зажженная с 2 сторон, светит ярко, но быстро сгорает. Ее жизнь промелькнула яркой звездочкой по темному небосводу, как будто только для того, чтобы хоть кому-то указать направление в небо. Ее душа улетела в небо, когда ей было 33, хотя выглядела она молодой девушкой, в возрасте Иисуса Христа, оставив нам своей верой яркий пример для подражания.

Ты слышал, отец, как мосты сейчас развели? Слышал, аж сердце болит. Ведь это же тот уголок, что мы вместе строили. Вышел, вот он и скрипит. Пойду я на мост, а иначе всех жертв не измерить. А ты ступай к рычагу. Кому-то я б жизнь свою не доверил, но тебе же могу. А то кто-нибудь по незнанию рычаг себе опустит, и нет уж меня. А ты, отец, ступай за рубильник, это дыхание грусти гони, гони от себя. Ведь ближайший состав здесь пройдет, ну, как минимум часа через три. Да к тому ж черепаха быстрее ползет, чем тут дизель. Ничего страшного, успею уйти. Отец остался, ожидая его возвращения. Но как никогда вся внутренность билась, и не было больше сомнений, что рядом беда. Он знал наизусть, но все же листал расписание странички, чтоб грусть отогнать. Вдруг вспомнил про рацию. «Ну что ты молчишь?» «Как та жила?» В ней что-то так громко кричит и взволнованно дышит. «На вашем пути пассажирский, вне графика. Слышно? Как слышно? Сведите мосты!» Да, быть может, кому-то покажется, ну что тут такого рычаг опустить? А он стоял перед выбором сына родного или поезд спасти. А скорый сигналил, осталось секундам дотикать, и тьма похорон. И он как рванул на себя тот рычаг с диким криком и выбежал вон. Бежал он в надежде, чтоб сына увидеть, а видит лишь ужас один. Между двух половинок моста окровавленный свитер, которым был его сын. Опоры моста, да и те, содрогаясь, стонали, скорбя глубоко. А из спасенных вагонов над ним насмехались, плевали в него. И он протянул к проходящему поезду руки и со слезами сказал: «Люди, вы слышите, люди, я ж сына отдал за вас. А зачем, чтоб вы так зверели, я ж спас вашу жизнь!» Но из спасенных вагонов лишь деньги летели да крики: «Молчи!» Мой друг, давай поразмыслим над этой темой для пользы души. Как поступить с пассажирами теми? Ну как? Подскажи. Так знай, это ты из спасенных вагонов смеялся, плевал. Бог сына отдал из любви к тебе, понял? Ты понял? Бог сына отдал. И ныне Господь говорит: ты не смейся над кровью моей, не плюй ты в нее, а слезами, слезами залейся, раскайся пред ней.

0: Божию креста.
1: Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

Родерик Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Настоящей радиобеседой мы начинаем нашу новую тему «Безграничная любовь». Эта тема имеет отношение к подлинной оценке Бога и ответа Ему на Его любовь. «Безграничная любовь». Я думаю, что такое название ее в высшей степени верно, реально, потому что я говорю о любви Божьей. Подлинной природой Бога есть любовь. Он гораздо и значительно больше и величественнее, чем мы можем себе вообразить. То же самое касается и его любви. Наша человеческая любовь очень часто незначительная, скупая и эгоцентрична. Но Божья любовь обширна, безгранична, экстравагантна. Слушайте, что говорит апостол Павел в своей молитве о детях Божьих в послании к Ефесянам, 3 главе, 14 до 19 стихах. Читаю. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Как мы слышим, центральной темой молитвы апостола Павла о Божьих детях есть то, чтобы они могли знать, познать любовь Божью, чтобы мы могли утвердиться в Его любви, чтобы мы были в состоянии постичь Ее измерения, широту, длину, высоту и глубину. И дальше он заключает, чтобы познать любовь, превосходящую разумение. Это парадокс, не так ли? Как можем мы познать любовь, которая превосходит разумение? Но ответ состоит в том, что мы можем познать ее не интеллектом, но через откровение Священного Писания и Святого Духа. А это откровение имеет дело к нашему духу, а не уму. Это и есть цель моих радиобесед за эту неделю – поделиться с вами различными текстами Священного Писания, которые показывают нам стандарт, которым мы можем измерить Божью любовь. Первым отрывком Священного Писания на сегодня будет притча Иисуса, найденная нами в Евангелии от Матфея, 13 главе, 44 стихе. Это притча о сокровище, спрятанном на поле. Но перед чтением ее я хочу сказать несколько слов о цели этой притчи. Притча – это простая история о знакомой материальной земной вещи. Речь идет о вещах, которые были знакомы всем служителям Иисуса. Но целью притчи есть открыть невидимое, вечное, духовное. Так что знакомая сцена, знакомая история – становится зеркалом, которое отражает невидимое, неизвестное, духовное. Таким образом, Иисус употреблял методы хорошего учителя. В частности, Он учил от известного к неизвестному. Он начинал тем, что было знакомо, известно Его слушателям, и вел слушателей к тому, что они не знали. И когда мы читаем притчу, мы должны спросить себя, какая духовная вещь соответствует в данной притче материальной вещи или земному образу. А теперь я буду читать притчу, после чего я дам вам свою интерпретацию. Вот притча, очень простая, представляющая собой один только стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то».
Притча простая. Итак, какие духовные реальности раскрывает для нас эта простая история? Я даю вам свою интерпретацию. Я не говорю, что не существует больше никаких других интерпретаций, но верю, что моя интерпретация стоит в полном согласии с принципами Библии. Поле – это мир. Об этом говорится в другой притче в Евангелии от Матфея, 13 главе, 38 стихе. А это принцип, который мы находим во всех семи притчах, найденных в Евангелии от Матфея, 13 главе. Поле – это мир. А теперь, что символизирует собою сокровище? Я считаю, что сокровище – это Божий народ в этом мире. Я еще раз повторяю эти три символизма. Человеком есть Христос, поле – это мир, сокровище же – это Божий народ, дети Божьи в этом мире. Когда человек открыл, обнаружил сокровище на поле, он сделал нечто очень разумное. Он не сказал немедленно всем о сокровище. Фактически здесь сказано, что он спрятал его, потому что знал, что если люди найдут это сокровище, то будет большое соперничество. Поэтому он спрятал его и решил купить все поле. Обратите внимание на то, что ему само поле было не нужно. Все, чего он желал, было сокровище на поле. Он был достаточно реалистичен, потому что понимал, что для того, чтобы получить сокровище, он должен уплатить деньги за само поле. А цена, которую этот человек уплатил, была очень большая. Он отдал, продал все, что имел. Но он сделал это с радостью, потому что знал, что на этом поле спрятано великое сокровище. Можете представить себе удивление местных соседей. И зачем этому человеку это поле? Ведь оно негодно ни на что. Оно не имеет какой-либо цены, как недвижимость. Оно непригодно для выращивания зерновых. Оно продуцирует только тернии и волчцы. Почему он платит такую сумму за такое поле, как это? Соседи ничего не знали о сокровище. Единственным человеком, который знал о сокровище, был Иисус Христос. Поэтому он и уплатил цену за целый мир, чтобы завладеть сокровищем, которое было на поле. А этим сокровищем был Божий народ. Продолжая эту притчу, я сказал, что Христос уплатил полную цену за поле, но нужно ему было только сокровище. В Евангелии от Иоанна, 3 главе 16 стихе сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог так полюбил этот мир, что отдал жизнь Своего Сына искупить мир. Но что получает Бог от этого мира? Ответ, чтобы каждый, кто верует в Него, не погиб. И вот совокупность всех этих «каждый» есть то сокровище на поле, за которое умер Христос. Он искупил этот мир во имя термина «каждый», то есть во имя всех верующих в Него. В послании к Титу 2 главе 14 стихе мы находим ту же истину, представленную опять. Она говорит об Иисусе Христе, читаю, «который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это и есть сокровище, люди, которые являлись Его последователями, люди, искупленные от мира, от зла, люди очищенные, ревностные к добрым делам. Ценой был Он Сам, все, что Он имел, в чем обладал. Он положил Свою жизнь, отдал Себя, чтобы купить это поле во имя сокровища, Его искупленных. И еще одна, последняя мысль о сокровище, найденном на поле. Иисус купил поле, но находить это сокровище Он поручил Своим слугам, служителям Евангелия. Искать
это сокровище и выкапывать его на поле. Это очень тяжелая работа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Божье творение такое прекрасное, синее небо чистое, ясное, птицы летают, нет им числа, пением своим славят Творца. Горные склоны, острые скалы нам говорят: вы о Боге слыхали? Как вы считаете, кто нас создал? Бог всемогущий, Творец, идеал. Бог создал звезды, луну и планеты, моря, океаны, озера и реки. Морю устав дал: доселе дойдешь, вот берега, их ты не перейдешь. Горы покрыты льдами, снегами, долины одеты цветами, лесами. Все Творец создал словом своим, разум его неисследим.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Друзья, нет таких наставлений, которые Христос делал бы не во благо нам. И нет ничего такого, чтобы Он запрещал нам делать во вред нам. Но даже если предположить, что наставления Христа такие суровые и болезненные, то следовать им даже в таком виде разве не лучше, чем погибнуть? Когда путешественник рискует своей жизнью ради того, чтобы пройти через толстые полярные льды, мы видим, как тщательно он выполняет все приказы и наставления начальства, как мужественно он переносит все тяготы такого путешествия, потому что стимулом для него становятся перспективы великих открытий или наград. Точно так же и та самоотверженность, которая призывает нас Христос, она будет многократно окуплена наградой, которую Он приготовил для нас. Когда на карту поставлены душа и все, что с ней связано в вечности, мы можем смело переносить все временные неудобства, если после этого наследуем вечную жизнь. Если вы думаете, что наш Учитель не благословляет своих учеников, вы ошибаетесь. Они являются благословенным народом, доверившимся Христу. И все же, я думаю, кто-то из вас говорит: «Да, все это, конечно, хорошо, но я по-прежнему предпочитаю удовольствие в настоящем». Так, рассуждая о настоящем, разве вы не говорите как ребенок и даже как глупец? Сколько для вас может продлиться это настоящее? Если бы вы могли веселиться 1000 лет, еще можно было понять ваши слова. Но даже и в этом случае я бы с вами не согласилась. Потому что что такое 1000 лет наслаждения грехом по сравнению с миллионами и миллионами лет наказания за грех? Поэтому стоит задуматься, что мы можем сделать, чтобы помнить о вечности и стремиться к каждодневному послушанию Иисусу Христу.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

0: тому времени я уже немалого добился в жизни. Я получил грин-карту, открыл собственную ювелирную лавку, и мне даже удалось вложить значительные средства в акции Уолл-стрит. Я по-настоящему ощущал, что только небо может быть мне пределом, и что исполняется моя американская мечта. Жизнь моя казалась мне такой блестящей и успешной, что я несколько возомнил о себе. Мои планы и стремления не имели границ. Что еще ожидает меня впереди? Любые, все усложнявшиеся задачи, которые ставила предо мною жизнь, я воспринимал с восторгом. Главнейшей целью для меня в это время было проникнуть в круг евреев, которые приехали в Соединенные Штаты из Сирии. Своим огромным богатством они славились по всей стране, контролируя большую часть торговли в Нью-Йорке. От квартирки, что я снимал в трущобах, до их роскошных особняков на берегу Атлантики было не больше километра. Но их образ жизни отстоял от моего на несколько световых лет. Эти люди обитали в пригородах, вдали от шумного и грязного Нью-Йорка, где любая вилла стоила не менее миллиона долларов. В каждой был частный пляж, огромные прекрасно ухоженные сады, дорогие автомобили, шоферы и лакеи. Я надеялся с помощью своего красноречия найти в их сирийской синагоге выгодную невесту, такую, которая принесет мне в качестве приданого все, о чем я мечтал. Мой разум был постоянно занят разработкой хитроумных планов. Если бы я не был столь самоуверенным, скорее всего, эта цель показалась бы мне совершенно недостижимой. Но к тому времени я уже успел понять, что в этом мире, особенно в Соединенных Штатах, вряд ли есть что-либо невозможное. Кроме стремления проникнуть в сообщество сирийских евреев, у меня были и некоторые другие смелые планы. Я готовился к ним и физически, и умственно. Для поддержания хорошей физической формы я пробегал трусцой многие километры по огромным лужайкам Нью-Джерси и подолгу плавал в океане. Я был намерен любой ценой достичь своей цели, либо с помощью сирийских евреев, либо благодаря моей врожденной еврейской хупца, самоуверенности, нахальству, которую я ошибочно принимал за отвагу. Хотя двигавшие мною мотивы, дурные и нечистые, в конечном счете результат полностью их оправдает, рассуждал я. Эта конечная цель, к которой я неуклонно стремился, была мне кристально ясна. Великолепный дворец на взморье с огромными окнами из цельного стекла, через которые я буду смотреть на синий океан. Личная яхта, на борт которой можно взойти, сделав всего несколько элегантных шагов. Такова была моя американская мечта, и я намеревался осуществить ее любой ценой. Джефф ворвался в мою жизнь внезапно. Посреди всех этих планов и проектов получить от жизни все, что только возможно. Примерно через неделю после нашей первой встречи я увидел, как он паркует свой мощный мотоцикл через улицу напротив моей лавки. Я не мог себе представить, что столь хрупкий на вид парень способен справиться с такой огромной и неуклюжей машиной. Джефф всегда старался навестить меня перед самым закрытием магазина. Когда он входил, мы тепло приветствовали друг друга. Джефф кое-что рассказывал мне о своей работе на металлургическом заводе. Он был совершенно доволен своей работой, а особенно тем фактом, что большую часть работы выполняли автоматы, а ему оставалось только присматривать за пультами управления, что оставляло достаточно времени для чтения Святого Писания во время смены. О своем труде он говорил, не жалуясь, как человек, довольный своей долей и нашедший свое место в жизни. Я мог только жалеть его. Кто знает, сколько денег наживал на труде Джеффа его босс ежечасно, ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Слава Богу, думал я, что мне удалось сломать этот капкан и вырваться из порочного круга. Хотя Джефф говорил на иврите довольно хорошо, у меня не хватало терпения выслушивать его медленную, запинающуюся речь с постоянными поисками нужного слова. К тому же мне хотелось совершенствовать свой английский, поэтому после нескольких ничего не значащих слов на иврите мы вскоре перешли на английский. Джефф начал с того места, на котором мы остановились на прошлой неделе. Без всякого вступления он задал мне вопрос. «Знаете ли вы, почему во времена Танаха люди приносили жертвы?» «Конечно! Я был рад продемонстрировать свое знание еврейских писаний. Язычники, которые жили в земле Ханаанской, обычно приносили жертвы даже собственных детей своим языческим идолам. Бог не мог запретить детям Израиля участвовать в таких отвратительных действиях, поэтому он просто ограничил эти жертвоприношения, очистив и освятив их». Видя, что я неверно понял вопрос, Джефф слегка перефразировал его. «Знаете ли вы, кто первым принес жертву в Священном Писании?» «Конечно, Авраам, наш отец», — гордо ответил я. «Извините, но вы опять ошиблись», — усмехнулся Джефф. «И до него многие хорошие люди приносили жертвы. На самом деле, первая жертва была принесена уже в Едемском саду. Тора говорит нам, что после того, как Адам и Ева согрешили, Бог сделал одежды из кож, чтобы прикрыть их наготу. Откуда же взялись эти кожи животных? А знаете почему? Дело в том, что именно так впервые был введен и применен древний принцип «душа за душу». Этот принцип «кровь за кровь» проходит красной нитью через все Писание. С тех пор и был введен обычай предлагать жизни чистых животных как выкуп за грешные человеческие жизни, ибо написано: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». «У Адама и Евы были два сына, Каин и Авель», — продолжал он. «Каин предложил Богу плоды своего поля, а Авель — от первородных стада своего и от тука их». Откуда эти юноши могли узнать, что они должны принести жертвы Богу? Не могу сказать точно, научили ли их этому родители, или сам Бог дал им такое повеление, но одно ясно – в человеческой природе глубоко заложено укорененное сознание греха, вины, а также глубинное знание о том, что необходимо искупление. Даже самые примитивные идолопоклонники, язычники, приносили жертвы своим божествам, чтобы умиротворить опасных злых духов. Они были готовы уязвлять себя физически, наказывая таким образом за грехи и тем самым как-то облегчая совесть. Несмотря на все это, Каин своевольно решился предложить в жертву нечто другое. Часть плодов земли, произведенных посредством его труда. По сути, это первое упоминание в Торе о религии, созданной человеком. Здесь мы впервые видим человека, который пытается оправдать себя перед Богом плодами своей хорошей работы. С тех пор практически все религии мира основаны на том же принципе, суть которого в следующем. Чтобы завоевать благосклонность своего Бога или богов, человек должен делать то-то и то-то, или наоборот, не делать того-то и того-то. В противоположность Каину, Авель не пытался обмануть Бога, но решил подчиняться ему буквально. Он принес жертву животное, и Бог принял его дар. Этот принцип искупления через принесение в жертву животных передавался из поколения в поколение. Это был установленный Богом способ получить прощение грехов. Область, в которой эти жертвоприношения были действенными, расширялась с годами. Джефф продолжал свои объяснения, и я не мог не признать, что этот гой, знающий мой еврейский танах гораздо лучше меня, начинает меня интересовать. Видите ли, после того, как Адам и Ева впали в грех, Бог обеспечил жертву за каждого из них, одев их в одежду из шкур животных. Авель тоже предложил Богу жертву, которая искупила лишь его одного. Много лет спустя кровь пасхального ягненка, нанесенная на дверной косяк, обеспечивала целому семейству защиту и укрытие от ангела разрушения при исходе евреев из египетского рабства. Одна жертва на всю семью. В день искупления первосвященник приносил жертву за весь народ израильский, и этой жертвы хватало на целый год. В конце концов, за грехи всего мира был предложен в жертву Иешуа, Мессия. И искупительное действие этой последней жертвы неприходящее, вечно. После этой жертвы навсегда прекратились жертвоприношения животных в храме. Вы когда-нибудь обращали внимание на тот факт, что ровно через одно поколение после того, как был распят Иешуа, храм был разрушен, и всяческие жертвоприношения прекратились? Ведь это случилось потому, что с тех пор нужда в жертвоприношениях отпала, так как была принесена эта последняя и вечная жертва. Все это было для меня совершенно новым. Хотя в школе мне нравилось изучать Писание, я не мог вспомнить, чтобы наш учитель майор Цубари говорил нам что-либо подобное. Во мне пробудилось любопытство, и какое-то время я слушал Джеффа, не перебивая. «Но продолжим наш разговор о жертвоприношениях», — сказал Джефф. «Моисей дал в Торе ясные и четкие инструкции относительно того, что жертвенное животное должно быть абсолютно безупречным, не иметь никаких физических пороков, поскольку таковые символизировали бы несовершенство или грех. В глазах Бога все люди грешники. Сложность в том, что грешный человек не может принести себя в жертву за грехи кого-то другого. Каждый должен нести наказание за свои собственные грехи. Возможно, эта истина нам кажется унизительной, но ничего не поделаешь. Бык, ягненок, даже голубка являются более достойными жертвами на алтарь Бога, чем грешный человек. Ведь грех оскверняет нас, делает нечистыми».
1: «Погодите минуточку», — прервал я его. «Вот вы все время говорите о грехе, причем принимаете за аксиому, что каждый человек по натуре грешник. Тут-то я не могу с вами согласиться. А как же все великие и праведные мудрецы, которые ни разу в жизни не согрешили? Разве не сказано в Танахе о народе Израиля? И народ твой будет праведный, навеки наследует землю. А как же 36 легендарных праведников, на которых, по еврейскому преданию, держится вся вселенная?» Глаза Джеффа наполнились искренней грустью, и он, осторожно выбирая слова, ответил: «Да, это как раз тот случай, когда созданные человеком предания противоречат ясному указанию Танаха. Каждому из нас дан свободный выбор – верить Слову Божьему или следовать традициям людей. Из контекста того стиха в книге пророка Исаии, который вы только что процитировали, ясно, что речь идет о том времени, когда Израиль обратится к царю Мессии, и лишь тогда будет прославлен. Вот тогда народ твой весь будет праведный. Вы же не можете не признать, что сегодня израильтяне еще не совсем праведны, не так ли? А из Танаха мы знаем, что в глазах Господа нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Согласно этим словам, а в Писаниях можно найти много подобных строк. Грех – всеобщее явление, вошедшее в мир вскоре после того, как на лицо земли ступил первый человек. И я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, потому что знаю, что это очень деликатный момент, часто неверно понимаемый как евреями, так и христианами, да и приверженцами других мировых религий. Видите ли, грех не столько в том, что делает или чего не делает человек, сколько в самой природе человека. Другими словами, для того, чтобы стать грешником, нам не надо дожидаться того момента, когда мы совершим грех. Дело обстоит как раз наоборот. Мы совершаем грех потому, что являемся грешниками по самой своей природе. Возможно, грех следует рассматривать как злокачественную опухоль, разрушающую тело изнутри, причем ее симптомы проявляются и внешне. Однако не симптомы делают человека больным, а болезнь порождает симптомы. Видите ли, все мы рождаемся с возбудителями этой ужасной болезни внутри нас. Мы были зачаты как грешники. Ведь царь Давид писал: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Я возразил ему с апломбом: «Вы хотите сказать, что ребенок, который не может отличить своей правой руки от левой, уже грешник?» «Это не я говорю. Так говорит Танах, но вы и сами можете это видеть в повседневной жизни». Наша система воспитания и образования создана только для того, чтобы сделать общественную жизнь, насколько это возможно, сносной. Подумать только, одно из первых слов, которое выговаривает ребенок на любом языке, это слово «нет». Ребенка никогда не приходится учить неповиновению или бунту. Он способен на это по самой своей природе. Воспитанием мы стараемся укротить его и сломать в нем эту дурную наклонность, которой его характер обладает с самого начала. Это один из первых принципов, выдвигаемых Торой в одной из первых глав книги Бытия. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Породный грех, совершенный в Эдемском саду, состоял не только в том ужасном преступлении, когда люди попробовали запретный плод. Если вдуматься, это вовсе не такое уж страшное дело. Во всяком случае, этот поступок определенно не стоит изгнания из рая. Бог так разгневался из-за того, что Адам ослушался его прямого запрета. И до сих пор все человеческие грехи сводятся к одному – бунту и выпаду против Божьей воли. Всякий раз, когда вы делаете что-то, противоречащее воле Бога, вы грешите. А поскольку на земле никогда не было ни одной души, которая неуклонно исполняла бы Божью волю и ни разу не согрешила, то Писание и рассматривает весь род человеческий как греховный. Мы знаем, что Адам был создан по образу Божьему, но это было верно только для первой человеческой пары на земле, и только пока они были невинными, пока не впали в грех. Этот образ Божий, по которому был создан первый человек, был страшно испорчен и искажен до неузнаваемости в результате греха. Ну а в рамках Торы, закона Моисея, если кто-то хотел принести Господу жертву, то он обязан был привести священнику кошерное животное, Потом человек возлагал свои руки на голову животного в знак отождествления с ним и каялся в своем грехе, тем самым перекладывая грех и вину на безгрешную тварь. Только после этого священник забивал животное и возлагал его на алтарь. Жизнь невинного животного должна была приноситься в жертву вместо жизни виновного человека, и с этого момента человек рассматривался Богом как несогрешивший, разумеется, до следующего раза. Я спросил: «Но чем же этот бедный невинный ягненок или неразумный бык заслужил такую ужасную судьбу — быть убитым вместо меня и заплатить за мой грех? Почему бы мне не расплатиться за свой грех самому?» «О, вы платите за него, и еще как! Вы понимаете, в чем состоит наказание за грех?» «Кто-то когда-то сказал, что грех похож на жестокого надсмотрщика. На самом деле грех — это жесточайший тиран. Во все дни жизни он держит нас в кабале и помыкает нами, давая взамен только чувство вины, стыда, ущербности и несостоятельности, а мы преданно служим ему, как рабы. Но потом, в свой последний день, когда мы приходим к нему за своей платой, он хохочет нам в лицо и платит за прилежную и верную службу только смертью, потому что возмездие за грех — смерть. Скажите честно, вы действительно готовы заплатить эту страшную цену за грех? Заплатить своей собственной жизнью? Разве вы не были бы счастливы, если бы кто-то другой полностью расплатился за вас? Поверьте, расплачиваться за грех отнюдь невыгодная сделка. Но ведь мы все когда-нибудь умрем, не так ли? Что же в этом такого ужасного? — спросил я. «Писание говорит о двух видах смерти», — терпеливо объяснил Джефф. «Во-первых, это так называемая физическая смерть, та, о которой вы только что сказали. Это прекращение физического существования живого организма. В этом отношении род человеческий сходен с остальными представителями животного мира на этой планете. Но есть и другой вид смерти. Смерть вторая в Откровении 20:14, как называет ее Библия. Это духовная смерть, вечное и окончательное отделение человека от живого Бога, от единственного источника жизни. Все люди, будучи грешниками, должны расплатиться за свой грех вечной духовной смертью, если они не приняли средства спасения, предлагаемые Богом, Его искупление и прощение грехов через жертву Иешуа, Мессии. Описывая эту вечную смерть, Священное Писание использует очень сильные образы, например, гиенны, озеро, горящего огнем и серою. Это смерть вторая. Она названа тьмой внешней, где будет плач и скрежет зубов, где червь их не умрет и огонь их не угаснет. «Это верно, что чистое животное невиновно в ваших преступлениях», продолжал Джефф с того места, на котором я ранее прервал. «Вы и только вы в нем виновны. Но Бог в его бесконечной милости, чтобы дать вам понять, насколько ужасен грех в его глазах, показывает, что только безупречно прекрасные, совершенные, невинное создание, каким вы были бы, если б не согрешили, может занять ваше место и умереть вместо вас. Но сегодня у нас нет храма, и мы не приносим жертв», — упрямо продолжал я. «Наши раввины нас учили, что после разрушения храма все жертвоприношения прекратились, и с тех пор Бог изменил свой способ искупления». Со времени разрушения второго храма до наших дней Молитва, раскаяние и раздача милостыни отменяет злой приговор. Сегодня стих «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших, применим к нам как средство спасения». «Тут вы и правы, и неправы», — ответил Джефф. «Это верно, что сегодня у нас нет ни храма, ни жертвоприношений. Верно и то, что жертвоприношения были прекращены после разрушения храма в Иерусалиме. Но неверно думать, что Бог изменил систему, и сегодня для спасения хватает поста и молитвы. Если это так, почему же раньше требовали жертвоприношения? Если душу человеческую могут спасти одни молитвы и посты, зачем же в прошлом Бог требовал уничтожать для этого столько невинных животных? Нет, Бог не изменился, и Он не изменится и в будущем. Он вечен, и у Него нет запасного плана для спасения человечества. Повторю то, что уже сказал. Именно поэтому Бог послал нам Мессию, и Иешуа — совершенная и вечная жертва, и Его искупительная смерть положила конец всем и всяческим жертвоприношениям животных раз и навсегда. Но это вовсе не Иешуа положил конец жертвоприношениям. Меня снова охватило раздражение. «Вы, гои, положили им конец, разрушив и спалив наш храм!» Джефф посмотрел на меня так, словно читал мои мысли. «Вы действительно думаете, что Бог, всемогущий, так слаб и беспомощен, что не мог предотвратить случившегося? Другими словами, если бы Бог не позволил язычникам-римлянам разрушить храм, разве они могли бы сдвинуть хотя один его камень? Вы, должно быть, знаете, что в книге пророка Амоса говорится, что Бог никогда не делал ничего, не предупредив людей об этом заранее, через своих служителей, пророков, ранее сообщая им о своих намерениях». Я кивнул в знак согласия. «Это я действительно знал. Но у меня было странное чувство, словно все, что я знал, во что верил до сего дня, как бы висело в воздухе без всякого прочного основания. У Джеффа все держалось крепко, было основано на прочном и неизменном Слове Божьем. Да, это было очевидно. И я еще заметил, что вся его вера была основана только на Писаниях.
2: Верую слышал берег, верую слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшны с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано «да», но это короткое слово —

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Не мысли. Они живые инструменты, строящие наш мир. Они — создатели Вселенной. Они — творцы бесконечности, и они же рабы наших чувств. Чувства — диктаторы настроения. Душа, как бы она ни была прекрасна и нежна, заключенная раба, невольница чувств. Обстоятельства оказывают влияние на наши чувства, а чувства, в свою очередь, влияют на нашу душу. Нужна свобода, чтобы вырваться из-под контроля чувств и освободить свою раненую пленницу душу. Она достойна того, чтобы быть выше чувств и править обстоятельствами. Мы ограничены пределами своего разума, пределами своих возможностей, пределами своего восприятия. Поэтому лишены контроля над своими чувствами. Мы молчим. Душа молчит. А тираны чувства говорят громче Бога в нашем сердце. То, чему мы сегодня позволяем влиять в нашей жизни, завтра, с рассветом утренней зари, с началом нового дня, поработит нас, пронзит все наше существо своим правлением, вложит свои мысли в наш разум, покорит наше сознание, создаст вокруг нас свою атмосферу чувств, направит нас к своим целям, изменит наши взгляды. Пусть лучше это будет Бог и Его рабство. Пусть лучше моя душа будет в плену Его эмоций, Его сердца, Его мечты. Пусть лучше Его законы губят мое «я», чем тление смерти погубит и растлит мою душу. Чувства — оттенок обстоятельств, переживания. Умирает осень, и чувства провожают ее в последний путь. И они же встретят ее воскресение. Они не умрут вместе с осенью. Они дождутся ее возвращения и со вкусом оценят все ее прелести. Чувства не смогут постичь всей глубины. Они обманчивые предатели, подчиненные фактору жизни. Я люблю каждое чувство, каждое до глубины сострадания и веселья. Каждое чувство прекрасно само по себе, как подарок нам от Бога для вкушения жизни. Но когда какое-то из них берет в плен мою душу, порабощая меня проявлению своего доминанта, тогда это чувство паразитирует мое сознание, берет верх над моей душой, лишая меня всех остальных вкусов чувствительности. Тогда нужно позволить живому слову Бога вмешаться в мою душу, чтобы вызволить ее из плена, тиранов эмоций. Библия говорит, что все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 1 Коринфянам 6:12. Ничто, а уж тем более изменчивое чувство. Чувство — не только Божий дар, но также Его оружие, которое подчиняется словам, Его словам, которые сильны Его кровью. И своим воскресением Он победил не просто смерть, а смерть во всех ее проявлениях умирания, в том числе и в области чувств.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17, 18.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада вновь быть вместе с вами в прямом эфире программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Как многие из вас уже знают, в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. Если сегодня вы хотите поздравить родных, близких, возможно, передать кому-то теплый привет или просто услышать любимую песню, которая особенно близка вашему сердцу, обязательно присоединяйтесь к этому прямому эфиру и участвуйте в нем. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать можно на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Этот номер также доступен в WhatsApp, где вы также можете оставлять сообщение. Или же еще один номер для смс-сообщений 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы слушаете нас через YouTube, можете оставлять свои заявки в чате под трансляцией. Или же через приложение радио очень просто сделать звонок или же отправить сообщение. Мы ждем ваши сообщения, поздравления, с радостью прочитаем все в эфире и постараемся подарить немного тепла тем, кого вы любите. И также хочу напомнить, что в это воскресенье, 10 мая, здесь, в США, отмечается праздник День Матери. Поэтому у вас сегодня также есть эта прекрасная возможность поздравить ваших дорогих мам, поблагодарить их за любовь, заботу, молитвы, а также оставить для них хорошую песню. И, дорогие мамочки, если вы сейчас нас слушаете, пусть Господь обильно благословит вас, укрепит и воздаст вам за все тепло и добро, любовь, которую вы дарите в свои семьи. И пока мы ожидаем заявок для вас, дорогие мамы, прозвучит песня «На День матери» в исполнении Руслана.

моем старом доме, на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес: –

для тех, кто только подключился на волну Радио МВ, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию передачи «Встреча друзей», где в этот час звучат песни и поздравления для вас, ваших родных и любимых. Используйте эту возможность и поздравьте дорогих вам людей хорошей песней. Свои заявки вы можете оставлять, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы слушаете нас через YouTube, свои заявки вы можете оставлять в чате под трансляцией. И также через приложение радио вы можете отставить свою заявку или же сделать звонок. Ждем ваших звонков, сообщений. Только что мы с вами слушали песню «Мама», которая звучала в исполнении Руслана для всех мам. А продолжая программу и начиная эфир, озвучу первую заявку на сегодня. «Мир вам, дорогие! Поставьте, пожалуйста, псалом «Любовь Христова, она как солнце» в исполнении Петра Пац». Это просьба радиослушателей из Канады. Исполняю вашу просьбу и ставлю для вас эту песню. Пусть она будет для вас благословением».

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что по просьбе радиослушателей из Канады у нас прозвучал псалом «Любовь Христова, она как солнце». А далее в программе озвучу поздравления. Недавно свой день рождения отмечал Александр Алиферчик. Дорогой Александр, от всего сердца поздравляем вас и благодарим Бога за вашу жизнь. Вы талантливый, открытый, общительный человек, любящий Господа и умеющий согревать других своим вниманием и добрым сердцем. Пусть Господь обильно благословит вас, укрепит, наполнит миром и радостью и воздаст за все добрые дела, которые вы совершаете. Пусть ваша жизнь и дальше будет благословением для окружающих, а Божья благодать сопровождает во всех путях. На память оставляем стих из Священного Писания, послание евреям, 6 глава, 10 стих. «Бог не неправеден, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его». С уважением вас, Александр, поздравляют семья Анны и Ильи Малык из города Сакраменто, штат Калифорния. И по их просьбе для вас в подарок прозвучит псалом «Благодарю тебя, Спаситель». Мы также вас, Александр, желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьего благословения, крепкого здоровья, счастья, любви и всех благ от нашего любящего Господа. Прямо сейчас для вас в подарок прозвучит песня «Благодарю тебя, Спаситель» в исполнении группы «Маяк спасения».

0: Благодарю тебя, Спаситель. Эта песня звучала в подарок для именинника Александра Алиферчик. А мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». И в продолжении программы по просьбе одной из наших радиослушательниц прозвучит стихотворение «Скажи, мой друг». Божьих вам благословений. Слушаем прямо сейчас это стихотворение.
1: Скажи, мой друг, в кого теперь ты веришь? И на кого надежда есть твоя? И с кем пути земные свои меришь? Кому ты служишь, ревностью горя? Да, люди попирали и смеялись христианина, брата одного. Они не чтили Бога, не боялись, они совсем не верили в Него. А брат сей жил по заповедям Бога, святым путем ходил он на земле. Хоть узкой была трудная дорога, он рад был крошке хлеба на столе. Когда был молод, знал святое слово, лукавого он в силе побеждал, а время отдал для всего святого, молитвы ни одной не пропускал. Садили брата, он терпел гонения, кричали «выбрось веру навсегда!». Но он имел и силу, и терпение, был твердым все же, хоть и шли года. И из кармана Библию забрали, спалили дом и все, что у него, на ссылках так по много лет держали, но не забыл он Бога своего. Ему кричали: «Где твоя надежда? Но где твой Бог? Поможет он тебе? Ведь ты обманут, бедный и невежда, и изменений нет в твоей судьбе». А силой, как в тюрьме, в кино водили, но он сказал: «Не буду я смотреть». Тогда кнутом жестоко так и сбили, а брат опять там начал гимны петь. Тогда собраться в церкви не давали, рубили крышу, штрафовали всех. Кто соберется, власти разгоняли, нельзя молиться было без помех. Но христиане ревностью горели, в лесах склоняли головы они, тихонько Богу гимны славы пели, для них светили звездочек огни. Отцы за веру души полагали, за Бога рады были умереть, колени ночью с детками склоняли. О, сколько приходилось им терпеть! Но шли года, свобода веры, слова. Для христиан настал прекрасный час, они могли собраться вместе снова. Но тут огонь чуть-чуть уже погас. И люди стали реже собираться. Работа, институты да дела, все меньше стали Господа бояться. А что теперь? Свобода ведь пришла. Для христиан здесь стало все возможно. Куда кто хочет, то туда иди. Ведь Бога чтить и в институтах можно. Кому желаешь, для того служи. А мы живем в последнем уж потоке, где грех царит, неправда и обман. Людей окутали страшнейшие пороки, нечестие, мерзость в доме христиан. Ну а за что отцы наши страдали? За что Спаситель жизнь свою отдал? Чтоб мы свои компьютеры включали, чтоб сын наш в интернете погибал. За что же наши бабушки страдали, постясь, молясь ночами и не спя? Ужель за то, чтоб модными мы стали, на неприличность с жадностью смотря? За что когда-то в лагерях сидели? За что так били наших праотцов? Чтоб мы сейчас мирские песни пели? Зачем Иисус пролил святую кровь? а для того, чтобы мы прожили свято. Ведь Бог один, один для всех веков, и сколько жизней юных было взято, что мир не слышал про Его любовь. О, нет, мой друг, кино, театры, фильмы, ничто из них спасения не дает. Тебя в греховной жизненной пустыне рок-музыка, компьютер не спасет. Ты можешь Богу жизнь свою доверить, сказать: «Прости, тебя я не искал». Ты можешь сердцем искренно поверить, и будет легче средь греховных скал. Ведь среди народа есть святой остаток. Те люди веру свято пронесли, хотя гонение путь их был не краток, они сердечный храм свой сберегли. Те люди крылья вдруг свои подымут и скажут: верны мы тебе, наш Бог. Они надежду, силу, крепость примут. Те,

конечно, дорогие радиослушатели, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы с вами прослушали стихотворение «Скажи, мой друг», который звучал по просьбе радиослушателей. А далее к нам поступило такое сообщение. Просят поставить псалом «Золотой крест» в светлую память о всех мамах, которых уже нет рядом с нами. Особенно сегодня вспоминают свою дорогую мамочку Юлию Павловну Сергеевич. Уже 14 лет прошло с того дня, как ее нет рядом, но любовь, память и благодарность продолжают жить в сердцах детей. Пусть Господь утешит всех, кто с теплотой сегодня и тихой грустью вспоминает своих мам. Это просьба от радиослушателей из города Сакраменто. И прямо сейчас для вас прозвучит песня «Золотой крест». Пусть будет благословением.

Песня «Золотой крест» в исполнении трио «Паперников» прозвучала в ободрении для всех тех, чьи мамы уже в вечности. Пусть Господь утешит и благословит каждого из детей. А продолжая прямой эфир, озвучу следующую заявку. Мир вам, уважаемые сотрудники Радио МВИ. Поставьте, пожалуйста, песню в ободрение для Наумовой Лидии, которая проживает в городе Васила, штат Аляска. Песню поставьте «С восходом солнца новый день пришел» в исполнении Леонида Сгеря. И также мы все родственники передаем Лидии большой сердечный привет. Помним, молимся и любим. С благословением и любовью, родные из штата Вашингтон. Божьего благословения вам, Наумова Лидия. Прямо сейчас по просьбе ваших родных из Вашингтона будет звучать песня «С восходом солнца новый день пришел».

друзья, мы с вами прослушали прекрасную песню «С восходом солнца новый день пришел», которая прозвучала, эта песня, для ободрения Наумовой Лидии. А продолжая программу, озвучу следующую заявку. Наши дорогие друзья, сотрудники радио, сердечно благодарим вас за вашу передачу. Хотим попросить поставить песню, которая называется «Дни и ночи напролет». Сердце матери о детях вопиет. Очень вам благодарны. Божьих вам благословений. Вам также Божьих обильных благословений. С удовольствием исполняю вашу заявку и ставлю эту песню «Сердце матери», которая будет звучать в исполнении Натальи Братниченко.

Друзья, мы с вами прослушали песню «Сердце матери», которая звучала по просьбе радиослушателей. А далее, продолжая прямой эфир, озвучу поздравления. Поздравляем любимую, дорогую, драгоценную мамочку и жену Олю Метелюк с наступающим днем рождения. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, мудрости, силы и долгих счастливых дней жизни с нами. Пусть Господь исполнит желание сердца и утешит. Хотим сказать, мы все тебя очень любим и ждем долгожданной встречи. Хотим сказать спасибо вам с папой за то, что приняли нас, 9 детей, и учили следовать за Иисусом. Пусть Господь воздаст вам за этот большой труд и заботу. Мы тебя очень любим, наша самая лучшая мама в мире. Также благословляем тебя стихами Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Этими словами вас, Оля, поздравляют ваши 4 дочери и 3 сына, которые проживают в штате Вашингтон, город Сиэтл. И также вас поздравляет Эдуард и 2 дочерей, которые проживают в Украине, в городе Обухов. И в подарок для вас, Оля, оставляется песня «Ночь глубокая» в исполнении группы «Альфа». Примите наши слова поздравления с днем вашего рождения, Оля. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу многодетную семью. Пусть Бог хранит вас, дает сил, здоровья и радости в каждом дне. А в подарок для вас прозвучит следующая музыкальная композиция «Ночь глубокая» в исполнении группы «Альфа».

Наш прямой эфир продолжается. Только что прозвучала музыкальная композиция группы «Альфа» в подарок для Оли Метелюк. А далее озвучу еще два поздравления. Я хотела бы, чтобы вы поставили песню для моей мамы Коваль Евы Никифоровны «На день матери». Хотела бы ее за все поблагодарить и благословить словами благословения из книги «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Этими словами вас, Ева, поздравляет ваша дочь Таня, и она желает, чтобы для вас прозвучала песня «Мама, милая мама, близкий родной человек». Это сообщение пришло из Южной Каролины. И также еще одна заявка. Поздравляем Надю Хильченко с днем рождения и с днем мамы. Благодарим Господа за нее, за ее доброе сердце. Она принесла много благословения в наш дом. Очень любим и благословляем. Вас, Надя, поздравляет семья Хильченко и семья Мирон.

Ранчуков. Мы также сердечно поздравляем вас, Коваль Ева, с Днем Матери, и также вас, Надя Хильченко, поздравляем с Днем Мамы и с Днем Рождения. Будьте благословенны Господом. И для вас прямо сейчас в подарок прозвучит песня «Мама, прекрасное слово».

Друзья, у нас прозвучала песня «Мама, прекрасное слово» в подарок для Ковальевы и для Нади Хильченко. А далее озвучу следующую заявку. Хочу передать привет моим братьям во Христе и друзьям из компании Method Homes города Ферриндейл, штата Вашингтон, братьям Каращукам, Назару, Ковердюк Виталию и Григорию Плиточникам, а также супервайзерам Ивану и Юджину. Хочу пожелать вам хорошей пятницы и добрых благословенных выходных. Оставляю для вас песню «Отцы, отцы, нелегкая вам доля досталась от Адама на земле». С наилучшими пожеланиями Сергей Самойлюк из компании Dawson Construction, город Биллингейм, штат Вашингтон. Божьих благословений вам, братья, и прямо сейчас для вас по просьбе Сергея будет звучать эта песня «Отцы, отцы, нелегкая вам доля».

Уважаемые радиослушатели, время прямого эфира программы «Встреча друзей» подошло к концу. В завершении передачи я озвучу еще несколько заявок, и мы с вами прослушаем еще две песни. Первая заявка – это поздравление. Вчера свой день рождения праздновала Светлана Левко-Оконская, которая проживает в городе Сакраменто, штат Калифорния. Дорогая Светлана, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Пусть Господь дарует тебе крепкое здоровье, мир в сердце и обильное Божье благословение. Пусть Его охрана и милость пребывают над твоим домом. Пусть Господь укрепляет тебя, поддерживает и наполняет твою жизнь своим светом и благодатью. С уважением и добрыми пожеланиями вас, Светлана, поздравляет Александр. Он желает, чтобы для вас прозвучала в подарок песня «Нас всех рисует время». Следующая заявка также поздравления. Хотим поздравить нашего дорогого зятя Болтик Николая Николаевича с днем рождения. Дорогой Николай, от всего сердца желаем тебе Божьих благословений, крепкого здоровья, сил, мудрости и успеха в работе и во всех твоих делах. Пусть Дух Святой направляет твою жизнь, а радость, мир и любовь всегда пребывают с тобой. Доверяй Господу и возлагай свою надежду на Него, и Он исполнит желание твоего сердца и благословит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С любовью вас поздравляют ваши родители и также все родные. Божьих благословений! И в завершении эфира еще озвучу две заявки с поздравлением на День мамы. Хотим поздравить всех дорогих мам с этим прекрасным праздником. Пусть Господь обильно благословит вас, дарует мудрость, силы, здоровье, мир и любовь. Пусть Дух Святой направляет вашу жизнь, наполняет сердца радостью, счастьем и Божьей благодатью. Спасибо вам за вашу любовь, заботу, молитвы и тепло, которое вы дарите своим семьям. Также хотим особенно поздравить нашу дорогую маму Юлию Козу. Дорогая мамочка, благодарим Бога за тебя и за все, что ты делаешь для своей семьи. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет и обильно благословляет каждый день твоей жизни. Желаем, чтобы в подарок прозвучала хорошая песня для мам. И последняя заявка, музыкальная просьба, чтобы для Ольги Грещения прозвучал псалом «Мама, что в жизни есть лучше и краше» на праздник День мамы. Пусть этот псалом станет теплым ободрением и благословением для нее. Сердечно поздравляю вас, Светлана, и вас, Николай, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, и также присоединяюсь к поздравлениям с днем мамы. Поздравляю всех мам с этим прекрасным праздником. Пусть Господь благословит вас, укрепит духовно, физически и дарует ответ на ваши молитвы. Прямо сейчас для именинников у нас прозвучит песня «Нас всех рисует время». А после этого в завершении программы мы прослушаем песню «Слово «Мама, дорогое», которая прозвучит для всех мам. А я на этом с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. Спасибо, что были с нами в течение этого часа, оставляли свои заявки. Пусть Господь благословит вас. Прекрасных вам выходных, благословенных служений и оставайтесь с Господом. До следующей встречи в нашем прямом эфире на волнах Радио МВИ.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

дорогие дети, две беседы у нас будет о мудрости. Когда вы вырастете и вам придется услышать имя Соломона, вы непременно услышите рядом с этим именем прилагательное «мудрый» или «премудрый». Почему? Потому что Соломон был действительно человеком мудрым, но не по своей природе, а потому что в раннем возрасте выпросил себе мудрость у Бога и получил просимое. Соломон был сыном царя Давида, вернее, одним из его сыновей, самым выдающимся из его сыновей, и потому мы решили остановить на нем наше внимание. Мы прочитаем место Писания, которое говорит о нем подробно. «В Гаваоне явился Господь Соломону ночью, и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок, малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять народом этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов своих, но просил себе разума, чтобы судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путями моими, сохраняя заповеди мои и уставы мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Дорогие дети, чего просили вы, если бы Бог сказал вам, так как Соломону, «Проси, что дать тебе»? Большинство людей, наверное, просило бы богатства, огромного богатства, воображая, что много денег избавит их от забот и доставит им всевозможные радости. Другие, тоже многие люди, попросили бы здоровья для себя и для дорогих им людей. И действительно, здоровье важно и, несомненно, является самым высшим благом на земле. Без здоровья нет жизни. И что такое богатство в сравнении с здоровьем? Писание говорит, лучше бедняк здоровый и крепкий силами, чем богач с изможденным телом. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, лучше несметного богатства. Я думаю, что мать, у которой умирает ребенок, просила бы жизни ему, а ученый, который месяцами ломал голову в лаборатории над разрешением какой-нибудь формулы, просил бы, наверное, этого разрешения, если бы ему предоставилась бы та же возможность, которая предоставилась Соломону. Словом, всякий просил бы того, что наиболее нужно, или что доставило бы ему наибольшее удовольствие. Мы все можем проверить себя, поставив себя на место Соломона. Бог сказал Соломону, «Проси у меня, чего желаешь, и я дам тебе». Сделайте опыт вы все, кто слышите меня. И если вы можете быть вполне искренними самими собой, вещь очень трудная, вы сможете тогда заглянуть в самые глубины вашего сердца. Не правда ли вы теперь знаете, чего просить? Ведь вы хорошо знаете, что существует нечто самое важное, более всего желательное для вас, что составляет источник самого счастья. Однако, будете ли вы просить именно этого? Вот в чем вопрос. Соломон не колебался, ему не нужно было обдумать ответ. Он не сказал, «Господи, подожди минуточку, я подумаю». Он тотчас же ответил, «Я еще молод и не знаю, как вести себя. Вот я среди народа твоего, народа столь многочисленного. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать добро и зло». Какой удивительный ответ, милые дети! И как он указывает нам на ум того, кто смог его дать. Такой молодой человек представляет собой редкое явление.
Многие молодые люди и даже дети, не успев немного подрасти, считают себя уже мудрее родителей. Они не желают слушать их советов и мнений, они готовы сами давать советы и навязывать свои мнения. Как это печально и как уродливо! Запомните, маленькие мои друзья, что скромность украшает всякий возраст, но особенно ваш. Пусть вы знаете иногда кое-что больше ваших родителей, если ходите в школу, а они, может быть, не имели этой возможности, но вы в сущности ничего не знаете о жизни, не имеете их опыта и знаний, которые даются только опытом. Вы не можете еще сами управлять собою и нуждаетесь в их руководстве. Соломон просил у Бога мудрости, просил сердца разумного, отличающего добро от зла. Просите и вы мудрости для себя, и Господь исполнит вашу просьбу, как исполнил просьбу Соломона. Бог дал Соломону и того, чего он не просил, дал ему и богатство, и славу, и при условии благочестивой жизни обещал долголетие. Обещание, которое было дано Соломону, повторяется для нас Господом Иисусом Христом. «Чего не пожелаете, просите и будет вам». Иоанна 15, 17. И апостол Яков говорит, «Если у кого недостает мудрости, допросит у Бога и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь». Мудрость, которую я советую вам просить у Бога, это не просто ум, это что-то гораздо более высокое и лучшее. Нельзя назвать мудрым то дитя, которое одарено умом, памятью, воображением, которое легко выучивает свои уроки, почти не делает ошибок в диктовке, на память знает таблицу умножения, таблицу Пифагора, правила грамматики, постоянно получает в школе награды за успехи. Нет. Чтобы быть действительно мудрым, такое дитя должно быть прежде всего послушным и покорным. Оно должно исполнять все, что приказывают родители, и не должно делать то, что ему запрещено. О детстве Спасителя нашего Иисуса Христа говорится, что он был в повиновении у своих родителей, Луки 2:51. И вы, дети, должны быть послушными и покорными, потому что это начало мудрости. Слово Божие говорит, начало мудрости – страх Господень. Это не тупой страх перед наказанием, но боязнь нарушить заповеди Божии, потому что они созданы для нашего блага. Родительский авторитет – это представитель авторитета Божьего над нами, и мы должны также бояться нарушать повеления родителей, как и нарушения заповедей Божьих. Везде должны быть управляющие и повинующиеся. Без этого не может быть порядка, дисциплины, ни безопасности. И все пойдет врозь, и будет сборище людей, а не общество. Представьте себе, например, школу, в которой каждый ученик делал бы то, что ему вздумается, или армию, в которой бы каждый солдат шел бы туда, куда ему заблагорассудится, или корабль, матросы которого стали бы припираться с капитаном, вместо того, чтобы исполнять его приказания. То же самое происходит и в семье, в которой дети не подчиняются родителям, пререкаются с ними, спорят, требуют разъяснений, почему им одно приказывают, другое запрещают, представляют тысячи отговорок, заставляют повторять приказания по 2-3 раза, прежде чем, наконец, исполнить его. Родители сердятся, раздражаются, кричат, выходят из себя, наказывают. И вот все в доме огорчены, все чувствуют себя несчастными. Сколько горя причиняют родителям непослушные дети, сколько тревог за их будущее, сколько бессонных ночей. Тяжело родителям с такими людьми. Сколько труда стоило им поднимать своих детей, ухаживать за ними, пока они были маленькими, или когда они бывали больны. Часто они стесняли себя во всем, работали день и ночь для того, чтобы дети их не знали нужды, чтобы дать им обучение и воспитание. И вот после всего этого дети не слушаются, не почитают, огорчают их. Все это же настоящая жестокость. Нечто в высшей степени безобразное. Вы не подозреваете, как вам будет горько и стыдно в будущем, когда ваших родителей уже не будет в живых. Скорбь, вызванная таким раскаянием, самая горькая, самая неутешная, безотрадная. Но вы никогда не узнаете такой скорби, если будете, подобно Соломону, просить себе у Бога мудрости, которая приводит к послушанию и покорности родителям. Апостол Павел тоже говорил, «Дети, повинуйтесь родителям вашим, Господи, потому что этого требует справедливость». Послание Ефесянам 6:1.
Мы поговорим с вами еще о мудрости в следующей беседе, а на сегодня, думаю, вы получили достаточно наставления, есть о чем подумать и о чем помолиться. В следующий раз, когда будете молиться, просите себе у Господа мудрости, того сорта, какого была мудрость Соломона, и я верю, что Господь не откажет вам в этой просьбе, потому что Ему приятно иметь детей мудрых, послушных Ему и родителям.

Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, Слово говорит Господне. Коль для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

0: Рольф Унгер был пастором церкви в городе Чикаго. Он был бедным человеком. Его же брат, живший в Нью-Йорке, неожиданно стал миллионером. Он купил несколько предприятий, красивый дом, а оставшуюся часть денег положил в банк. Однажды он навестил Рольфа и подарил ему новую, очень дорогую машину. Рольф бережно относился к ней и всегда ставил ее в гараж. Как-то оставив ее на улице, он заметил бедно одетого мальчика, который, прижимая свой нос к окну машины, с большим любопытством заглядывал вовнутрь. Было видно, что делает он это без плохого намерения. «Здравствуй, мальчик», — сказал пастор. Повернувшись к нему, мальчик спросил: «Мистер, это ваша машина?»
1: «Да, она принадлежит мне».
0: «А сколько она стоила?»
1: «А этого я не знаю».
0: «Как? Вы говорите, что машина ваша, а сколько она стоила, не знаете?»
1: «Да, я этого действительно не знаю, так как машину мне подарил мой брат».
0: Мальчик очень удивленно посмотрел на него, а потом, немного помолчав, жалобно сказал: «Я бы хотел...» Рольф подумал, что он хочет сказать: «Я бы хотел тоже иметь такого брата». Но мальчик, прямо смотря пастору в глаза, продолжил: «Я бы хотел тоже быть таким братом». Этот ответ очень удивил и обрадовал Рольфа, и он спросил:
1: «Мальчик, а не желаешь ли ты прокатиться со мной на этой машине?»
0: «Конечно!» – ответил мальчик без промедления. Они сели в машину и поехали по дороге. Мальчик то и дело ощупывал металлические приборы, проводил руками по мягким сиденьям, а затем неожиданно сказал: «Мистер, не смогли бы вы отвезти меня домой? Я живу здесь совсем близко». Рольф, думая, что мальчик хочет похвастаться перед другими ребятами, на какой машине он катается, не отказал ему в его желании. Когда они подъехали к старому дому, мальчик попросил пастора: «Мистер, я вам так благодарен, но у меня к вам еще одна просьба. Не могли бы вы немного меня здесь подождать? Я мигом вернусь». И, не дожидаясь ответа, он выскочил и побежал вверх по ступенькам. Пастор же, не выключая мотора, остался ждать в машине. Когда по прошествии 10 минут мальчик все еще не возвращался, Рольф заглушил мотор, закрыл машину и вошел в подъезд, в котором исчез мальчик. Вдруг он услышал, как кто-то очень медленно спускается по ступенькам. Первое, что Рольф в темноте увидел, были очень худые ноги. Затем он узнал своего маленького друга, который нес на спине мальчика. Вероятно, это был его хромой младший брат. Осторожно посадив его недалеко от машины на землю, он довольно сказал:
2: «Видишь, как я тебе говорил, совсем новая машина. Это его брат подарил ему. Когда-нибудь и я куплю тебе такую машину».
0: Услышав эту историю, я был глубоко тронут великодушием мальчика к своему брату. Не подарок миллионера поразил меня. Он мог бы своему брату подарить несколько таких машин и не обеднел бы от этого. А тронуло меня сердечное желание маленького бедного мальчика. Он хотел осчастливить своего брата.
2: «Я хотел бы быть таким братом».

0: не ленись. Книга притчей Соломоновых, 10 глава, 26 стих. Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Миллеры целый день работали на огороде. Отец копал грядки, а мать с детьми сажала и сеяла. Они спешили сделать все необходимое, пока не пошли дожди. Была и еще одна причина, почему они в этот день торопились. К дедушке с бабушкой приехал брат отца со своей семьей, и миллеры очень хотели повидаться с ними. За ужином, который был раньше обычного, мама сказала: «Нам осталось посадить лук, картофель и морковь. Думаю, за полтора часа мы справимся».
1: «Значит, в половине восьмого мы будем готовы ехать?» – уточнил отец.
2: «Мы поедем к дедушке с бабушкой!» – воскликнул Тима.
3: «И увидим наших двоюродных?» – подхватил Петя.
1: «Для этого мы все должны торопиться», – напомнил отец. «Если не закончим работу вовремя, придется отложить поездку до завтра».
0: Петя посмотрел в свою тарелку. Ему не нравилось слово «торопиться», когда речь шла о работе. Нет, Петя не был медлительным мальчиком. Особенно в играх он был шустрым, ловким и сообразительным. Работал же он очень медленно, и ему всегда

0: и сделать ровные бороздки для лука. «Петя, сбегай в гараж и принеси мне самую большую тяпку», — попросила она. Петя направился в гараж. Он так наелся за ужином, что ему вовсе не хотелось бежать. Взяв тяпку за черенок, Петя осторожно снял ее с крючка.
1: «Тяжелая», — подумал он. «Интересно, смогу ли я удержать ее на ладони?»
0: Он поставил тяпку черенком на ладонь и попытался удержать ее вертикально. Через мгновение тяпка пошатнулась и с грохотом упала на бетонный пол рядом с автомобилем. Пете стало жарко. Он быстро поднял тяпку и вышел из гаража.
2: «Петя, неси скорее тяпку! Я жду тебя!»
3: – послышался голос матери.
0: Мама сделала несколько длинных бороздок в земле и дала Пете кулек с луковицами. «Высаживай примерно на таком расстоянии», – показывала она. «Когда засадишь всю эту грядку, я приду и разровняю землю граблями». Мама послала Тиму и Лауру за колышками, а сама взяла тяпку и принялась выравнивать грядку под морковь. Несколько минут Петя прилежно работал. Потом работа наскучила ему.
1: «Хорошо было бы заняться чем-то поинтереснее», – подумал он. «Ну, хотя бы поработать на культиваторе».
0: Он поставил кулек с луковицами на землю и побежал к отцу.
4: «Папа, можно я попробую поработать на культиваторе?» – спросил он.
0: Отец покачал головой.
1: «Ты же не справился еще со своей работой? Иди закончи то, что поручила тебе мама, а потом посмотрим».
0: Петя разочарованно поплелся к своей грядке. Неожиданно под его ногами он увидел большого дождевого червя. Петя нагнулся и поднял его.
1: «Где я?» – обрадовался он. «Сейчас насобираю червей и положу их на луковую грядку, чтобы они разрыхляли землю».
0: Петя посмотрел на маму. Она была занята работой и не смотрела в его сторону. Он побежал за жестяной баночкой для червей. Закончив сеять морковь, мама оглянулась. «Где же Петя? Неужели он посадил весь лук?» «Нет, конечно, он не закончил даже первого ряда».
2: «Петя!» – позвала она.
0: Ответа не последовало. Мама печально вздохнула и попросила. «Тима, найди Петю и скажи ему, что я его жду». Тима нашел Петю под навесом. Он увлеченно рылся в коробке со всяким хламом.
4: «Мама тебя зовет!» – выпалил Тима. «Нам же надо спешить, чтобы поехать к дедушке с бабушкой!»
0: Вспомнив об этом, Петя побежал на огород. «Где ты был?» – спросила мама. «Почему ты не высадил лук?» Петя молчал.
3: «Времени уже много, а мы еще не начали сажать картошку. Сбегай на кухню и принеси мне старый нож. Только когда будешь нести нож, не беги».
0: Петя нехотя пошел в дом.
1: «Я так устал»,
0: – подумал он и тут же вспомнил, что после ужина почти не работал. Проходя мимо песочницы, где играла Лаура, Петя вздохнул.
1: «Ух, был бы я таким маленьким, как она, меня бы не заставляли работать».
0: На кухне никого не было. Линда уже помыла посуду и пошла помогать матери. Петя попил воды и открыл ящик, где лежали ножи. В этот момент он вспомнил о перочинном ноже, который подарил ему дедушка на день рождения.
1: «В понедельник возьму свой ножик в школу и покажу ребятам», – решил он. «Надо сейчас положить в портфель, а то забуду».
0: Петя побежал на второй этаж. Мама приготовила 3 двойных ряда для картофеля, но Петя еще не принес нож, и разрезать клубни было нечем.
2: «Линда, принеси мне нож!» – попросила мама.
0: Петя снова где-то пропал. Отец закончил свою работу и пришел помогать матери.
1: «Вы еще не порезали картошку?» – удивился он и достал часы из кармана. «Уже 15 минут 8-го. Я думаю...»

0: свою. Не договорив, что он думает, отец взял у Линды нож и стал резать картофель. Через время пришел Петя. С виноватым видом он поднял тяпку и начал засыпать картофель землей, надеясь, что никто не заметил его отсутствия. Когда работа была закончена, начало смеркаться. Отец снова достал часы.
1: «Ох, уже 9:00, — спокойно произнес он. «Пока мы помоемся, будет 9:00. Сегодня уже не стоит ехать».
0: «Я тоже так думаю», — согласилась мать.
2: «Мы не поедем к бабушке», — заплакала Лаура.
3: «Это все из-за Пети», — сердито сказал Тима. «Он только игрался и больше ничего не делал».
0: Все недовольно посмотрели на Петю.
1: «Да, ты сегодня отличился», — заметил отец. «Пойдем поговорим с тобой на эту тему».
0: Понурив голову, Петя последовал за отцом. Сейчас он получит, что заслужил.
1: «Ты плохо вел себя сегодня вечером», — печально сказал папа. «Ты ленился и не делал то, что тебе поручали. Ты не сделал часть своей работы, поэтому всем остальным было тяжелее. Если будешь таким ненадежным и медлительным в работе, у тебя будет трудная жизнь. Все будут стараться держаться от тебя подальше».
0: Не поднимая головы, Петя посмотрел себе под ноги. Он понимал, что отец прав.
1: «Тебе когда-нибудь попадал в глаза дым?»
0: – неожиданно спросил папа.
1: «Да», –
0: кивнул Петя, не понимая, что отец хочет этим сказать.
1: «А помнишь, как сводит зубы от кислого лимона?»
0: Петя скривил губы и снова кивнул.
1: «Зачем папа спрашивает об этом?» –
0: недоумевал он.
1: «Представь себе, что такое же неприятное чувство ты вызываешь у нас своим поведением», – продолжал папа. «Об этом даже в Библии написано. Вот, послушай».
0: Он взял с полки Священное Писание.
1: «Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его».
0: Как нашим глазам больно, когда в них попадает дым, так неприятно иметь дело с ленивым. «Мама посылала тебя сегодня то за одним, то за другим, но ты не спешил исполнять ее просьбы, причиняя ей боль. Из-за твоей лени мы не успели поехать в гости к дедушке. Ты всей семье испортил вечер». По Петиным щекам покатились крупные слезы.
2: «Папа, прости, я постараюсь исправиться».
1: «На этот раз прощаю», — ответил отец и протянул Пете Библию. «Выучи этот стих наизусть и впредь старайся побеждать свою лень, иначе будешь наказан».
0: Папа вышел из комнаты, а Петя нашел текст в 10 главе книги притчей и несколько раз прочитал его, чтобы запомнить.
1: «Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева в 6 часов